и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем? Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, Ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет Тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Светлое радио. Фёдор Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательной, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Мой сын Петя служил помощником машиниста на узловом разъезде. Это не селение, а только депо для смены паровозов и бригады дальнего следования. Прислали туда практиканта, молодого комсомольца, с тем, чтобы он сдал экзамен на помощника машиниста. Все 3 месяца он не отходил от Пети, проявляя самые дружеские отношения. Петя был с ним дружен, но в откровенности никогда не вступал. Человек этот был ленив и абсолютно ничего не знал, и не сдал бы экзамена без Петиной помощи. Он его всецело подготовил, и тот сдал экзамен. Когда уезжал, то сказал наедине: «Ты хороший товарищ, добрый, и помог мне. Без тебя я не сдал бы экзамена. И я поэтому помогу тебе советом и открою тайну. Я был на 3 месяца приставлен к тебе от ГПУ. Всегда можешь этого ожидать, а потому следи за собой и будь осторожен».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором служил молодой радист Арсений, пробирался к передовой. Враг был совсем рядом. Напряжение росло с каждой минутой. Однажды ночью раздался выстрел. Вскочили по тревоге и увидели своего же сослуживца с винтовкой. Из его ноги на снег капала кровь. Солдат ранил себя, надеясь вернуться домой к семье. Командир приказал немедленно взять его под арест. На утро провинившегося надлежало отвезти в город для передачи военному трибуналу. Конвоиром был назначен Арсений. Ему до боли стало жаль товарища, которому по суровым военным законам грозил расстрел. Арсений решил ободрить солдата. «Не бойся. Вот увидишь, все обойдется. Отправят тебя в какое-нибудь тихое место, детям своим сможешь помогать. Еще лучше всех нас устроишься». Уже в городе их нагнал однополчанин. Командир послал его с письмом, в котором оправдывал арестованного и просил оставить его в тылу. Просьба была исполнена. Арсений вернулся в отряд с легким сердцем. После войны Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали монах Паисий. Но о войне не забывал и часто рассказывал о ней, осмысляя далекие события с духовной точки зрения. Когда чужая боль становится твоей, а в добром пожелании много любви, оно угодно Богу, и Бог исполняет его, говорил, вспоминая историю с арестованным солдатом, монах Паисий, бывший радист, а ныне известный православный подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Задача христианина – бороться со своими страстями. С чего начать? С внимания к себе, к своей духовной жизни. Это особенно важно сейчас, в век высоких скоростей и перегрузки информацией. У древних духоносных отцов мы находим удивительные, поражающие своей актуальностью советы. Хочу поделиться наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Будем упражняться на домашних своих прежде искушений. Мы часто сердимся на детей. Удержим здесь гнев, чтобы нам легко было обуздать его перед друзьями, а затем и перед врагами».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Мы поселились в Богдановке. Я стал священником, и около нас буквально за несколько месяцев начался какой-то водоворот самых разных людей из социально неустроенных групп. Ну вот у меня и возникла идея. Как помните в «Голубом щенке»? Ах, что бы такого мне сделать хорошего? При церкви у нас пустовал домик. Я подумал, а не взять ли мне пару мальчиков из интерната? Какого-то человека нанять, чтобы за ними присматривал, жил с ними именно как с семьей. Думали, что будет им всяко лучше, чем в интернате. Тогда одна наша знакомая, социальный работник, сказала, что у нее на примете есть мальчик. Поехали мы за этим Федором. Федор как-то очень надулся, ходил, раздумывал. Надумал, говорит, я пойду к вам жить, но только при условии, что вы со мной возьмете моего лучшего друга. А лучший друг, оказывается, уже они все обсудили, за дверью директорского кабинета подпрыгивает. Взяли и Игоря. Потом, когда сюда уже приехали, через какое-то время Игорь сообщил, что у него там младший брат остался. Тоже его забрали. У меня было несколько достаточно обеспеченных друзей, которые в этом помогали. А где-то с середины 90-х годов нашему храму начал помогать Николаевский морской порт, самое богатое предприятие в округе. Все деньги мы делили пополам, на нужды храма и на детей. Мы пробовали нанимать каких-то людей за детьми смотреть, но в конце концов они вошли в нашу семью. И во второй половине 90-х, несмотря на разруху вокруг, мы зарегистрировали на основе нашей семьи детский дом семейного типа. В какой-то момент дети сами начали называть нас папой и мамой.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В канцелярии Санкт-Петербургского университета составляли списки студентов, не уплативших за очередной семестр. Таких, увы, оказалось немало. Все сроки давно уже вышли, и университетское начальство распорядилось не допускать должников до занятий. Списки были готовы, когда в дверь канцелярии постучали. На пороге стоял приятной наружности молодой человек, прилично одетый, с тростью в руках. Он вежливо и учтиво поздоровался и поинтересовался, все ли студенты успели заплатить за свое обучение. Удивленный служащий отрицательно покачал головой и показал посетителю листок с фамилиями. Молодой человек спросил, какова будет сумма общего долга, и, получив ответ, тут же вынул из кошелька наличные и положил на стол чиновнику. «Пожалуйста, возьмите, я уплачу за всех должников», – заявил он. Служащий недоуменно посмотрел на посетителя, потом пожал плечами, положил деньги в ящик стола и, скомкав, выбросил в мусорную корзину список задолжавших студентов. Гость молча поклонился и вышел за дверь. «Вот чудак-человек», – пробормотал ему вслед чиновник. С тех пор подобный ритуал стал повторяться каждый семестр. Молодой человек появлялся и, не называя своего имени, вносил плату за всех должников. Но однажды в канцелярии оказался новый служащий. Он пристально вглядывался в гостя, словно припоминая что-то, и вдруг спросил: «А вы, милостивый государь, не князь ли Адоевский будете?» Да, таинственным благодетелем студентов-должников действительно оказался никто иной, как князь Владимир Федорович Адоевский, известный писатель, публицист и общественный деятель. Его отец был дворянином, прямым потомком Рюриковичей, мать – бывшей крепостной крестьянкой. И в натуре Владимира Федоровича тесно переплелись истинный аристократизм и неподдельное сострадание к простому народу, к бедным и нуждающимся. Для Адоевского, верующего православного христианина, помощь ближнему была, по словам современников, не долгом, а потребностью, существом всей его жизни. Поэтому неудивительно, что даже из вечеров в светском салоне, который князь устроил прямо у себя в гостиной, в итоге родилась идея уникального, по сей день не имеющего себе равных благотворительного проекта – «Общество посещений бедных просителей». Начинали с малого. Владимир Федорович вместе с графом Вигельгорским и еще несколькими участниками установил правило – раз в месяц лично посещать тех, кто обращался к ним за помощью, чтобы лучше понять их нужды и в итоге более действенно помогать. В результате общество полностью взяло на себя поддержку нескольких сотен престарелых, увечных и больных, заботу о сиротах и детях бедняков, помощь больным с лечением и медикаментами. Князя Адоевского единогласно избрали постоянным председателем общества. Простые и благородные идеи общества посещения бедных просителей и неутомимый энтузиазм неустанно пропагандировавшего их Владимира Федоровича привлекли такое количество жертвователей, что вскоре общество смогло обеспечивать ежемесячными пособиями, одеждой и бесплатным лечением около 4000 нуждающихся семей. Общество учредило мастерские по рукоделию для бедных женщин и брало на себя сбыт их продукции. С его помощью были открыты дешевые продуктовые магазины для малоимущих, несколько богоделин, детских приютов и бесплатных семейных квартир. Огромной вехой в деятельности общества стало открытие в 1849 году больницы, в которой неимущие пациенты получали бесплатное медицинское обслуживание. Остальные же могли обратиться к врачу за символическую плату в 30 копеек. А когда за неустанное попечение о делах милосердия князю Адоевскому собирались вручить императорскую награду, Владимир Федорович тактично, с достоинством и истинно христианской скромностью сказал: «Мне, русскому человеку, дорога монаршая милость, но то, что я делаю, сделал бы на моем месте и всякий другой».
0: Имена, имена милосердия.

эфире радио «Вера». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что на

0: тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом тропаря. «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николое, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилам веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Андрей Кнышев.
1: Подросток. Часть третья, глава первая. Я лежал лицом к стене, и вдруг в углу увидел яркое светлое пятно заходящего солнца. То самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча. И вот помню, вся душа моя как бы взыграла, и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы. Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов. Но в ту самую светлую надежду я верю и теперь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущиеся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссекает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он ссор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении. Когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Совершая литургию, незабвенный батюшка обретал для себя величайшее наслаждение и блаженство. «Я угасаю, умираю духовно», — говорил он, «когда не служу несколько дней в храме. И возгораюсь, оживаю душой и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве неформальной, а действительной, духовной, искренней, пламенной. Люблю я молиться в храме Божием, в алтаре, у престола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божию. В молитве покаяния и умиления спадают с души моей узы страстей, и мне становится так легко. Я как бы умираю для мира, и мир для меня, со всеми своими благами. Я оживаю в Боге и для Бога, для единого Бога, и весь им проникаюсь, и бываю един дух с Ним. Я делаюсь, как дитя утешенно на коленях матери. Сердце мое тогда полно преднебесного сладкого мира. Душа просвещается светом небесным. Все светло видишь, на все смотришь правильно. Ко всем чувствуется содружество и любовь, к самим врагам. И охотно их извиняешь и прощаешь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь — истинно земной рай. Какое дерзновение имеешь к Господу и Богородице! Какую чувствую кротость, смирение, незлобие! Какое беспристрастие к земному! Какое горячее желание небесных, чистейших, вечных наслаждений! Язык не может изречь того блаженства, которое вкушаешь, имея Бога в сердце своем. С Ним все земное — прах и тлен.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Отец Порфирий ехал из Салоник на Афон. До парома нужно было добираться на автобусе. Когда отец Порфирий пришел на автовокзал, билетов на сидячие места в кассе уже не было. Несмотря на больные ноги и неблизкий путь, ему пришлось ехать стоя. В автобусе монаха потеснили молодые парни. Пробираясь к своим местам, они весьма бесцеремонно расталкивали стоящих пассажиров. Пожилой мужчина, сидевший неподалеку, обратился к ним. «Ребята, уступите-ка место священнику». Но молодые люди сделали вид, что не слышат. Тогда разгневанный пассажир встал и предложил монаху сесть на его место. Отец Порфирий поблагодарил и вежливо отказался. Мужчина сошел на одной остановке с отцом Порфирием. «Отче, почему вы не сели?» – спросил он монаха. «Если бы я сел, те парни никогда бы не осознали, что поступают нехорошо. А теперь я уверен, их совесть даст о себе знать, и в другой раз они так не поступят. Только не осуждая, можно дать человеку шанс исправиться», – ответил отец Порфирий. «Самое ценное раскаяние, когда человек раскаивается не потому, что его осудил кто-то со стороны, а потому, что его обличает изнутри собственная совесть. Тогда он меняется в лучшую сторону», — говорил отец Порфирий. «Его способность никого не осуждать, не навязывать своего мнения, не обличать, смягчала самые ожесточенные сердца и души. И благодарные люди называли этого удивительного монаха афонским мудрецом, духовным учителем и святым старцем, преподобным Порфирием Ковсоколевитом».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Эти слова напрямую касаются многих из нас, потому что наш ум во время молитвы рассеивается. Иногда годами люди вычитывают молитвы, утренние и вечерние правила, акафисты, не прикладывая сердца. Важно понять, что мы молимся не для галочки. Молитвой мы учимся по-настоящему общаться с Богом. Очень полезны нам бывают советы святых отцов. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Иосифа Исихаста. «При всех же молитвах ум пусть следит за тем и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо если ты не понимаешь, что говоришь, то как может возникнуть взаимопонимание с Богом и как Он может даровать тебе то, о чем ты просишь?»
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архиепископа Луки Воина Ясенецкого к сотруднику госпиталя Николаю Пузину. 1942 год. Красноярский край. Я очень плохо чувствовал себя, и иногда по целым дням, вследствие тяжелого мозгового переутомления, длящегося уже почти 4 месяца. Врачи говорят, что по выздоровлении я не должен работать больше 4 часов и не делать больше операций. А до сих пор я работал до 8-9 часов и делал 4-5 операций. Но власти требуют, чтобы я не ходил в церковь, если я не буду работать в больнице. И работаю через силу. Голоса.

0: боимся. Любим. Имена, имена милосердия.
1: Если говоришь «нет у меня», «не дам, потому что я сам беден», правда ты беден, беден любовью, беден человеколюбием. Эти слова, сказанные еще в IV веке святителем Василием Великим, как нельзя лучше подходят и к сегодняшнему дню. Василий родился в Кесарии Каппадокийской, в аристократической семье. Образование он получал сначала дома, а затем в обители наук Афинах. В то же время там учился будущий святитель Григорий Богослов. Юноши познакомились и подружились. Соблазнов для них в большом городе хватало, но Василий и Григорий знали, как они говорили, только две дороги – в храм Божий и в школу. Жажда учения у Василия была огромной, он сутками сидел за книгами и в результате получил несколько образований, одно из них – медицинское. Вернувшись на родину, молодой человек начал преподавать риторику, но, решив посвятить себя служению церкви, принял крещение и уехал путешествовать по святым местам. В Египте, Сирии и Палестине он учился у известных подвижников, штудировал богословские труды. В 364 году, уже по возвращении домой, Василий принял сан священника и сразу занялся благотворительностью. Свои личные деньги и церковные доходы он раздавал нуждающимся. При этом сам считался едва ли не беднейшим жителем города и одним из самых авторитетных. Ведь когда однажды зимой в Кесарии случился страшный голод, Василий, возмущенный безразличием состоятельных людей, заставил их поделиться с голодающими запасами продовольствия. А сам продал свое имущество, нашел богатых единомышленников и стал открывать бесплатные столовые и больницы. Голод миновал, но Василий понял, что он должен создать благотворительное учреждение, которое сможет помогать всем страждущим. Прошло немного времени, и Василия избрали архиепископом Кесарии. В этом качестве он прослужил всего 9 лет, но какими плодотворными они были! Василий смог, наконец, воплотить в жизнь дело, начатое во время памятной голодной зимы. То, что он задумал, требовало таких огромных финансовых вложений, что сам император советовал архиепископу отказаться от своей идеи. Василий не сдался. Более того, он убедил многих богатых людей помочь ему. И в результате в окрестностях Кесарии появился комплекс, состоящий из больниц, детских домов, домов для бедных и школ. Василий не только руководил стройкой, но и сам на ней трудился. Комплекс получился таким огромным, что напоминал настоящий город. Народ назвал его в честь основателя Василиадой. В самом центре Василиады располагался храм, рядом с ним дома церковнослужителей. Для бедняков Василий открыл работные дома с разными мастерскими. Имелись в комплексе и гостиницы. Путешественники в любое время могли получить здесь лошадей, проводников, медицинскую помощь. Василий, профессиональный врач, возвел и первый в мире больничный комплекс. Он состоял из нескольких отделений, в том числе инфекционного. Чуть поодаль располагался лепрозорий для больных проказой. Василий сам в нем работал, лично выхаживая пациентов и не обращая внимания на собственное слабое здоровье. Он, архиепископ, входил к умирающим людям, обнимал их, промывал раны, перевязывал. И если в начале строительства Василиады никто не верил в успех этого предприятия, то потом такие же благотворительные городки стали возводить по всей епархии. А о детище Василия до сих пор говорят как о воплощении христианской любви к людям. Он прожил недолго, умер в 49 лет, сказались запущенные болезни и беспрерывная тяжелая работа. Так было всегда. Если речь шла о помощи людям, Василий забывал о себе. Когда он скончался, его оплакивала вся Кесария. На похоронах прозвучала речь одного из друзей архиепископа, святителя Григория Богослова. Он говорил о лепрозории в Василиаде. «Мы видим людей, которых все отвергали и ненавидели за их болезнь. И Василий сумел убедить нас в том, что если мы считаем себя людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо своим бессердечием и злобой мы обижаем самого Христа». За безупречно прожитую жизнь и жертвенное служение людям церковь причислила Василия к лику святых и нарекла его великим.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, «Мои друзья» могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна – грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо человеческие, смерть – ничто иное, как болезнь. Да восстанет властвующий над грехом, и да будет властвовать над болезнью, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Се безгрешность означает обилие жизни, а греховность – скудость ее. Если станете бросать угли на траву зеленую, и угли погаснут, и не загорится трава, траву же, лишенную соков жизненных, выжгут угли раскаленные. Бессильнее углей перед травой зеленой – болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха, и полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадом жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, все прощаются тебе грехи твои. Се исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Родилась я в 1902 году в семье зажиточного дворянина. Помнить себя я начала очень рано. Первое воспоминание мое было «Песня отца», на руках которого я засыпала. Отец был музыкальным человеком и обладал красивым баритоном, пел, убаюкивая меня, украинские песни. Окруженная лаской, любовью, вниманием, я в то же время росла в одиночестве, так как сестра Ираида родилась через 7 лет. Для моих детских игр приглашали дочь дворника, Олю Роеву, одних со мной лет. С этой Олей мы были дружны, по-детски любили друг друга, играли вместе. Оля была полька, католичка, но этого в детстве мы не различали. От бабушки и няни я научилась первой молитве. Верила в объяснение няни, что звездочки — это свечи, которые зажигают ангелы, когда маленьким детям пора идти спать. В детской, где протекала моя жизнь, в углу висело несколько икон. Я любила иконы и с удовольствием прикладывалась к ним. Утром и вечером, стоя на коленях рядом с няней и бабушкой, я прочитывала наизусть несколько молитв. Однажды мне приснилось, что окна моей детской открыты, и в них летят много ангелов, которые наполнили всю комнату. Проснувшись, я рассказала свой сон бабушке, которая мне на это сказала: «Я тебе каждый день читаю немного из Евангелия, и оно лежит у твоей кроватки. А где Евангелие, там ангелы. Они всегда присутствуют там, где их любят. Ты молишься Богу, и ангелы тебя будут любить и навещать».
0: Голоса времени.

Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Утром в мастерской плотник Арсений принялся за работу. А вот его напарник брать рубанок не спешил. Он сел в углу и затянул. «Почему я должен вкалывать и зарабатывать для хозяина деньги? Мне здесь копейки платят». Платили им и впрямь немного, но ведь они были подмастерьями, которые пришли учиться ремеслу. Арсений, с детства глубоко верящий в Бога, уже решил стать монахом на Святой горе Афон, но считал, что и в монашеской жизни навыки плотника ему не помешают. Арсений кивнул напарнику. «Все равно сидишь без дела. Так сиди хоть не на лавке, а на верстаке. Будешь прижимать доски, а я пилить. И не нужно будет тратить время на то, чтобы зажимать их в тиски». Прошли годы. Арсений уехал на Афон и принял постриг с именем Паисий. Однажды к нему приехали земляки и рассказали, что тот парень так и не выучился плотничать и зарабатывает на жизнь киркой и мотыгой. Отец Паисий был искренне огорчен. «Вот видите, он сделал хуже только самому себе. Ничего не поделаешь. Если человек сам не принимает того, что дается ему Богом, он всегда будет топтаться на месте». Слова отца Паисия, который даже на житейские проблемы смотрел с духовной точки зрения, стали для тысяч людей поворотными в их судьбе, помогли обрести веру и смысл жизни. И они с благодарностью вспоминают знаменитого афонского старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Максим Первозванский.
1: Нам, православным, часто задают вопрос, почему церковь признает авторитет предания? Разве недостаточно нам священного писания? Я хочу поделиться с вами ответом на этот вопрос, который нашел у преподобного Викентия Леринского, который очень просто и убедительно на этот вопрос отвечает. Писание не все понимают одинаково, но один толкует его так, а другой иначе. Так что можно извлечь из него столько же смыслов, сколько есть голов. А потому-то необходимо руководствоваться церковным пониманием. Что такое предание? То, во что в церкви верили все, всегда и всюду. То, что ты принял, а не то, что ты выдумал. Ведь наш долг не религию вести, куда захотели бы, но следовать, куда она поведет. И не свое передавать потомкам, но хранить принятое от предков.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. «Каждый день — это жизнь в миниатюре. Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все известно Богу, что мы делаем или говорим, и даже то, что нам не удается сделать или сказать, то мы бы более тщательно обдумывали свои дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать ответ за каждое праздное слово, которое мы сказали когда-либо. Кто-то сказал, что секрет счастливой старости — это хорошее прошлое. Секрет сего дня — в хорошо проведенном вчерашнем дне».

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: То, что делали для русских рабочих французы братья Арманд, владельцы фабрик в подмосковном Пушкино, можно назвать капитализмом с человеческим лицом. Евгений, Адольф и Эмиль Арманды сочувствовали простым людям не на словах, а на деле и подкрепляли это сочувствие своей невероятной щедростью. О французах, бежавших с родины после революции 1789 года и осевших в России, злые языки говорили, они поглощены мыслями о роскоши и тщеславии. Может, так оно и было, но сказать подобное о братьях Арманд никто не посмел бы. Две ткацкие фабрики в Пушкино в середине 19 века основал еще отец братьев, третий в поколении обрусевших французов Армандов. Он возвел каменные корпуса, оснастил цеха современными станками и основал товарищество «Евгений Арманд с сыновьями». Оно кормило чуть ли не всю московскую губернию. Вокруг фабрик, на которых трудилось 2500 человек, был возведен целый поселок. Арманд проложил к нему широкие шоссейные дороги, для рабочих построил общежитие, а для мастеров – отдельный дом, который так и назывался – «Дом мастеров». Фабрики выпускали отличные ткани, спрос на них в России был огромным. За свои труды Арманд получил от императора несколько орденов и звание «Почетный гражданин Российской империи». Три сына фабриканта – Евгений, Адольф и Эмиль – учились в московских гимназиях, а высшее образование получали за границей, где постигали азы текстильного дела. После смерти отца наследники не только взяли на себя управление фабриками, но и активно занялись благотворительностью. Десятилетиями делали пожертвования в фонд школы для слепых детей, помогали деньгами обществу учителей. В Пушкино братья построили приют для престарелых работников своих фабрик и несколько зданий для общественных нужд, где проводились в том числе благотворительные спектакли. Сборы от них поступали в различные организации, например, в добровольную пожарную дружину Пушкина. Старший из братьев, Евгений, пережил большое горе. У него умер сын Андрей. В память о мальчике отец открыл при фабрике больницу. В ней лечились не только рабочие, но и все жители Пушкина и окрестных сел. Других клиник в округе не было. Когда стало понятно, что мест в больнице не хватает, братья купили 7 дачных участков и расширили ее. Работники фабрик, их жены и дети лечились здесь бесплатно. Лекарства в аптеке им тоже отпускали безвозмездно. Эта больница работает до сих пор. Правда, она сменила название с Андреевской на Пушкинскую районную. Братья Арманд не желали выжимать все соки из своих подчиненных. Может быть, поэтому недоброжелатели называли их не особо практичными хозяевами. Но Евгений, Адольф и Эмиль своих взглядов на производство и качество устройства быта сотрудников не меняли. Рабочий день на фабриках был укороченным, жалование – высоким, а питание в столовых – бесплатным. Для подростков братья построили школы, для малышей – детские сады, для сирот – приюты. Арманды открыли даже библиотеку, завели теннисные корты и футбольное поле и гоняли по нему мяч вместе с рабочими. Сами братья-капиталисты жили богато, но просто. Их трудовой день начинался чуть свет. В 5 утра они уже были на фабриках, проверяя, все ли там в порядке. «Хорошие были господа», – вспоминали об Армандах люди. И рассказывали, как щедро Эмиль Евгеньевич раздавал деньги крестьянам, а однажды после страшного пожара построил для них 50 домов. Скромные, любезные, не позволяющие себе важничать братья в 1898 году приняли активное участие в создании Московского музея изящных искусств. Арманды вошли в состав комитета по его устройству и пожертвовали 30 тысяч рублей одному из залов, а позже финансировали покупку и доставку в музей произведений искусства из Европы. В Пушкино нет и никогда не было памятника этим благородным людям. Их именами не названы ни улица, на которой они жили, ни фабрика, которую управляли, ни больница, которую построили. Зато осталась добрая память о промышленниках, благотворителях и меценатах братьях Арманд. У них, по мнению современников, имелся только один на троих недостаток. Они были неисправимо добры.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви: коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечевыся, распныся же, Христе Боже, смертью смерть по правой, един Сый Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь Бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
1: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Федор Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Читает Андрей Кнышев.
1: «Униженные и оскорбленные». Часть первая, глава первая. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость. Как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, и кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба надесят ученика едино на путь».
9: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. И Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему «можем» и говорит им «чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
8: «Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих».
7: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят, потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни. Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально – надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой. «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Нельзя проходить мимо. Привычным маршрутом иду к метро. Меня со всех сторон обгоняют спешащие на работу люди. Вдруг чуть поодаль от асфальтовой пешеходной дорожки, под деревом, вижу лежащего человека. Какая-то женщина, тоже заметив его, неодобрительно качает головой. Ни свет, ни заря, а уже напился. Подхожу поближе. Мужчина действительно похож на перебравшего любителя выпить. Лицо красное, дышит тяжело. Кажется, все понятно. Но развернуться и уйти почему-то не могу. Что делать, тоже не знаю. Единственная мысль приходит в голову – вызвать скорую. Машина приезжает почти сразу. Врач наклоняется над мужчиной, осматривает его, командует: «На носилки быстро!» Обращается ко мне. Похоже, инсульт. Вовремя успели. Я смотрю вслед уезжающей машине с красным крестом. Про себя молюсь, чтобы у этого человека все было хорошо. И твердо понимаю в этот момент: никогда нельзя проходить мимо.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Иуда есть слова «подвязаться за веру». О значении и смыслах этого наставления руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Призыв апостола Иуды для древних христиан и для наших с вами современников является единообразным. Человек должен настолько любить веру свою, настолько любить через веру Бога. Что значит подвязаться? Это значит дословно взять, припоясать себя ремнем и как воин, либо пойти куда-то, либо начать совершать какие-то физические работы, то есть засучить рукава и приступить к работе, к защите, к апологетике веры или к активной просветительской или миссионерской работе должен быть готов современный православный христианин. Безусловно, это выражение «подвязаться за веру» относится и к тому, чтобы юноша взял текст Священного Писания, взял толкование и начал подробно изучать те тексты Священного Писания, которые ему интересны. Это значит встать с утра и начать молиться. Это значит, если ты священнослужитель, ты должен пойти и выполнять свое послушание в той сфере, в которую тебе определило священноначалие, определил настоятель или архиерей, или руководитель, или твой духовник. Это значит взять и начать что-то делать с пользой для церкви, а через это совершать и принимать пользу для себя, то есть для своей бессмертной души. И каждому человеку необходимо с усердием подходить к этому вопросу.
0: Актуальная тема. События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях научный сотрудник Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Мария Глевинская. Поговорим о сборе и изучении информации о святых, которые при жизни имели отношение к предпринимательству. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о 5-й заповеди, посвященной почитанию родителей.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одном из региональных изданий «Комсомольской правды» я прочитала историю, которой хочется поделиться. На хуторе Нижнеметякин в Ростовской области живут чуть больше 800 человек. И все они знакомы с Тамарой Журавлевой. Это местный фельдшер, которая уже полвека лечит хуторян и уходить на пенсию не собирается. Дело всей жизни Тамара Васильевна выбрала не сразу. В молодые годы работала контролером в пассажирском транспорте, парикмахером и даже киномехаником в клубе. Все изменилось, когда ее мама тяжело заболела. На хуторе не было врача, а до ближайшей больницы десятки километров по бездорожью. «Если не я, то кто?» – подумала Тамара и приняла решение поступить в медицинское училище. Долгие десятилетия Тамара Васильевна была единственным фельдшером на всю округу. А с недавних пор вместе с ней в медпункте работает дочь Наталья, тоже медик. Но местные жители и днем, и ночью по привычке звонят по знакомому номеру. «Тамара Васильевна, помогите!» «Я вскакиваю с кровати и еду. Как будто мне не 77 лет, а 30», – смеется наша героиня. Ее небольшой оранжевый чемоданчик всегда наготове. В нем тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и основные лекарства. «Рано утром встала, коров подоила и на работу», – перечисляет Тамара Васильевна. Она не только ведет прием в фельдшерском амбулаторном пункте, но и посещает пациентов на дому. Для этого научилась управлять автомобилем, скутером и даже трактором. А когда распутица превращает проселочные дороги в болото и даже техника отказывается работать, надевает резиновые сапоги и пешком спешит на помощь хуторянам. Чаще всего ко мне обращаются из-за повышенного давления, а у пожилых нередко случаются сердечные приступы, рассказывает фельдшер. Ей приходилось и роды принимать, и переломы лечить, и оказывать любую неотложную помощь в ожидании приезда скорой. А еще опытный медик не раз уговаривала будущих мам сохранять беременность и рожать детей. «Мы нашу Тамару Васильевну никуда не отпустим», – шутит одна из пациенток. «Она и меня лечит, и моих детей». Фельдшер отвечает хуторянам взаимностью и продолжает помогать людям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 30 июля, церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая Марина родилась в III веке в Антиохии Писидийской, сейчас это область Турции. Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина услышала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, отец отрекся от нее. Однажды 15-летняя Марина пасла овец. Ее увидел проезжавший мимо правитель Антиохии. Он был очарован красотой девушки и предложил ей стать его женой. Марина не скрывала, что она христианка. Правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отказалась принести жертву идолам и осталась при своей вере. Тогда ее подвергли жестоким истязаниям, при виде которых народ плакал от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней мученические венцы приняли 15 тысяч человек. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь чествует мученицу Марину и всех с ней пострадавших и просит: «Святая великомученица Марина и все вместе с ней пострадавшие, молите Бога о нас».

Творческая судьба Георгия Данелли складывалась так, что ему, видимо, суждено было снимать комедии. Хотя начинал он с драматических фильмов. Одним из них в 1962 году стал «Путь к причалу». На этой картине Георгий Николаевич впервые работал с композитором Андреем Петровым. Тот приехал к режиссеру из Ленинграда и показал первые наброски главной музыкальной темы. Данелли не понравилось. Окончательная мелодия была утверждена режиссером только в 13-м варианте. Но ее категорически не хотел утверждать главный музыкальный редактор Мосфильма, назвав несоветской. Согласие было получено только после того, как Данелли заявил, что поскольку действие происходит в Арктике, были использованы народные мелодии чукчи. Когда дело дошло до стихов, написанных Георгием Пожиняном, возникла новая проблема. В музыке Петрова было 3 такта, а в стихах — 2. Поэт потребовал, чтобы композитор выбросил 1 такт. В ответ Андрей Петров прислал Данелли телеграмму следующего содержания. «Я написал 13 вариантов мелодии. Пусть этот «Жижинян» заменит одно слово». Узнав об этом, темпераментный Георгий Михайлович решил поехать в город на Неве и разобраться с Петровым по-мужски. Данелли спас композитора, убедив Пожиняна, что фамилию просто перепутали на телеграфе. После того, как страсти улеглись, а фильм вышел на экраны, песня стала популярной. Ее исполняли и Эдуард Хиль, и Муслим Магомаев, и Олег Анофриев, и даже Николай Расторгуев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса, как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголику и вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».
2: «Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком».
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания – представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения. И коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Алине из Луганской Народной Республики 27 лет. Она выросла в семье, где не было любви и чувства безопасности. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать оставалась равнодушна к дочери. Девушка рано повзрослела и искала поддержки у чужих людей. После окончания колледжа Алина встретила молодого человека, и так получилось, что вскоре забеременела. Узнав о ребенке, молодой человек Алины оставил ее. А когда она родила дочь, родители выписали девушку из квартиры. Так Алина оказалась с трехмесячной Дашей в кризисном центре. Находиться там они могут всего полгода. Если спустя это время у Алины не будет подходящего жилья, органы опеки поместят Дашу в детский дом. Преодолеть трудный период в жизни семье помогает фонд «Ясное дело». Его специалисты ищут для Алины и Даши жилье, в котором можно оформить временную регистрацию. Они обеспечат маму с ребенком продуктами, одеждой и вещами первой необходимости, помогут оформить детские пособия и выплаты. Через полтора года Алина сможет отдать ребенка в детский сад, а сама устроиться на работу и справляться без посторонней помощи. Вы тоже можете помочь Алине наладить жизнь и не разлучаться с дочерью. Переходите на сайт фонда «Ясное дело» и поддержите семью любым пожертвованием. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 30 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тушилкина «Пламенный» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Навсегда». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Совсем не философ.

Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Приставился святой 30 июля 1628 года. Церковь чтит преподобного Иринарха Соловецкого за его дар наставничества, за кротость и праведную жизнь. Вспоминая преподобного, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святой праведный Иринарх, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В начале 80-х годов 20 века на театральной сцене впервые прошла рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В основу пронзительной истории о любви и верности были положены реальные исторические факты. Русский дипломат и путешественник Николай Рязанов действительно в начале 19 века предпринял поездку в Америку. И во многом благодаря ему в мае 1812 года на берегу Тихого океана появилась крепость Форт Росс, русская колония на побережье Солнечной Калифорнии. Возникновение Форт-Росса тесным образом связано с освоением Аляски, которую еще в 1732-м открыли русские мореплаватели Михаил Гвоздев и Александр Федоров. К концу 18 века там появились первые русские поселения, в частности, основанная иркутским купцом Григорием Шелиховым «Гавань трех святителей». Новые земли оказались богаты пушниной, и осваивать их было для России экономически выгодно. Однако в суровом арктическом климате Аляски было невозможно выращивать хлеб. От идеи доставлять переселенцам зерно из России отказались практически сразу, слишком далеко и дорого. Одним из первых, кто попытался решить вопрос, оказался граф Николай Рязанов. В 1807 году он объехал южное побережье американского континента в поисках места, откуда можно было бы напрямую, максимально быстро доставлять продовольствие на Аляску. Выбор пал на испанскую колонию Калифорния. Плодородная земля, дающая обильный урожай едва ли не круглый год, и до Аляски по морю подать рукой. Рязанов закупил в Калифорнии провизию и два больших парусных судна, которые назвал «Юнона» и «Авось». Корабли доставили груз к месту назначения. По этой схеме можно было бы действовать и впредь. Однако руководству организации, которая занималась освоением Аляски, пришел в голову более оптимальный вариант. Не закупать зерно в Калифорнии, а самим его там выращивать. Так, весной 1812 года, на живописном зеленом плато в 80 километрах от Сан-Франциско выросло русское поселение «Крепость Форт-Росс». Земля здесь принадлежала индейцам, но они охотно уступили ее в обмен на орудия труда – мотыги, плуги, топоры, лопаты. Территория площадью более 1300 гектаров официально закрепилась за русскими колонистами. Кстати, с туземцами переселенцы вполне мирно уживались. В крепости индейцы всегда могли найти хорошо оплачиваемую работу. В основном их привлекали к сельскохозяйственной деятельности. Очень скоро Форт-Росс прославился на всю Калифорнию. У русских переселенцев были плодородные пашни, фруктовые сады, судостроительные верфи, ветряные мельницы и первая в этих местах православная часовня во имя Живоначальной Троицы. При часовне действовал сиротский приют. Именно в Форт-Россе впервые в Калифорнии

выполнил свою миссию, и в 1839 году было принято решение об упразднении русской колонии в Калифорнии. С этого момента и вплоть до начала 20 века Форт Россом владело частное лицо. В 1906 году штат Калифорния выкупил крепость. На ее территории открылся музейный комплекс, исторический парк Форт Росс. Каждый год в память об уникальной истории этого места в Троицкой часовне совершается божественная литургия, а над крепостью поднимается российский флаг.

0: сюжеты.
1: Протоиерей Константин Харитонов.
2: Одна из моих знакомых рассказала мне такую историю, что в свое время до воцерковления она жила бездравственно, проводила жизнь в грехах и, к сожалению, делала аборты. Сделала их не один. И жили очень трудно. Было очень тяжело материально. Впоследствии, воцерковившись, она стала изменять свою жизнь. Стала жить по-христиански, исполняя во всем заповеди Божии, но уже старо было не вернуть. Воспитав свою дочку, уже старалась ей внушить какие-то христианские истины. И впоследствии, когда перед дочерью стал вопрос, сделать аборт или нет, потому что была даже угроза жизни ее дочери, она поддержала ее и помогла ей этого не делать. И они с Божьей помощью пошли на роды. И она родила ребеночка. И впоследствии Господь наполнил их жизнь не только духовной радостью, но и материально. Она стала жить настолько хорошо, что сейчас и другим людям может помогать. И дочь имеет возможность хорошо работать и воспитывать детей. И она сама тоже находится в должном достатке. Как говорят в нашем народе, Господь дает ребеночка, даст и на ребеночка. Поэтому надо рожать, во славу Божию, своих детишек.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте.

0: Дорогие радиослушатели, с вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И восходя Иисус во Иерусалим, поятоба надесит ученика едино на путь».
2: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. И Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: «Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих».
0: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят, потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни. Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально – надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой: «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом Сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него – будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по Его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Может быть, кому-то из вас, дорогие собеседники, выпадало на своем веку участвовать в покосе луговой травы, стоящей в июле сплошной стеной по пояс, орудуя остро заточенной деревенской косой. Приноровившись, косарь, мерно и методично занося косу в сторону от себя, единым разворотом торса и синхронным движением плеч, срезает высокие стебли луговых трав и цветов и так неспешно продвигается вперед. Подобно острой косе с блестящим лезвием, внимательное и сердечное призывание спасительного имени Господа Иисуса Христа. Это чудотворное имя, словно клинок, разом отсекает все худые помыслы и мечтания, которые препятствуют нам приближаться и соединяться с Богом в глубинах нашего сердца.

0: 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора и иерей Даниил Поваляев.
1: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскрес!
0: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
2: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышал что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 1015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России и моя история и парк Патриот. Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
0: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Двадцать июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора и иерей Даниил Поваляев.
1: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, Святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Я хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами Божественную Литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскресе!
0: Далее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
2: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
0: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид не решился следовать этому видению, посчитав его за простой сон. Он ушел в Кожеизерский монастырь, принял там монашество и провел в трудах и молитве около 3 лет. Оттуда преподобный перешел в Соловецкий монастырь. Чудесное сновидение повторилось. Тогда преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю Корнилию о велении Матери Божией. Получив от настоятеля благословение и икону Адигитрии, преподобный добрался до реки Лузы и близ Туринской горы устроил себе из хвороста хижину. Недобрые люди вынудили его переселиться вверх по реке, в болотистое и пустынное место. Для осушения болот подвижник выкопал 3 канала. Во время этих тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не предпринимать никаких мер для лечения и не думать о последствиях. И остался здоров. В благодарность Господу за милосердие он назвал один из каналов «Недумой рекой», а обитель, которую основал позже, «Усть-Недумской». Скончался преподобный Леонид на 100-м году жизни 30 июля 1654 года.
6: Преподобный Леонид Усть-Недумский входит в сон монахов и священников, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному с молитвенной просьбой. «Святой праведный Леонид, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Один из самых известных романсов в русской музыке – это произведение Михаила Глинки «Я помню чудное мгновенье» на стихи Александра Пушкина. Текст романса неизменно ассоциируют с именем Анны Петровны Керн, дворянки, в которую поэт был влюблен в молодости. Пушкин лично подарил Анне автограф стихотворения перед ее отъездом в Ригу в 1825 году. Однако, согласно воспоминаниям самой Керн, этот листок находился между страницами экземпляра второй главы Евгения Онегина. Когда она собиралась спрятать поэтический подарок в шкатулку, Пушкин выхватил его и долго не хотел возвращать. Потому некоторые исследователи полагают, что стихотворение оказалось у Анны Петровны случайно и адресовано вовсе не ей. Спустя годы эти строки вдохновили Михаила Глинку, который в то время был очарован дочерью Анны Керн, Екатериной. В тех же мемуарах Анны Петровны говорится так: «Глинка взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую мелодию». Романс действительно устроен необычно. Каждая строфа получает собственное музыкальное развитие. Глинка стремился передать тонкие движения человеческого сердца, когда в душе оживает все самое светлое – и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Романс «Я помню чудное мгновенье» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении Сергея Лемешева. Партия фортепиано Семен Стучевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса, как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголя, кую вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
2: Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком».
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания. Представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения. И коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Однажды, в минуту тревоги и грусти, я, стирая белье, вдруг поняла. Сам факт, что белье теперь чистое, улучшил мое настроение. И тогда я сочинила смешной стишок. Успешное стирание носка – отличное средство от любой тоска. Это, конечно же, шутка, да не совсем. Сегодняшняя жизнь такова, что часто ставит каждого из нас в положение тревоги. Еще не случилось со мной ничего страшного, но беспокойно. И тут в действие вступает мозг. У него тоже свои законы работы. Когда мозг получил первый толчок тревоги, он уже ждет следующего шага – беды. Но не просто ждет. Мозг начинает примерять беду ко всем возможным зонам, чтобы предотвратить, проконтролировать. И начинается в моей голове. А вдруг пожар в деревне? А пес что-то куксится? Вдруг заболел? А вдруг машина сломается? И так беспрерывно. Это мозг, не зная, что предпринять, ищет и ищет место надлома. Перебирает все варианты. Мучает меня своим «а вдруг». Очень сложно бывает мне справиться с таким беспокойством. Но надо же что-то предпринять. Не годится эта дрожь внутри. Я долго искала и таки нашла способ вернуть в душу покой. Хочу теперь вам рассказать. Первое, самое важное. В минуты тревоги я постоянно напоминаю себе, что я хожу под Богом и должна делать то, что мне должно. А остальное Он управит. Второе. Я прекращаю прогнозировать завтра. Потому что про завтра знает Господь. А у меня теперь только мое сегодня. Третье. Я замедляюсь. Пусть у меня будет вдвое меньше планов и дел. Но зато все, что я делаю, я буду делать посвященно. Значит, если уж варю суп, то вся я в варке супа. Четвертое. Никаких долгих раздумий. Я ставлю мозгу конкретные задачи. Стирай в тазу. Иди в магазин. Придумывай рассказ. И пятое. Я теперь часто оглядываюсь и любуюсь. Вот специально останавливаюсь и любуюсь жизнью. Медленно любуюсь. Самым разным. Дырочкой на свитере, которую я аккуратно зашила. Облаком в небе. Лужей, подернувшейся литком. Вокруг всегда найдется чем полюбоваться. Но останавливаться стоит не тогда, когда заметил красивое, а вот так. Остановлюсь-ка я и гляну, что вокруг красивого сейчас. А еще я пусть сбивчиво, но стараюсь читать в такие моменты молитву Филарета Московского. Заканчивается она совсем уж чудными словами. «Господи, научи меня молиться. Сам во мне молись». И знаете, все это вместе помогает. Уходит тревога и грусть, восстанавливается мое равновесие. Мне думается, что Бог всегда готов нас выручить. У него миллионы способов это сделать, а не повсюду. Стирание того самого носка – тоже его помощь. Только стирать нужно с душой. Как, впрочем, и все остальное делать стоит только с душой. И тогда тревоги отступают.
0: Частное мнение.

0: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии в городе Антиохии во время правления императора Диоклетиана. В детстве она стала христианкой, а в 15 лет претерпела страшные мучения от язычников и была казнена. Страдания великомученицы описал их очевидец по имени Феотим. Именно он установил традицию почитания святой Марины. Феотим умастил благовониями тело великомученицы и скрыл его в доме некой христианки в Антиохии. Впоследствии, когда гонения на церковь прекратились, мощи святой Марины были помещены в каменную гробницу в специально построенном храме, где много лет в день памяти святой после литургии устраивали поминальную трапезу в честь великомученицы. От мощей святой Марины были засвидетельствованы многочисленные чудеса. Из Антиохии мощи были перенесены в Константинополь, а после того, как город захватили крестоносцы, честные останки великомученицы были вывезены в Италию. Часть ее мощей находится сейчас на Святой горе Афон.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой великомученицы Марины. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой за молитвенной помощью. Великомученица Марина, моли Бога о нас. –

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Просветитель Якутии. Так называли современники Прокопия Нестеровича Сокольникова, первого дипломированного врача-выходца из коренных народов Сибири, коллежского советника, кавалера орденов святого Станислава и святой Анны, которыми был награжден за многолетнюю самоотверженную медицинскую и просветительскую деятельность. Прокопий Сокольников родился в 1865 году на далекой окраине Российской империи, в Таттинском улусе Якутской губернии. Улусами в Якутии по сей день называются административные районы. Однако в те годы это были, по сути, стоянки коренных сибирских народов. Якутия в то время представляла собой малоисследованный, отдаленный от благ цивилизации регион. Ни качественное образование, ни квалифицированная медицинская помощь коренным жителям были недоступны. В Якутию ссылали на каторгу преступников. И этим, пожалуй, многое сказано. Сложно при таких обстоятельствах выбиться в люди. Но у Прокопия была мечта. Он с детства хотел лечить людей. Как-то раз в Улусе, где жил мальчик, появился ссыльный медик. От него мальчик и узнал о профессии врача. И решил выучиться, а потом построить в родных местах больницу. Отец Прокопия смог устроить сына в одно из немногих учебных заведений поблизости. Четырехклассное училище в поселке Чурапча. Университета в Якутии не было, поэтому учиться дальше Сокольников отправился в Томск. Там он окончил гимназию, а потом в 1891 поступил на медицинский факультет Томского университета, первого и единственного на тот момент высшего учебного

0: Сеченова, Филатова, Склифосовского. В 1898 году Прокопий Сокольников получил диплом врача и вернулся домой в Якутию. Его назначили в поселок Чурапчу главным лекарем 4-го врачебного участка Якутского округа. Впрочем, это было безо всякого преувеличения только одно название. Ни помещения, ни персонала, ни оборудования, ни медикаментов. Однако вскоре, благодаря упорству Прокопия Нестеровича, местные власти выделили кое-какие средства и 2 старых аварийных деревянных здания. Сокольников организовал ремонт, закупил все необходимое. И через 9 месяцев в Чурапче заработала лечебница с аптекой, амбулаторией и стационаром на 5 коек. Пациенты стали приезжать к нему из самых отдаленных уголков и очень удивлялись, когда обнаруживали, что московский доктор, как называли Сокольникова в округе, коренной якут. Прокопий Нестерович и сам часто отправлялся к больным в труднодоступные районы, выезжал на вызовы верхом на лошади, лечил, принимал роды, проводил хирургические операции, боролся с эпидемиями. Бедных и неимущих, а таких среди его пациентов было, конечно, большинство, принимал бесплатно. Сокольников ратовал за распространение грамотности среди коренных народов Сибири и принимал активное участие в образовательных проектах. Например, когда в 1908 году готовился к выпуску краткий русско-якутский словарь, Прокопий Нестерович составил для него главу «Некоторые якутские термины по медицине и анатомии». Неутомимого доктора, спасшего множество жизней, самого постиг тяжелый недуг. У Сокольникова обнаружилось онкологическое заболевание. Доктор скончался в декабре 1917 года. Он оставил о себе добрую память, которая живет и сегодня. В Якутске перед зданием городской больницы номер 3 в 2015 году был установлен памятник Прокопию Нестеровичу Сокольникову, первому профессиональному врачу из коренных народов Якутии.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

Радио «Вера». Светлое радио.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба на 10 ученика едино на путь».
2: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. И Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“.
1: Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих.
0: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят. Потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни? Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин. И чтобы жить нормально, надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой: «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом Сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по Его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Все мы читали сказки, и народные, и авторские. Но не всегда задумывались, а что значат имена героев. Вот, например, персонаж народной сказки «Крошечка Хаврошечка», которая умела пролезать в ухо волшебной говорящей коровы. «Хаврошечка» — уменьшительное от «хавронья», что, в свою очередь, видоизмененное «февронья». В древнерусском языке, как и в других древнеславянских, звука «ф» не существовало. Он пришел из греческого, поэтому изначально его заменяли на «х». Имя «феврония» или «хавронья» означает «благостное». Оно было довольно популярным в народе, поэтому и вошло в сказочный сюжет. А вот волшебная история шведской писательницы Астрид Линдгрен про Карлсона. В Швеции есть такая фамилия. Само же слово означает «сын Карла». Часть «сон» в конце довольно распространена. Например, «Густавсон», «Фридрихсон». Хочу обратить внимание еще и на то, что имя «Карл» восходит к слову «король». То есть, возможно, многими любимый герой не просто летающий человечек, а имеет некую тайну высокого происхождения. Кстати, попробуйте сами раскрыть загадку Карлсона. В книге он дает указания на свою родословную. Хотя стоит ли верить словам этого затейника? Интересно происхождение имени сказочного героя Лутонюшки из одноименной сказки. По одной версии оно восходит к измененному библейскому имени Лот, по другой – к уменьшительному варианту имен Лука и Лукьян. Они тоже были популярны в народной среде. А вот известные персонажи – Лиса Патрикеевна и Михайло Потапыч. Потапыч происходит не столько от имени Потап, сколько от созвучного «топать». Недаром Мишка еще и Топтыгин. А отчество Патрикеевна, то есть дочь Патрикея, имеет исторические корни. Есть версия, что сама сказка родилась во времена новгородского княжения Патрикея, внука литовского князя Гедимина. Тогда приглашать на правление было обычной практикой. Патрикей оставил по себе память как изворотливый, лукавый человек. И отразилось это в том числе в народных сказках. Хотя есть и другая версия, что Патрикеевна происходит от схожего по звучанию глагола «потрошить». Множество имен русских сказочных персонажей скрывают секреты. Кот Баюн, Садко, Полкан. Узнав их происхождение и значение, мы лучше поймем и любимые произведения, и наш язык. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. В трудные страницы нашей истории, поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского, и, в общем-то, была в этих войсках, то есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена... Есть типы иконографии поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Добродомик – это благотворительный фонд, участники которого дарят обеды старшему поколению. Просто так, в благодарность за то, что они есть. Проект зародился в 2017 году в Санкт-Петербурге. Позже добродомики открылись и в других российских городах. В Иркутской области сегодня действуют три подобных филиала – в Иркутске и Ангарске. Одна из их основательниц, Екатерина Печенюк, говорит, уже за первые полтора года работы благотворительных кафе было подарено 65 тысяч обедов, то есть 65 тысяч улыбок. Я прочитала эту историю на интернет-портале «Баба-деда». Идея организовать обеды для пенсионеров появилась у Екатерины Печенюк в 2023 году. На встрече с предпринимателями Санкт-Петербурга она узнала о работе добродомиков по всей России. Рассказала об этом иркутским бизнесменам, и те поддержали ее проект. Екатерина вспоминает, как 14 декабря, в первый день работы благотворительного кафе, на обед пришли 70 человек, а на завтра почти втрое больше. «Конечно, я переживала, потому что еда в тот день закончилась уже в половине второго», вспоминает молодая женщина. Но наш повар – настоящий волшебник, быстро решил проблему. Снова приготовил и суп, и второе – простую домашнюю еду. Через полгода, в мае 2024-го, добродомик открыли в Ангарске. А вскоре, благодаря финансовой поддержке Дмитрия Пономарева, основателя тренингового центра «Пространство жизни», такое же кафе появилось в иркутском микрорайоне Первомайский. «Как раз там живет моя бабушка, которая после смерти деда осталась одна», рассказывает Екатерина Печенюк. А теперь она с удовольствием посещает кафе, всего в 5 минутах ходьбы от дома. Многие активные пенсионеры нуждаются не в еде, а в общении. Уютные добродомики, где угощают бесплатными обедами, стали для них местом встреч, знакомств и обретения друзей. Как хорошо, что Екатерина Печенюк и другие неравнодушные жители Иркутской области дарят людям старшего поколения не только горячую еду, но заботу, тепло и надежду. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 30 июля, церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние 2 года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Приставился святой 30 июля 1628 года.
3: Церковь чтит преподобного Иринарха Соловецкого за его дар наставничества, за кротость и праведную жизнь. Вспоминая преподобного, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святой праведный Иринарх, моли Бога о нас».

1966 году режиссер Евгений Симонов поставил на сцене Государственного академического малого театра спектакль по пьесе Валентина Блинова «Белые облака». Поэт Михаил Матусовский и композитор Борис Макроусов специально для этой постановки написали лирическую композицию «Вологда». И драматический актер с незаурядными вокальными данными Михаил Новожихин ее исполнил. Однако, как только спектакль вышел из репертуара, песню забыли. И неизвестно, как дальше сложилась бы судьба произведения, если бы не случай. На осень 1976 года был запланирован творческий вечер Михаила Матусовского. Участвовать в торжественном мероприятии в колонном зале Дома Союзов пригласили популярный вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Музыканты решили представить публике песню на стихи виновника торжества. Один из участников ансамбля, уроженец Вологды Владимир Николаев, попросил коллег остановить выбор на композиции, посвященной его родному городу. Коллектив поначалу отнесся к этой просьбе без восторга. И по интонации, и по мелодическому строю песня не понравилась ни руководителю коллектива Владимиру Мулявину, ни его коллегам. Но Николаев подошел к работе с таким воодушевлением, что ему просто не смогли отказать. За одну ночь он написал аранжировку, включив в нее партию баяна. Затем связался с Матусовским, попросив его изменить несколько строк в тексте. Песняры приняли результат, но продолжали считать, что это будет одноразовый номер. Когда же «Вологда» прозвучала под сводами колонного зала, зрители долго не прекращали аплодировать и кричать «бис». Строгие традиции пафосной концертной площадки не предусматривали повторного исполнения, и организаторы оказались в замешательстве. Неловкую ситуацию разрешил Михаил Матусовский. Со слезами благодарности он подошел к Владимиру Мулявину, расцеловал его и присоединился к просьбам публики спеть «Вологду» еще раз. Вскоре композиция стала визитной карточкой песняров и неофициальным гимном одноименного города.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса. Как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языки глаголя, кую вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
2: Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком.
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания. Представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения, и коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Прочитал биографию обновленческого митрополита, бывшего епископа Русской Церкви Антонина Грановского. Годы жизни 1865-1927. Для тех, кто не знает, что такое обновленчество, это раскольническое движение 1920-40-х годов в Русской Православной Церкви, инициированное советской властью. Много горя этот раскол принес церкви. Так вот, Антонин Грановский – человек огромных талантов, выдающийся знаток древних языков, один из примеров его учености. Антонин получил степень магистра богословия за диссертацию «Книга пророка Варуха. Репродукция». Для восстановления утраченного еврейского оригинала книги пророка Варуха привлек ее тексты на таких языках, как греческий, сирский пешито, арабский, коптский, эфиопский, армянский, грузинский и другие. Основываясь на некоторых из сохранившихся текстов, предложил свой вариант реконструкции еврейского оригинала. В общем, какие-то невероятные мозги. При этом духовная неадекватность, замечаемая многими, полная поддержка революционных идей, бесконечные скандалы с начальством, ненависть к российскому императору, большое честолюбие. Митрополит Евлогий Георгиевский в своих воспоминаниях рассказывал об Антонине. В Донском московском монастыре, где он одно время жил, будучи смотрителем духовного училища, завел медвежонка. От него монахам житья не было. Медведь залезал в трапезную, опустошал горшки с кашей и прочее. Но мало этого, Антонин вздумал делать в Новый год визиты в сопровождении медведя. Заехал к управляющему синодальной конторой, не застал его дома и оставил карточку. Иеромонах Антонин с медведем. Возмущенный сановник пожаловался Победоносцеву, та оберпрокурор Священного Синода. Началось расследование, но Антонину многое прощалось за его незаурядные умственные способности. Медведь – это нечто, согласитесь. В 1921 году Антонин был запрещен в служении. Вскоре новый взлет карьеры, уже в обновленчестве. Но впоследствии рассорился и с обновленцами. Умер в отрыве от церкви, окруженный своими немногочисленными почитателями. Создал своего рода секту. Например, служил так называемую литургию по своему собственному чину. Такая вот трагедия одного большого таланта. К чему это знать? К тому, что дьявол особо охотится за необычайно талантливыми людьми. Знает, что через их таланты, подаренные Богом, сможет влиять на многих людей. У самого дьявола творческих способностей нет, потому он хочет воспользоваться нашими. Булгаковский мастер вспоминается, правда? Да, мы не гении, но и бесталанных людей нет. Каждому Бог дал что-то, и за нашими талантами охотится дьявол. Дары от Бога нужно развивать и служить Богу и людям. И постоянно задавать себе вопрос, кому я служу вот этой своей работой, на чью мельницу лью, греха или истины и добра? Вопрос серьезный и важный, и он во многом определит нашу с вами вечную участь.
0: Частное мнение.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
3: Для детей
2: и взрослых.

Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид не решился следовать этому видению, посчитав его за простой сон. Он ушел в Кожеизерский монастырь, принял там монашество и провел в трудах и молитве около 3 лет. Оттуда преподобный перешел в Соловецкий монастырь. Чудесное сновидение повторилось. Тогда преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю Корнилию о велении Матери Божией. Получив от настоятеля благословение и икону Адигитрии, преподобный добрался до реки Лузы и близ Туринской горы устроил себе из хвороста хижину. Недобрые люди вынудили его переселиться вверх по реке, в болотистое и пустынное место. Для осушения болот подвижник выкопал 3 канала. Во время этих тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не предпринимать никаких мер для лечения и не думать о последствиях, и остался здоров. В благодарность Господу за милосердие он назвал один из каналов «Не думай рекой», а обитель, которую основал позже, Усть-Недумской. Скончался преподобный Леонид на 100-м году жизни 30 июля 1654 года. Преподобный Леонид Усть-Недумский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному с молитвенной просьбой. «Святой праведный Леонид, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Советские разведчики Михаил Владимирович и Галина Ивановна Федоровы говорили, что смогли успешно справиться со многими своими заданиями, потому что были мужем и женой. 57 лет в счастливом браке и около 50 лет на службе родине – таким впечатляющим был семейный и трудовой стаж разведчиков, сумевших в годы Холодной войны рассекретить ядерный план НАТО против СССР. Они познакомились в 1947-м. У Михаила за плечами уже был солидный опыт службы в разведке. Во время Великой Отечественной войны он более 2 лет провел в немецком тылу, передавал командованию советской армии радиограммы с ценной военной информацией. Сразу после победы в 1945-м был командирован в Англию, где под прикрытием 1,5 года работал в иностранном консульстве. После небольшой передышки в Москве Михаилу предстояло новое задание в одной из зарубежных стран. Уже вовсю шла подготовка, но в планы неожиданно вмешалась любовь. В тот день в столовой комитета внешней разведки СССР была очередь, а Михаил спешил. Поэтому, когда увидел почти у самой кассы знакомых,

0: После нескольких встреч они поняли, что хотят идти по жизни вместе. «С первых дней возникло ощущение, как будто мы знали друг друга сотню лет», – вспоминала Галина Ивановна. Встречу с Михаилом она называла подарком судьбы, а его самого – добрым, чутким, преданным, верным. Через 2 месяца Галина и Михаил направили руководству внешней разведки уведомление о том, что вступают в брак. В этих обстоятельствах сотрудники центра начали разработку нового задания, которое супруги должны были выполнить вместе. Рядом друг с другом будни подготовки не казались напряженными, а радужные перспективы совместной работы вдохновляли и окрыляли нас, придавали силы, вспоминала Галина Федорова. И вот они в Бельгии. Их оперативные псевдонимы – Сепп и Жанна. Для всех они – респектабельная пара европейцев, вернувшихся на родину после эмиграции. В Брюсселе им предстояла сложная работа. Нужно было внедриться в круги штаб-квартиры Североатлантического альянса и передавать в Москву важную информацию. За 15 лет службы на нелегальном положении разведчики передали в центр более 400 ценных секретных материалов, а однажды сумели перехватить документы по ядерным планам НАТО в отношении Советского Союза. Благодаря Михаилу и Галине Федоровым наша страна вовремя успела принять необходимые меры. Разведчики говорили, что семейная жизнь помогала им в работе. Так, например, никто не обратил внимания, когда во время прогулки по многолюдному парку супруг вдруг наклонился, чтобы помочь жене вытащить из туфли случайно попавший туда камешек. На самом же деле, в этот момент Михаил незаметно забрал из тайника в условленном месте пакет с важной информацией. Да, они не принадлежали себе, жили под вымышленными именами и даже в отпуске не имели права терять бдительности. Но были счастливы, потому что все делали вместе. Именно об этом Михаил и Галина Федоровы мечтали, когда решили связать свои судьбы.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте.

0: Дорогие радиослушатели, с вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба на 10 ученика едино на путь».
2: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. И Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“.
1: Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих.
0: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят, потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни. Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально, надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой: «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом Сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него – будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей.
1: Утро в прозе. Читает Антон Батырев.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Рассвет. Этим утром мне не нужно было никуда спешить. Но по привычке я все равно проснулся затемно. Попил чаю, покормил кота, отодвинул шторы на окне и застыл от изумления и какого-то непонятного трепета. На горизонте, за коробками новых многоэтажек и силуэтами подъемных кранов, поднимался огромный огненный шар. Сначала он был похож на гигантский яичный желток, оранжевый, мягкий, подрагивающий. Потом его цвет сменился на багряный, и небо вокруг него стало таким же. Шар поднимался все выше, тьма отступала, по городу разливался золотой свет. Его лучи играли на крышах домов, в оконных стеклах, на припаркованных автомобилях. Вдруг один из них упал прямо мне на лицо. Трепетный восторг сменился теплой радостью. Вот и новый день. Слава Богу за то, что он наступил.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает филолог Юлия Платкова.
2: Я хочу рассказать чудесную историю. Моя подруга возвращалась домой с работы на такси. У нее были очень важные документы, и она случайно оставила их в машине. А номер машины она не запомнила. И эти документы ей были очень важны, потому что за их потерю ей грозило увольнение по статье. И она очень расстроилась из-за этого. Она всю ночь проплакала. Я ее старалась утешить и что-то придумать. Но ничего не получалось. А на следующий день мне позвонил клиент с работы. Его телефон оказался в этой папке, которую она оставила. А жена таксиста набрала этому клиенту и объяснила ситуацию. Я вместе с подругой тут же поехали на встречу за документами, и мы хотели отблагодарить таксиста и его жену деньгами, но они отказались. Но они попросили купить им и их ребенку билеты на балет «Щелкунчик». У них не было на это денег, а ребенок очень хотел сходить, мечтал сходить. Моя подруга, конечно же, им купила, ведь они ее очень выручили. Мне кажется, все люди на земле связаны через добрые поступки.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 30 июля, церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая Марина родилась в III веке в Антиохии Писидийской, сейчас это область Турции. Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина услышала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, отец отрекся от нее. Однажды 15-летняя Марина пасла овец. Ее увидел проезжавший мимо правитель Антиохии. Он был очарован красотой девушки и предложил ей стать его женой. Марина не скрывала, что она христианка. Правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отказалась принести жертву идолам и осталась при своей вере. Тогда ее подвергли жестоким истязаниям, при виде которых народ плакал от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней мученические венцы приняли 15 тысяч человек. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь чествует мученицу Марину и всех с ней пострадавших и просит: «Святая великомученица Марина и все вместе с ней пострадавшие, молите Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Вторая симфония русского композитора Александра Порфирьевича Бородина создавалась на протяжении 7 лет, с 1869 по 1876 год. Такой солидный срок обусловлен тем, что Бородин, будучи профессиональным химиком, большую часть времени посвящал научной и преподавательской работе. Он читал лекции в медико-хирургической академии и стоял у истоков открытия высших женских врачебных курсов. При такой занятости сочинение музыки являлось всего лишь редким хобби. Когда черновик второй симфонии был окончен, Бородин вынес произведение на суд своих товарищей-композиторов. Симфония вызвала у друзей подлинный энтузиазм, и все единодушно высказались о том, что такая музыка должна иметь название. Предлагались разные варианты – героическая, славянская и даже львица. Наконец, музыкальный критик Владимир Стасов предложил озаглавить симфонию «Богатырская», и Бородин с радостью подхватил и развил эту мысль. По его задумке, в первой части изображается сбор богатырей, готовящихся выступить на защиту Родины. А в последней – веселый пир, великое ликование народной толпы по случаю победы. Музыка симфонии буквально пронизана русским духом. Особенно колоритна главная тема первой части, представляющая собой короткий, мужественный напев, являющийся одновременно образом богатырской стати и призывом на ратный подвиг. Фрагмент первой части второй симфонии Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса, как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголику и вам пользу сотворю».
3: Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
2: Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком.
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания. Представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения. И коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он заключение прозвучавшего отрывка. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Бывают такие дни, когда, кажется, за сутки на тебя выпала месячная норма. Нет, не осадков, а негатива. Люди, обстоятельства, мысли – все в тот день шло не по моему сценарию под названием «хорошо» или «как ожидала». Я к тому моменту очень устала. Были командировки, совещания, мероприятия, выступления. А предстоящая неделя обещала еще больше нагрузки. Ежедневный недобор сна в самый неподходящий момент провоцировал сбой организма. Рабочие задачи не решались. Нарастало раздражение от конфликта с коллегой. Даже предстоящее свидание с молодым человеком не радовало. Хотелось либо упасть на пол и расплакаться, как ребенок, либо обвинить всех сразу во всем. Но здравый смысл подсказывал, что оба варианта нерабочие. Вот в тот невеселый для меня вечер я приехала на вокзал, где наша бригада волонтеров регулярно кормила бездомных. Я была темнее черной тучи. Подготовка к кормлению шла своим чередом. Молитва перед едой, сбор людей. Выстраивалась очереди. Наверное, 150 человек. В основном мужчины, всего несколько женщин. Я раздавала каждому тарелку с чашкой, хлеб с ложкой и салфеткой. А мимо меня проходили судьбы. От кого-то невозможно было отвести взгляд, потому что глаза этих людей блестели от слез благодарности. Несмотря на то, что еда была для всех одной, здесь мне хотелось о каждом позаботиться индивидуально. Дать им то, что они просят, ведь этого так мало в их жизни, возможности что-то выбирать. «Мне помягче хлеб, горбушку не надо, зубов нет», говорит худой мужчина с впалыми щеками. У него трясутся руки. Я убираю один кусок и стараюсь найти в куче кусков другой, именно тот, который подойдет по мягкости. Протягиваю следующему набор из двух кусков мягкого хлеба. «А мне не надо белый хлеб, только темные горбушки дайте», просит мужчина в капюшоне с темно-карими глазами. «Вот так задача, ищу заново, поскольку горбушки старались убирать из-за сухости». «А конфетки к чаю есть?» – спрашивает человек, которого недавно видела в переходе на соседней станции метро. Между прочим, он пел романсы на стихи Есенина таким непривычным голосом, почти женским. Люди шли и шли, запросы отличались друг от друга. Я вся погрузилась в заботу об этих наших подопечных. Через несколько часов думала, будет накрывать усталость. Но вместо нее я почувствовала тепло в душе и легкость. Мне стало легче, чем было весь этот день, всю предыдущую неделю. Погружение в чужую нужду, искреннее желание помочь другим стали важнее моей черной тучи проблем. Вспомнилась мысль святого Паисия Агиополита, что в сострадании сокрыта любовь такой силы, что она выше обычной любви. То есть, если мы сострадаем другому, то начинаем любить его сильнее. А любовь к ближним исцеляет душу. Удивительный дар Божий я получила тем вечером. Благодарю тебя, Господи.
0: Частное мнение.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

радио «Вера». Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Представился святой 30 июля 1628 года. Церковь чтит преподобного Иринарха Соловецкого за его дар наставничества, за кротость и праведную жизнь. Вспоминая преподобного, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святой праведный Иринарх, моли Бога о нас».

0: Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Царь Федор Алексеевич Романов, Федор III, правил российским государством недолго, всего 6 лет. Он взошел на престол в 1676 году 15-летним юношей. Часто и тяжело болел и скончался в возрасте 20 лет. Историк Сергей Соловьев писал: «От слабого и болезненного Федора нельзя было ожидать сильного участия в тех преобразованиях, в которых более всего нуждалась Россия». Однако даже за столь короткий период царствования, добрая половина которого прошла на одре болезни, Федор Алексеевич успел сделать для Отечества очень многое. И хотя в учебниках истории Федору III, как правило, посвящена всего пара абзацев, именно он заложил основы тех грандиозных преобразований, которые впоследствии воплотил в жизнь его родной брат, император Петр I. Одним из первых шагов в этом направлении стала перепись населения, которая по указу Федора Алексеевича прошла в 1678 году. По итогам переписи было введено подворное обложение. Единый прямой налог, который уплачивался с каждого двора, то есть домохозяйства. По сравнению с прежней, довольно сложной и запутанной системой податей, это был настоящий экономический прорыв. Подворное обложение гарантированно пополняло казну и при этом упрощало людям жизнь. Молодой правитель даже к преступникам относился с состраданием. Так, например, в 1680 году Федор Алексеевич смягчил некоторые из уголовных наказаний, в частности, отменил установление отрубать руки за воровство. Добросердечие воспитывал в царе с самых юных лет его учитель и духовный наставник, богослов, философ и поэт, иеромонах Симеон Полоцкий. Симеон дал Федору Алексеевичу всестороннее образование. Неудивительно, что государь решил способствовать распространению наук. В 1681 году по его указу при Заиконоспасском монастыре Москвы открылась типографская школа. В дальнейшем она была преобразована в первое высшее учебное заведение на Руси – Славяно-греко-латинскую академию. Федор Алексеевич провел масштабную административную реформу. Важным шагом стала отмена так называемого местничества, то есть порядка, при котором

0: Астане был заключен Бахчисарайский мир, соглашение, в результате которого Османская империя признавала за Россией левобережную Украину, стратегически важную для русского государства территорию. Сразу после этого началась реформа армии. Царь решил заменить ополчение, которое созывалось лишь в период военных действий, на регулярное войско, полки нового строя, созданные по европейскому образцу. При Федоре III изменился облик Москвы. Именно тогда ее стали называть «белокаменной». Царь вкладывал средства казны в капитальное строительство, постепенно заменяя недолговечные и пожароопасные деревянные строения прочными каменными. Благодаря этому до наших дней в столице сохранилось множество уникальных зданий и храмов той эпохи. Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлово. Историки называют государя Федора Алексеевича Романова зачинателем петровских реформ. Всего за 6 лет молодой царь сумел подготовить путь, который продолжили его преемники, сделавшие Россию сильной и могучей державой.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Константин Харитонов.
3: Одна из моих знакомых рассказала мне такую историю, что в свое время до воцерковления она жила безнравственно, проводила жизнь в грехах и, к сожалению, делала аборты. Сделала их не один. И жили очень трудно. Было очень тяжело материально. Впоследствии, воцерковившись, она стала изменять свою жизнь. Стала жить по-христиански, исполняя во всем заповеди Божии, но уже старо было не вернуть. Воспитав свою дочку, уже старалась ей внушить какие-то христианские истины. И впоследствии, когда перед дочерью стал вопрос, сделать аборт или нет, потому что была даже угроза жизни ее дочери, она поддержала ее и помогла ей этого не делать. И они с Божьей помощью пошли на роды. И она родила ребеночка. И впоследствии Господь наполнил их жизнь не только духовной радостью, но и материально. Она стала жить настолько хорошо, что сейчас и другим людям может помогать. И дочь имеет возможность хорошо работать и воспитывать детей. И она сама тоже находится в должном достатке. Как говорят в нашем народе, Господь дает ребеночка, даст и на ребеночка. Поэтому надо рожать, во славу Божию, своих детишек.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба надесят ученика едино на путь».
3: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую.

0: пресвятую в Царстве Твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: «Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих».
2: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят. Потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни? Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально, надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой: «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты. И висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю. Но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по Его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Может быть, кому-то из вас, дорогие собеседники, выпадало на своем веку участвовать в покосе луговой травы, стоящей в июле сплошной стеной по пояс, орудуя остро заточенной деревенской косой. Приноровившись, косарь, мерно и методично занося косу в сторону от себя, единым разворотом торса и синхронным движением плеч, срезает высокие стебли луговых трав и цветов и так неспешно продвигается вперед. Подобно острой косе с блестящим лезвием, внимательное и сердечное призывание спасительного имени Господа Иисуса Христа. Это чудотворное имя, словно клинок, разом отсекает все худые помыслы и мечтания, которые препятствуют нам приближаться и соединяться с Богом в глубинах нашего сердца.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого утрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле, сказал преподобный Иоанн Пророк, нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа. Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст, «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его». Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. По себе знаю, как много значит молитва родных и друзей. Она способна поддержать человека в самые трудные моменты. В своей жизни я ощущала помощь от Бога и близких не раз. Тем не менее, рассказы, связанные с силой молитвы, не перестают меня удивлять и укреплять в вере. Так недавно прочитала интервью священника Николая Кравченко, которое было опубликовано на сайте Православия.ру. Отец Николай в прошлом человек военный. Задолго до того, как стал священником, он служил в воздушно-десантных войсках, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Здесь он особенно ощущал действие Божьего промысла в жизни. На глазах отца Николая не раз происходили чудесные случаи, повлиявшие на его духовный путь. Об одном из них священник рассказал в своем интервью. В Чечне он потерял хорошего друга Сергея, который был водителем-механиком и подорвался на мине. Николай тогда очень тяжело переживал смерть близкого человека. Однажды, когда будущий батюшка вместе с группой находился в ожидании серьезного задания, он немного задремал на свежем воздухе и вдруг увидел, что перед ним стоит Сергей, живой и невредимый. Николай никак не мог поверить своим глазам и даже было обрадовался. А его боевой друг стал рассказывать о смертельной опасности, которая грозит их отряду. Он сообщил, что через несколько дней Николая с группой вызовут на задание и подробно описал участок горной дороги, по которой они будут двигаться. Опасность заключалась в том, что там повсюду были спрятаны мины. Чтобы спасти друга от неминуемой гибели, посоветовал ему читать в пути молитву «Отче наш». На этих словах Сергей ушел. Прошло несколько дней после необычного разговора Николая с другом. Отряд действительно вызвали на срочное задание. Солдат распределили по нескольким машинам, и колонна двинулась по дороге в сторону гор. Николай, вспоминая слова своего товарища, непрерывно читал про себя молитву «Отче наш». Как только стали подниматься в горы, впереди показался тот самый опасный участок дороги, о котором рассказывал Сергей. Последнее, что увидел тогда перед собой солдат Николай Кравченко, это черная стена от взрыва. Очнулся в госпитале, чудом остался жив. Уже после того, как Николай вернулся со службы домой, он пришел к своему знакомому священнику, рассказал о странном диалоге с Сергеем и о чудесном спасении после взрыва. Батюшка объяснил мужчине, что через близкого друга ему явилось милосердие Бога, и посоветовал молиться за Сергея. Эти слова Николай запомнил на всю жизнь. С тех пор прошло уже много лет. В настоящее время, уже сам будучи священником, отец Николай Кравченко продолжает молитвенно вспоминать Сергея и говорит так. «Хожу и думаю. Друг всегда рядом. За меня есть кому молиться». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид не решился следовать этому видению, посчитав его за простой сон. Он ушел в Кожеезерский монастырь, принял там монашество и провел в трудах и молитве около 3 лет. Оттуда преподобный перешел в Соловецкий монастырь. Чудесное сновидение повторилось. Тогда преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю Корнилию о велении Матери Божией. Получив от настоятеля благословение и икону Адигитрии, преподобный добрался до реки Лузы и близ Туринской горы устроил себе из хвороста хижину. Недобрые люди вынудили его переселиться вверх по реке, в болотистое и пустынное место. Для осушения болот подвижник выкопал 3 канала. Во время этих тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не предпринимать никаких мер для лечения и не думать о последствиях, и остался здоров. В благодарность Господу за милосердие он назвал один из каналов «Недумой рекой», а обитель, которую основал позже, Усть-Недумской. Скончался преподобный Леонид на 100-м году жизни 30 июля 1654 года.
3: Преподобный Леонид Усть-Недумский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному с молитвенной просьбой. «Святой праведный Леонид, моли Бога о нас».

Детскую комедию «Тихие троечники», которая вышла на экране в 1980-м, сегодня, пожалуй, знают далеко не все. А вот песню, которая звучит в этом кинофильме, большинство подхватит с первой же строчки. «Ты да я да мы с тобой». Лиричная, светлая композиция запомнилась, полюбилась. И вот уже несколько поколений распевают ее как гимн дружбе и взаимовыручке. В самом фильме тема эта подана как бы иносказательно, по-детски фантастически. Приятели-фантазеры отправляются на поиски некой оранжевой речки. Они уверены, что там, на берегу, их давно ждут сказочные человечки, которым очень нужно дружеское тепло. Впрочем, песня «Ты да я да мы с тобой» вовсе не о сказочной, а о самой настоящей дружбе, бескорыстной и искренней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса. Как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще прийду к вам языке глаголику и вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».
2: «Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком».
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в 2 видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания – представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения. И коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Как это привычно – бороться в себе с осуждением людей за плохие поступки. Или за то, что я вижу, как дурные поступки. Недавно я поняла, что страшен и суд в обратную сторону. Как это? Осуждение, суждение, от корня суд, оценка. Но она не всегда негативная. Бывает, суд выносит и ложно-оправдательный приговор. Так и мы, случается, наделяем людей положительными качествами, создаем идеалы. Я, как журналист, режиссер, сделала много программ и фильмов о людях. И всегда старалась быть лучше тех моих коллег, которые милы на съемках, а потом делают гадкую программу, воспользовавшись доверием своих героев. Поэтому я всегда старалась показывать людей исключительно хорошими. Это проявление моего тщеславия сыграло плохую шутку. Даже если где-то торчали не совсем красивые мотивы моих героев, неприглядные поступки, я их нивелировала, создавая единый положительный образ. А вот добро ли делала таким образом? Ведь это же не точный образ. Это все равно выходит ложь. После съемок у журналистов с героями остаются отношения. Порой деловые, порой дружеские. И я, влюбившись в экранный образ замечательного человека, который сама и создала, обольщалась. А потом не раз обжигалась, сталкиваясь с реальным характером человека. Да, в какой-то степени я создавала кумиров, вершила свой суд, хоть и оправдательный. А суд – это только право Бога. Люди не идеальны. «Не надейтесь на князя, на сына человеческий», говорится в Священном Писании. Но это не должно мешать мне любить их такими, как есть.
0: Частное мнение.

0: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии в городе Антиохии во время правления императора Диоклетиана. В детстве она стала христианкой, а в 15 лет претерпела страшные мучения от язычников и была казнена. Страдания великомученицы описал их очевидец по имени Феотим. Именно он установил традицию почитания святой Марины. Феотим умастил благовониями тело великомученицы и скрыл его в доме некой христианки в Антиохии. Впоследствии, когда гонения на церковь прекратились, мощи святой Марины были помещены в каменную гробницу в специально построенном храме, где много лет в день памяти святой после литургии устраивали поминальную трапезу в честь великомученицы. От мощей святой Марины были засвидетельствованы многочисленные чудеса. Из Антиохии мощи были перенесены в Константинополь, а после того, как город захватили крестоносцы, честные останки великомученицы были вывезены в Италию. Часть ее мощей находится сейчас на Святой горе Афон.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой великомученицы Марины. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой за молитвенной помощью. Великомученица Марина, моли Бога о нас.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В подмосковном Серпухове на улице Чехова стоит старинный двухэтажный особняк розового цвета. Сегодня в нем располагается Серпуховский историко-художественный музей. А когда-то, в XIX веке, в нарядном розовом особняке жила Анна Васильевна Мараева, городская купчиха первой гильдии, владелица ткацких мануфактур и молочного завода. Женщина, которую жители Серпухова почтительно называли «матушка-благодетельница». Крупный капитал и фабрики Мараева унаследовала от мужа. Василий Афанасьевич скончался в 1881 году, оставив 37-летнюю вдову с 8 детьми. Но Анна Васильевна не опустила руки. Прекрасно образованная, она быстро вникла в тонкости управления и производства и стала у руля семейного дела. С детства, воспитанная в христианской вере, Анна Мараева жила по евангельской заповеди о любви к ближнему. Теперь, владея немалым состоянием, она сделала благотворительность неотъемлемой частью своей жизни. Купчиха жертвовала серпуховским храмом, принимала участие в работе городского общества «Презрение неимущих». С ее помощью в 1884 году общество «Презрение» открыло в Серпухове ночлежный дом. Анна Васильевна поддерживала это благотворительное учреждение финансово, безвозмездно поставляла туда продукты питания. В 1893 году Мараева узнала, что давний знакомый семьи, желая поправить финансовое положение, выставил на продажу произведения искусства – живопись, графику, скульптуру западноевропейских мастеров, полотна русских художников 17-18 веков. Анна Васильевна выкупила ее. Она и сама была своего рода собирательницей. Хранила семейные реликвии – новгородские и московские иконы 15-17 веков, рукописные и старопечатные книги. Родные Мараевы вспоминали, что уже тогда она вынашивала идею об открытии общедоступного музея. Но пока у серпуховской купчихи были другие, неотложные дела. Анна Васильевна строила больницу для рабочих в поселке Донки, где располагались ее фабрики. Рядом со своим домом в Серпухове возводила храм Покрова Пресвятой Богородицы. А в 1914-м, когда началась Первая мировая война, Анна Мараева открыла госпиталь для раненых на 100 коек, в котором сестрами милосердия трудились ее дочери и внучки. После войны грянула еще одна, гражданская. Потом революция. К власти пришли большевики и в 1918 году национализировали все имущество Мараевой. Бывшей хозяйке выделили для проживания всего одну комнату. Близкие Анны Васильевны говорили, что она не роптала на судьбу. И все говорила о том, как было бы славно, если бы в ее доме открылся музей. Так и случилось. Мараевская коллекция древностей и произведений искусства стала основой экспозиции Серпуховского историко-художественного музея, который открылся в особняке Анны Васильевны в 1920 году. Его часто называют «подмосковной Третьяковкой». Перед розовым двухэтажным зданием стоит памятник Анне Мараевой. На нем выбиты ее собственные слова, ставшие правилом жизни. «По мере сил быть полезной не только моей многочисленной семье, но и чужим».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба надесят ученика едино на путь».
3: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. И Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет

0: между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: «Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих».
2: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят. Потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни? Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально, надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой. «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по Его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Зри в корень», — говорил Козьма Прутков, известный персонаж, придуманный в XIX веке Алексеем Константиновичем Толстым и братьями Жемчужниковыми. Корень — слово многозначное. Это и часть дерева, и суть какого-то явления, и смысловое ядро понятия. По нему мы определяем все родственные слова. Например, «белый» и «побелка» — слова одного корня. А вот название зверька «белка» уже к ним не относится. Эта главная часть слова имеется всегда. Или почти всегда. Ведь язык — это не только система правил, но и исключение из них. Иногда корень состоит всего из одной буквы, и его можно обнаружить, только заменив приставку. Например, «обуть» — «разуть». «Об» и «раз» — приставки. «Т» — окончание. Следовательно, в приведенных словах корень «у». То есть получается, что смысл уместился всего в одной букве? Да. И такое явление можно заметить не единожды. В слове «шла», например, всего три буквы, и каждая приходится на отдельную морфему. Первая на корень, вторая на суффикс, третья на окончание. А как следует разбирать по составу глаголы «взять» и «изъять»? Одни лингвисты выделяют в них одну букву в корне, а другие считают, что в данных словах корень спрятался между приставкой и глагольным суффиксом. Но есть уникальный глагол, по которому споров у лингвистов нет. Это слово «вынуть». В нем есть приставка «вы», суффикс «ну», как в словах «крикнуть» или «достигнуть», и окончание «те». А корень отсутствует. Некоторые ученые считают, что глагол «вынуть» образовался с помощью приставки «вы» от глагола «яти», «выняти», «брать», «вынимать». А потом, в связи с различными процессами в языке, корень утратился. Вернее, скрылся за другими морфемами. Кстати, у писателя и филолога 20 века Феликса Кривина есть сборник мини-рассказов о грамматике. О слове «вынуть» тоже имеется короткая сказка. Почитайте эти произведения, и вы узнаете много интересного, забавного и удивительного о русском языке. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора и иерей Даниил Поваляев.
4: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, в этот престольный праздник. Божественная литургия и Святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Я хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами Божественную Литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскресе!
3: Далее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
5: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, и, наконец, обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ, затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимир, и был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
3: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
7: Реестровая запись СМИ
6: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
7: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Двадцать 8 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора иерей Даниил Поваляев.
4: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскрес!
3: Далее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
5: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, и, наконец, обрел ее, крестившись от византийских епископов, он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году. Как раз в память тысячелетия его кончины был заложен этот храм Преславимости. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
3: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
8: Отправить его все-таки на его родину, город Ростов.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Приставился святой 30 июля 1628 года. Церковь чтит преподобного Иринарха Соловецкого за его дар наставничества, за кротость и праведную жизнь. Вспоминая преподобного, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святой праведный Иринарх, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Один из популярных сюжетов в музыкальном искусстве – это древнегреческий миф об Орфее. Орфей был изумительным певцом и исполнителем на лире. Он обладал таким мастерством, что, как гласит легенда, мог укрощать диких животных и умягчать сердца неприятелей. Но однажды его любимую жену Эвридику укусила змея. Девушка умерла, и безутешный Орфей отправился в царство теней, чтобы найти возлюбленную. Своим пением он растрогал обитателей потустороннего мира, и Эвридику отпустили. Неудивительно, что миф об Орфее привлекал внимание композиторов самых разных эпох. В этой легенде воспевается чудо любви, а также ценность искусства. В 1762 году история Орфея и Эвридики легла в основу оперы австрийского композитора Кристофа Виллибальда фон Глюка. Сочинение стало реформаторским для своей эпохи. Ведь до этого музыка в операх не раскрывала душевное состояние героев. Кроме того, вокальные партии изобиловали музыкальными украшениями и пассажами, чтобы исполнители могли продемонстрировать свое мастерство. Но Глюк решил отказаться от эффектных приемов в пользу простоты и естественности. Отныне музыка в опере стала неотделима от действия и помогала раскрывать внутренний мир героев. Опера «Орфей и Эвридика» открывается светлой, жизнерадостной увертюрой, то есть оркестровым вступлением. Глюк подготавливает слушателей к рассказу, повествующему о непреодолимой силе любви. Увертюра из оперы Кристофа Виллибальда фон Глюка «Орфей и Эвридика» прозвучит в исполнении оркестра Национальной оперы Лиона. Дирижер Джон Эллиот Гардинер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса, как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголя, кую вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
2: Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком.
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания. Представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения, и коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел голосолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Подлипаева, детский врач, хирург.
0: Частное мнение.
2: Пересматриваю фотографии из рабочей поездки. На одной из них мы только вышли из операционной. Это был мастер-класс для коллег. Мы рассказывали о тонкости хирургии. А на фото уже пьем чай после. Делаем селфи. Прически у нас изрядно помятые, тушь растеклась под глазами, еле держим осанку, но улыбаемся. Глаза горят. По фото видно, что мы очень уставшие, но счастливые. Целый день на ногах. Перелет. Разница во времени. Выступление с докладами. Обсуждение разных подходов к лечению, разговор о наших пациентах. Потом мы делимся друг с другом нашими неудачами. Это всегда трепетно и не всегда приятно. За каждой историей стоят жизни людей. Неожиданно для меня коллега говорит: «Знаешь, у меня памятник есть. Там записаны имена пациентов, которым мне удалось помочь. Я за них молюсь, и мне становится легче». Я кивнула. Тоже молюсь о своих пациентах. И о здравии тоже. Потом мы вспоминаем, сколько же раз хотелось все бросить. Спать по ночам. Сколько раз сил оказалось на исходе, но некому было заменить. Такой разговор по душам, и тут моя коллега говорит: «А нам ли унывать? Раз уж взялись за этот плуг, не будем оборачиваться». Евангельскими цитатами заговорили, подумала я и улыбнулась. Помню этот разговор до мельчайших подробностей. Смотрю на фото и понимаю, что этого всего могло не быть, если бы в те моменты, когда хотелось все бросить, Господь не давал бы мне сил снова и снова выбирать медицину. Профессию служения. Почему? И тут память снова фрагментами выдает то, ради чего я продолжаю работать. Помню это дежурство. На часах 3:00 ночи. Высунув нос в окно, пытаюсь надышаться свежим морозным воздухом, чтобы были силы работать дальше. Состояние мальчика 4 лет стало быстро ухудшаться. Из веселого, жизнерадостного ребенка он превратился в безучастного, который с большой неохотой отвечал на вопросы и дрожал от высокой температуры. Заражение крови. Мы безуспешно подбирали терапию, пришлось перевести в реанимацию. С первыми лучами солнца я поднимаюсь к нему на этаж. Смотрю монитор, проверяю назначение, и он открывает глаза. Сонно смотрит на меня и говорит: «О, тёть, ты, плечико мне накрой, холодно». Я, конечно, накрываю его, а он переворачивается и спит дальше. Сложно передать словами какое-то счастье. Пришел в себя, слава Богу. Вспоминаю ночные тяжелые разговоры с пациентами, которые задают вопросы о жизни, о смерти, о Боге, и я вместе с ними ищу ответы. Особенно запомнился этот разговор. «Доктор, мне нужно поговорить. Мне снятся плохие сны». Тихо, но уверенно начала мама одного из детей. «Мне кажется, мой ребенок умирает». Она смотрела на меня очень внимательно, следила за каждым движением моего лица, за мимикой. И я не сразу нашла, что сказать. Немного подумав, произнесла: «У нас есть время жить здесь и сейчас. И с надеждой смотреть в будущее. Малышу мы поможем. Сделаем все, что в наших силах. Но только Богу известно, сколько мы проживем. Давайте молиться». На следующий день эта мама играла с ребенком и улыбалась. Через страдания и горе, которыми наполнена медицина, мы словно учимся жить по-настоящему. Учимся говорить «люблю», «скучаю», «жду встречи». Учимся быть искренними, находить время для близких людей и ценить его. Пациенты, ищущие смысл жизни в борьбе с болезнью, научили меня говорить с ними о Боге и молиться. А слова из Евангелия, сказанные коллегой на той конференции, укрепили уверенность, что это мое служение, благословленное Богом. И я сама выбрала это поле и этот плуг. Мы же помним: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дядей Лешей и псом Алтаем осваивают правила безопасности. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид не решился следовать этому видению, посчитав его за простой сон. Он ушел в Кожеизерский монастырь, принял там монашество и провел в трудах и молитве около 3 лет. Оттуда преподобный перешел в Соловецкий монастырь. Чудесное сновидение повторилось. Тогда преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю Корнилию о велении Матери Божией. Получив от настоятеля благословение и икону Адигитрии, преподобный добрался до реки Лузы и близ Туринской горы устроил себе из хвороста хижину. Недобрые люди вынудили его переселиться вверх по реке, в болотистое и пустынное место. Для осушения болот подвижник выкопал 3 канала. Во время этих тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не предпринимать никаких мер для лечения и не думать о последствиях. И остался здоров. В благодарность Господу за милосердие он назвал один из каналов «Не думай рекой», а обитель, которую основал позже, Усть-Недумской. Скончался преподобный Леонид на 100-м году жизни 30 июля 1654 года. Преподобный Леонид Усть-Недумский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному с молитвенной просьбой. «Святой праведный Леонид, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1930 году русский эмигрант, бывший белый офицер Всеволод Шпиллер, окончил Богословский университет в столице Болгарии Софии и решил стать монахом, поступив послушником в местный Иоанно-Рыльский монастырь. На него возложили послушание экскурсовода. И среди первых гостей монастыря, которых встречал Всеволод, оказалась Людмила Исакова, до революции фрейлина императрицы Александры Федоровны. Людмила была красива, обладала чудным голосом и безупречными манерами. Всеволод сразу обратил внимание на девушку. И Людмила, как она сама вспоминала, пораженная эрудицией молодого человека, подумала: «За него бы я вышла замуж». Ее желание осуществилось спустя несколько лет. Людмила и Всеволод прожили вместе почти полвека в любви и согласии. Первая их встреча в монастыре была короткой. И все же молодые люди смогли понять, что встретились не случайно. Всеволод обмолвился, что несколько месяцев назад, еще до поступления в монастырь, в одной из гостиниц оставил иконку, которой его благословил отец. «Эту?» – спросила Людмила, вынув образок, найденный в столе в этой самой гостинице, где она останавливалась по пути в монастырь. Это чудесное совпадение запало в душу Всеволода. Между молодыми людьми завязалась переписка. В письмах они рассказывали друг другу о проблемах, которые сопровождают жизнь эмигранта, о болгарском православии, о том, что происходит в Советском Союзе. Всеволод чувствовал, что все сильнее любит девушку, и по ее ответам понимал, и он ей дорог. Но как же быть, ведь Всеволод собирался стать монахом? Разрешил его сомнения духовник, архиепископ Серафим Соболев. Он благословил его жениться на Людмиле и стать приходским священником. В 1934 году Всеволод обвенчался с любимой девушкой и спустя недолгое время был рукоположен. Вскоре на свет появился сын Шпиллеров, Иван. Роды проходили тяжело. Врачи говорили, что Людмила, скорее всего, умрет. Тогда Всеволод обратился за молитвенной поддержкой к владыке Серафиму и прихожанам. В то время в город Софию привезли чудотворную икону Курской Божьей Матери Знамения. Отец Всеволод, епископ и церковный народ молились перед этим образом о спасении матери и ребенка. И они остались живы. Иван Шпиллер стал впоследствии знаменитым дирижером и издателем сочинений отца. В 1950 году отец Всеволод вместе с женой и сыном переехал в Советский Союз и стал настоятелем Московского храма святителя Николая в Кузнецах. В колокольне храма усилиями Людмилы Сергеевны была устроена уютная маленькая квартира, а в помещении на церковном дворе – комната для музыкальных занятий Ивана. Отец Всеволод преподавал в Московской духовной академии, был помощником патриарха Пимена и больше всего любил возвращаться домой к своей семье и своему приходу. В одном из писем, отправленных из Нью-Йорка, он писал Людмиле: «Все настоящие ценности, все, чем можно по-настоящему жить, чему можно радоваться настоящей радостью, все дома, в прямом смысле. Думаю о тебе, Иване, молюсь, жду не дождусь возвращения».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Вам сейчас наши.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа шанхайского и западноевропейского Иоанна Максимовича воспитанникам приюта в Америке. 1955 год. Париж. Дорогие мальчики, хотя я далеко от вас, но вы всегда в моем сердце. Очень огорчает меня ваше отношение к русской школе. Неужели вы считаете, что не нужны ни закон Божий, ни знания русского языка и истории? Неужели вы думаете, что знание того вам не нужно, так как оно не дает материальной выгоды? Если рассуждаете так, то крайне больно, что вы стали такими материалистами. Закон Божий дает самое главное для человека – знание о Боге и о святой Его воле, о том пути, которым нужно идти в земной жизни, чтобы блаженствовать, а не страдать в жизни вечной. Русский язык и другие русские предметы нужны вам, так как большинство из вас – дети русских родителей и принадлежите великому православному русскому народу. Не думайте, кроме того, что то все не понадобится вам и для вашей жизни в ближайшем будущем. Русский сейчас распространяется всюду. Независимо от языка, распространяется и ширится православие. Есть священники-французы, немцы, англичане. Не стыдно ли будет вам, православным русским юношам, знать свою веру и свой язык хуже иностранцев? Подумайте о том, ведь у вас есть и юность, и разум. Господь да поможет.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Богородица Дева, радуйся! Так начинается одна из первых молитв, которую я выучила в детстве. Она запомнилась довольно легко. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст молитвословия понятен и без перевода. Первая строчка на церковнославянском языке звучит так. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Такими восторженными словами обратился к Деве Марии архангел Гавриил, когда принес благую весть о том, что ей предстоит стать матерью Спасителя мира. Пречистая Дева смиренно восприняла волю Божью. «Се раба Господня», — ответила она архангелу, — «да будет мне по слову Твоему». Давайте послушаем, как звучит первая часть песнопения.

В основе текста второй части песнопения лежат слова святой Елисаветы, обращенные к Богородице. Праведная Елисавета в тот момент носила во чреве младенца, будущего крестителя Господня Иоанна. Вот как описывает встречу Девы Марии и праведной Елисаветы апостол Лука. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и исполнилась она Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Вот как текст второго фрагмента песнопения звучит по-церковнославянски. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Послушаем вторую часть молитвы.

Песнопение «Богородица, Дева, радуйся» вошло в церковный обиход как тропарь Пресвятой Богородицы, то есть гимн ее восхваляющий. Звучит он на каждой субботней и на праздничных вечерних службах. Эта песня читается в домашней молитве. Она входит в ежедневное утреннее и вечернее правило. Для меня молитва «Богородица, Дева, радуйся» всегда звучит по-разному. Когда пришли скорби, она утешает. Когда случается что-то хорошее, то душа ликует вместе со словами этой молитвы. Когда близкие в беде, слова песни дают надежду на спасение. И всегда напоминают мне о том, что с Богом и Его Пречистой Матерью нам нечего бояться. Нужно только с молитвой идти вперед. Давайте послушаем песнопение «Богородица, Дева, радуйся» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая Марина родилась в III веке в Антиохии Писидийской, сейчас это область Турции. Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина услышала о христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, отец отрекся от нее. Однажды 15-летняя Марина пасла овец. Ее увидел проезжавший мимо правитель Антиохии. Он был очарован красотой девушки и предложил ей стать его женой. Марина не скрывала, что она христианка. Правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина отказалась принести жертву идолам и осталась при своей вере. Тогда ее подвергли жестоким истязаниям, при виде которых народ плакал от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день вместе с ней мученические венцы приняли 15 тысяч человек. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь чествует мученицу Марину и всех с ней пострадавших и просит: «Святая великомученица Марина и все вместе с ней пострадавшие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Кто такие апостолы?
3: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
4: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
5: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
4: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
6: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
7: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
8: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
9: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
10: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
11: Я бы могла рассказать про апостола Андрея.
9: они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
12: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
13: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
14: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Анна на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о пятой заповеди, посвященной почитанию родителей.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Краски России.
16: Андрей Борисович, дорогой, как я рада, что вы пришли. Мне не терпится поделиться.
17: Ну, чем же, Маргарита Константиновна?
16: Открытием. Я открыла для себя нового художника. Помогала делать презентацию одной из своих учениц о преподобном Варнаве Ветлужском, и вот посмотрите, какую замечательную картину обнаружила в интернете. Садитесь к компьютеру, так как вам удобнее будет. Здесь у меня файл открыт.
17: О, мне знакомо это полотно. Оно называется «Святой Варнава строитель». Его написал в 1989 году талантливый нижегородский художник Николай Юрьевич Бурдастов.
16: Удивительная работа. Без пафоса, в простоте художник поведал эпизод из жизни святого. Варнава и два его сподвижника строят церковь на реке Ветлуги в 150 километрах севернее Нижнего Новгорода.
17: Мы видим иноков на высоком холме. Варнава стоит с деревянным ведром в руках. Он ходил к реке по воду. Его спутники отдыхают от работы на свежеструганных бревнах, отложив топоры и пилы. Дерево отливает золотом. Кажется, от него исходит теплый медовый свет, преображающий пространство вокруг. Этот символ помогает почувствовать, что вершится святое дело.
16: Вершится в тишине, вдали от людей.
17: Ну, в тех краях и сейчас на сотни километров простираются густые леса. А уж в 15 веке, когда жил преподобный, и вовсе было безлюдно. И художник смог это показать, грамотно выстроив экспозицию. Ветлуга извилистой серой лентой убегает за горизонт, а вокруг нее темнеет тайга.
16: И в этой непролазной глуши усердие монахов появился Троице-Варнавинский монастырь. А потом вокруг него образовалось селение.
17: Славное Варнавино! В 18 веке ему присвоили статус уездного города. Обитель к этому времени упразднили, монастырский Троицкий храм стал приходским, под его сводами в серебряной раке до революции 1917 года почивали мощи преподобного Варнавы. Святого почитали основателем и небесным покровителем Варнавина.
16: После революции все, конечно же, изменилось.
17: Ну, конечно же. Варнавина стала считаться рабочим поселком, Троицкую церковь в 30-х годах прошлого века снесли, Мощи святого Варнавы пропали, и сама память о преподобном была стерта из истории Варнавина. А вот восстанавливать ее начали как раз благодаря Николаю Бурдастову.
16: Правда? Интересно.
17: О, еще как интересно. В 1988 году он получил задание от Нижегородского фонда Союза художников написать историческое полотно для Варнавинского краеведческого музея. Местное начальство предложило посвятить картину установлению советской власти в поселке. А художник возразил. Ведь история Варнавина началась не в 17-м году. Но почему бы не обратиться к ее истокам?
16: Смело. И разрешили?
17: Да. Сказали, пиши, только без всякой религиозной пропаганды. И он создал ту самую картину, которая вам так понравилась.
16: И в которой есть подлинная жизнь, объединяющая земное и небесное.
17: Может быть, именно поэтому полотно Николая Бурдастова вызвало искренний отклик в сердцах жителей поселка. Их тронула фигура святого на фоне привычного родного пейзажа. Люди осознали, что вот так же просто преподобный может войти в жизнь каждого из них.
16: История создания картины «Святой Варнава Строитель» словно продолжение жития преподобного.
17: А сама картина – это молчаливая проповедь об истинной вере, уходящая в века.
15: Картину Николая Бурдастова «Святой Варнава Строитель» можно увидеть в историко-художественном музее поселка Варнавина Нижегородской области.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Молитва – это золотая нить, протянувшаяся от земли к небу.
1: Это аллегория монахини Варвары Пыльневой из ее богословской статьи «Оазис молитвы», написанной в 2005 году. Долгие годы матушка Варвара была монахиней в миру. Постриг приняла в 1959 году, сразу после окончания художественного факультета Московского текстильного института. Работала художником в отделе реставрации памятников при Моспроекте. После окончания периода советского богоборчества трудилась в церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии. Монахиня Варвара хорошо известна православному читателю как автор полюбившихся многим книг «В лавре преподобного Сергия», «Чудо исповеди», «Жизнеописание глинских старцев». Со многими ныне канонизированными старцами, наследниками традиции духовничества глинской пустыни, матушка общалась на протяжении долгих лет. Их и свой молитвенный опыт она и описала в статье «Оазис молитвы». «Святая молитва есть мост, соединяющий два берега реки Божией. Молитва – это золотая нить, протянувшаяся от земли к небу. Это луч, пронизывающий тьму и устремленный в Царство Света».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Виктора Петровича Астафьева, хоть и называют иногда по привычке советским писателем, однако относят это определение скорее к периоду, в который ему довелось в основном творить, чем к содержанию его произведений. А на самом деле Астафьеву вполне подошло бы определение «писатель вне времени и пространства». То, о чем он пишет, постоянно, незыблемо, понятно и одинаково близко каждому из нас. Он подлинный лирик, и даже советская эпоха не смогла погасить в нем искру Божию истинного таланта и свободу говорить о том, что шло из самой глубины души и сердца. Именно так, честно и искренне, написана его трогательная повесть в рассказах под названием «Последний поклон». Можно читать рассказы по отдельности, и они все равно захватят, увлекут, не дадут оторваться от книги. Но если читать подряд, от первого до последнего, то постепенно начнет сгущаться, словно бы материализуясь, удивительная атмосфера астафьевской прозы. Мы увидим сибирскую деревеньку, темные бревенчатые крытой соломой избы, а в одной из них маленького мальчика Витю, сироту, которого бросил непутевый пьяница отец, а мать, случайно выпав из лодки, утонула в бурном Енисее. С тех пор Витина семья – это бабушка Катерина Петровна и дед Павел, а еще небо, лес, речка, земля. Ощущение вековой связи человека и природы буквально выплескивается на читателя. Настоящий восторг охватывает, когда в рассказе «Зорькина песня» читаешь, как Витя с бабушкой еще затемно выходят в лес. Как идут они по влажной от росы траве по пояс в тумане. А из-за высоких гор медленно поднимается огромное, дрожащее алое светило и разливает по пробуждающейся долине свой золотой свет. Конечно, сразу понятно, что книга Виктора Астафьева «Последний поклон» в основе своей автобиографична. От этого еще сильнее чувствуешь героя и словно бы все делаешь вместе с ним. В рассказе «Ангел-хранитель» в страшный, голодный год жуешь черствый каравай, купленный на оставшиеся от мамы золотые серьги. Каравай оказался обманным. Под тонкую хлебную корку была щедро набита мякина. А потом, словно вернувшись к жизни, наблюдаешь, как всем селом рубят капусту на засолку. И самому хочется похрустеть кочерыжкой. Так аппетитно пишет об этом автор в рассказе «Осенние грусти и радости». Кажется, что Астафьев знает какую-то тайну, с помощью которой можно заставить героев оживать в сердцах читателей. А может быть, наши сердца сами откликаются на далекий и давно забытый зов, так отчетливо вдруг зазвучавший со страниц книги Виктора Астафьева «Последний поклон». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, «Мои друзья» могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе возросла роль православной церкви. В общей беде люди обращались к Богу, и власти, еще недавно враждебно относившиеся к религии, не препятствовали соборной молитве. Не стал исключением и Мариуполь. В годы войны верующие горожане сплотились, а вскоре после победы зарегистрировали православную общину. Ее участники приобрели дом на улице Кальмиусской, оборудовали под храм и освятили его во имя Николая Чудотворца. Многие годы маленькая церковь оставалась прибежищем для верующих, а в 1989-м православные получили разрешение построить новый храм. Возведение продолжалось несколько лет, в нем приняли участие тысячи мариупольцев. Пожертвованиями и личным участием горожане приближали тот день, когда над городом засияли купола собора во имя святителя Николая Чудотворца. Он открылся в 1991 году, с тех пор богослужения под святыми сводами не прекращались. Сегодня Николаевский собор носит статус кафедрального храма Донецкой и Мариупольской епархии.
1: Радио «Вера» в Мариуполе можно слушать на частоте 97.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса. Как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
3: «Ныне же, братья, аще прийду к вам языке глаголя, кую вам пользу сотворю».
4: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».
3: «Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком».
2: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания. Представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения, и коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: По Неве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочешь быть довольным и счастливым? Живи в Боге. Она нет, и счастья нет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета, об актере Иване Москвине. 20 век. Москва. Наш кооператив назывался «Диск. Деятели искусства». Москвин настоял, чтобы была служба церковная при закладке камня. Все сразу решили, что второй этаж, он считался самым парадным, отдадут Станиславскому. Остальные тянули жребий. Нам достался пятый этаж. Было интересно смотреть, как строится наш дом. И мы много раз ходили и на закладку камня, и на рытье ямы под фундамент, и на стройку. Первым въехал Москвин осенью 1928 года, а 30 ноября переехали с Долгоруковской мы. Всю зиму мы прожили вдвоем с Москвиными и очень подружились с ними. Москвин был женат на актрисе МХАТа, у них было двое взрослых сыновей, и с ними жила старушка-няня. Кроме нас и них в доме еще никого не было. Жили мы по соседству с церковью, буквально в стык. Окна нашей квартиры оказались на уровне куполов. Там был такой отец Никанор, звонарь. И в ту первую зиму он старался звонить потише. Артисты поселились, они ночами не спят. Нельзя теперь громко звонить, чтобы их не потревожить. Оказалось, в Москве

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Творя неправедный суд над Иисусом Христом, иудейские первосвященники стремились во что бы то ни стало соблюсти закон человеческий. Так, для вынесения смертного приговора Спасителю им необходимо было заручиться санкцией римского прокуратора, ибо только он мог утвердить такое решение согласно имперскому законодательству. Именно поэтому из Гефсиманского сада, где Христос был арестован, его припроводили сначала в дом первосвященника Иудеи Анны, потом во дворец Каиафы, первосвященника Иерусалимского храма, а затем процессия направилась в преторию, резиденцию Понтия Пилата, наместника римского императора. Жилище прокуратора находилось в крепости Антония. В этом роскошном здании, которое выстроил Ирод Великий к северу от Храмовой горы, располагался также римский воинский гарнизон, ответственный за порядок в Иерусалиме. Первосвященники не стали входить во дворец римского наместника, поскольку посещение дома язычника считалось осквернением для иудеев. В Евангелии сказано, что Пилат сам вышел к ним навстречу на особую площадку перед входом в преторию. Это был просторный, вымощенный каменными плитами помост, по-гречески он назывался «лифостратон», а по-еврейски «гавафа». Именно на этой площадке Понтий Пилат сказал «Се человек», указывая на Спасителя. Затем он умыл перед еврейским народом руки, предпринял попытку снять с себя ответственность за неправедный суд и отдал Христа на распятие. После этого, пишет евангелист Матфей, римские воины надели на Иисуса багряницу, возложили ему на голову терновый венец и насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь иудейский», а затем повели из притории на Голгофу. Крепость Антония была полностью разрушена еще в первом веке, и долгое время все версии ее исторического происхождения не находили каких-либо весомых подтверждений. Но в 1932 году, во время научных раскопок в старой части Иерусалима, французский археолог Луи Винсан обнаружил древние каменные плиты. Исследовав находку, ученый заявил, что это не что иное, как часть евангельского лифостратона.
1: Обширный участок, вымощенный каменными плитами размером 2 на 1.5 метра, был откопан археологами на территории католического монастыря сестер Сион. Иначе он также называется «Эссе Хому», что в переводе означает «се человек». Это название обители дала древняя арка, возможно, одна из тех, что вели в первом веке от храма крепости Антония. И если верно предположение, что это именно та арка, под которой Понтий Пилат произнес, указывая на Христа «Се человек», то вполне закономерно, что в непосредственной близости от нее обнаружились плиты, которыми был вымощен упомянутый в Евангелии лифостратон.
0: Какие основания были у Луи Винсана для того, чтобы утверждать, что найденные им плиты – это именно лифостратон или гавафа? Во-первых, археолог произвел датировку своей находки и установил, что мостовая относится к первому веку от Рождества Христова. Во-вторых, на плитах отразились приметы жизни, характерные для того времени. Желоба водостоков, насечки против скольжения конских копыт. Но главное, на них были выбиты особые рисунки. Разметка для так называемой «игры в царя».
1: Один из рисунков, заинтересовавших Луи Винсана, занимает сразу несколько древних плит. На одной из них изображена корона, от которой отходит прямая линия, а на другой – меч, который эту линию разрубает. Также здесь различима первая буква греческого слова «василевс», что переводится как «царь». Очевидно, что это не что иное, как разметка для жестокой игры в царя, развлечения римских солдат эпохи Второго Иерусалимского храма. По правилам этого игрища, осужденный на смерть издевательски провозглашался царем. На него надевали красную одежду, которая отдаленно напоминала царскую порфиру, голову украшали шутовской короной, а в руки вместо скипетра давали палку. Наряженному таким образом царю, глумясь, оказывали почести, чтобы по завершению фарса его убить. Именно так описывают евангелисты и поругание Спасителя, произошедшее на Лифостротоне, площадке перед крепостью, где обосновался римский гарнизон Иерусалима.
0: У Луи Винсана нашлись оппоненты, которые оспорили датировку обнаруженных им каменных плит. Так, коллега и соотечественник французского археолога Пьер-Морис Бенуа заявил, что помост относится к первой половине II века, а, следовательно, является частью не крепости Антония, которой в то время уже не существовало, а одного из зданий римской колонии, построенной на руинах Иерусалима в 135 году. Но, так или иначе, рисунки на плитах стали доказательством, что игра в царя действительно была одним из развлечений римских воинов. Разметка для этого дикого игрища объясняла один из старейших эпизодов беззаконного судебного процесса над Христом и подтвердила историческую верность евангельского повествования.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Иринарх родился в XVI веке. Он принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году Иринарх стал игуменом Соловецкой обители. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите севера России от шведов и датчан, поэтому Иринарх много сделал для укрепления обители. При нем была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны и выложены камнями глубокие рвы. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и ее внутреннему духовному устроению. Сам, смиренный и кроткий, он старался укреплять в иноках монашеский дух. Под духовным руководством преподобного Иринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. Последние два года жизни преподобный провел в полном безмолвии. Приставился святой 30 июля 1628 года. Церковь чтит преподобного Иринарха Соловецкого за его дар наставничества, за кротость и праведную жизнь. Вспоминая преподобного, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святой праведный Иринарх, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В пышных одеждах, украшенную драгоценностями, девушку привели к судейскому помосту, на котором восседал ее жених, о котором мечтала добрая половина антиохийских девушек. Он увещевал Марину стать его женой и разделить власть. Для этого красавица должна была только бросить горстку ладана перед статуей императора. Обыденное дело для жителей империи. Но Марина отвергла предложение.
5: «Почему, неразумная девица, не хочешь ты отвергнуть свои заблуждения и жить со мной в роскоши? Почему не жалеешь ни красоты своей, ни возраста? Я предлагал тебе законный брак. Сейчас же предлагаю больше – жизнь.
6: Жизнь моя в руках создавшего меня.
5: Безумная! Сегодня ты погибнешь. Неужели ты ни о чем не жалеешь?
6: Жалею лишь о том, что не сподобилось принять крещение во Христа, Господа моего.
5: Замолчи и не произноси этого имени, чтобы и нас не подвести под осуждение.
6: Только спасение несет это имя.
5: Будь по-твоему, принесите большую бочку и ввергните в нее Марину. Пусть получит свое крещение, как это водится у этих варваров, христиан.
4: Марина родилась во время жесточайших гонений на христиан. Она рано осиротела, и девочку воспитывала кормилица, которая проповедовала ей Христа. Но во всей округе не было священника, который мог бы совершить таинство крещения. Как-то раз Марина гуляла в поле с подругами, а мимо проезжал Олимбрий. Марина знала, что по приказу императора он разыскивает и предает на казнь христиан. Олимбрий же, увидев красивую и скромную девицу, разгорелся страстью и не услышал слов о том, что ее жених – Христос. Он приказал доставить Марину в Антиохию. Она так пришлась правителю по сердцу, что вельможа решил жениться на ней и осчастливить сироту. В столице к Марине приставили знатных дам, которые стали обучать девицу манерам, а новоявленный жених, несмотря на протесты девушки, задарил ее нарядами и драгоценностями. Чтобы подчеркнуть, как он сильно любит, Олимврий сделал Марине предложение публично и получил отказ. И тогда сватовство превратилось в подследственное дело. Сначала девушку связали и кинули в глубокую бочку, но веревка развязалась, и Марина выплыла. В этот миг над местом казни воссиял свет, а над головой девушки пролетел голубь. Радостная и спокойная она вышла из бочки, готовая теперь ради своего небесного жениха на все. Ее били палками и строгали железными крюками. За короткое время 15-летняя девушка преодолела многие искушения. Она легко отказалась от соблазнов плоти, власти и богатства. Она перенесла страшные физические мучения и не возроптала, а прославила Бога. Существует предание, что ночью, накануне последнего дня мучений, ей в камеру явился сам дьявол. Он нашептывал страдалице на ухо, что никакого Бога нет, и ее муки напрасны. Но и с этим искушением справилась Марина, поэтому на иконах часто изображается победительницей дракона. После трех дней пыток Марине отсекли голову. Воин, который должен был привести приговор в исполнение, видя мужество святой, уверовал во Христа. Он отказывался исполнить волю Олимврия, но Марина сама попросила его не медлить и отпустить ее душу на свободу, к истинному жениху, встречи с которым она ждала.
0: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Всякое наше страдание, даже неправое, знает Бог, знает и сострадает нам. Старец Сафроний Сахаров.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой случается, что накатывают усталость, лень, апатия, опускаются руки, и путь в Царствие Небесное кажется слишком тяжелым. Святые отцы называют такое состояние унынием. Преподобный Серафим Саровский, предлагая рецепты от этого недуга, назвал, помимо прочего, труд и благодарность. Почему именно труд и благодарность изгоняют уныние? И какой именно труд? На этот вопрос может ответить повесть «Нелли или лучшее наследство», опубликованная в 1867 году писательницей Люси Гернси. Главная героиня повести, 13-летняя Нелли Райан, живет с бабушкой, а та всю жизнь провела, грезя о далеком замке, на который у нее будто бы есть права. В этих условиях Нелли, предоставленная самой себе, выросла небрежной, ленивой, безответственной. Однажды девочка услышала о Христе и всем сердцем уверовала в Него. И тут же с горечью подумала: разве Царство Небесное для таких, как я? Все же Нелли решила: я попробую заслужить его. И вскоре поняла: у нее мало что получается. Нелли унывала, терялась, плакала. «Я никогда, никогда не смогу заслужить Царствие Божие», — в отчаянии сказала она себе. Все изменилось, когда добрая соседка растолковала девочке. «На самом деле, — сказала она, — рай не нужно зарабатывать. Христос уже приобрел его для нас. Он умер, — сказала она, — чтобы ты жила, и воскрес, чтобы ты вошла в его царствие. И все, что ты отныне будешь делать ради него, — это труд любви и благодарности тому, кто заплатил за тебя самую высокую цену». Нелли, услышав эти слова, воспрянула духом. Слова соседки словно окрылили девочку. Ведь сказала Нелли чуть позже подруге: «Одно дело, когда делаешь что-то по обязанности, и совсем другое, когда что-то делаешь, потому что любишь и благодаришь». Такой труд, труд любви, как раз и прогоняет уныние, расслабление, тоску и печаль, ободряет и укрепляет. Вот поэтому святой Серафим Саровский и советовал спасаться от уныния трудом и благодарностью. У главной героини повести «Нелли или лучшее наследство» это получилось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель». Преподобный Марк Подвижник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «И восходя Иисус во Иерусалим, поято бы надесят ученика едино на путь».
6: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. И Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“, и говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“.
5: Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих.
4: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят, потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни. Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально – надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой. «Когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
1: В конце 15 века на небольшом мысе в Ладожском озере поселился монах по имени Адриан. Мыс этот был сплошь покрыт дремучим лесом. В его чаще Адриан устроил себе жилище. День и ночь он проводил в молитве. Однако недолго Адриану пришлось жить в одиночестве. Узнав о его отшельническом подвиге, к монаху стали стекаться ученики. Вместе с ними Адриан построил кельи, а в скором времени возвел небольшой храм в честь святого Николая Чудотворца. Так в лесной глуши появилась маленькая обитель. Но однажды совсем рядом с иноками разбила свой лагерь шайка разбойников. Ею заправлял атаман по имени Андрус. Слава его среди местных грабителей и душегубов была настолько велика, что даже мыс, на котором поселился монах, стали называть Андрусовским. Однажды вечером, когда в обители готовились к ночному молитвенному бдению, Андрус появился возле кельи Адриана. Вызвав монаха, он заявил: «Вы, черницы, убирайтесь отсюда. К утру, чтобы духу вашего тут не было, а не то худо придется». Адриан опешил. Да, инокам и самим тягостно было такое соседство. Но уйти значило бросить церковь, а это было решительно невозможно сделать. Поэтому Адриан стал умолять атамана позволить им и дальше оставаться на своем месте. «Денег на выкуп у меня нет, но я буду молиться о тебе Богу», — сказал монах. Андрус громко рассмеялся. «И это все, что ты можешь предложить?» — спросил он монаха. Но сердце его неожиданно смягчилось. «Ладно, живите», — махнул он рукой и ушел восвояси. Прошло несколько дней. В это время разбойникам Андруса пришлось столкнуться с другой шайкой, промышлявшей на острове. Стычка для атамана закончилась плачевно. Он попал в плен. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает неминуемая смерть, и, сидя в заточении, горько раскаивался в своей прежней жизни и молил Бога о прощении. На какой-то миг Андрус задремал, а когда проснулся, увидел себя без оков, сидящим не в земляной яме, а на пустынном берегу. Пораженный, он понял, что произошло чудо. И тут вспомнил про обещание Адриана молиться за него. Разбойник поспешил в обитель. Атаман нашел иноков стоящими на молебне. Разбойник рассказал обо всем случившемся Адриану, пал к ногам монаха и попросил принять его в братию. Так бывший разбойник поселился в обители и прожил там до конца своих дней в покаянии и молитве. По милосердию Господа, у которого просим из-за врагов наших, даруется им раскаяние и прозрение, говорил Адриан Андрусовский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.

Радио «Вера». Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

Вера. Светлое радио. Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое всегда в нашей власти. А значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать. Александр Солженицын.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Льюиса Кэрролла «Дневник путешествия в Россию в 1867 году» или «Русский дневник». 30 июля 1867 года. Санкт-Петербург. Долго гуляли по городу. Прошли, вероятно, в целом миль 15 или 16. Расстояния здесь огромные, кажется, будто идешь по городу великанов. Мы посетили кафедральный собор, расположенный в крепости. Внутри великолепные украшения из золота и драгоценных камней. Водил нас по крепости русский солдат. Служат здесь по большей части солдаты. Здесь покоятся все, за исключением одного, русские императоры, начиная с Петра Великого. По всему храму множество икон с горящими перед ними свечами.

0: вещами и ящиками для пожертвований. Я видел, как одна бедная женщина с больным ребенком на руках подошла к изображению святого Петра. Она вручила монетку стоявшему у дверей солдату, который опустил ее в ящик, потом долго крестилась и кланялась, тихонько приговаривая что-то, чтобы успокоить бедного малыша. По ее исхудавшему и измученному лицу было видно. Она твердо верит в то, что таким способом убедит святого Петра помочь ее ребенку.
1: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, а можно я вам личный вопрос задам?
2: Личный? Ну, спрашивай, Степ, попробуй ответить.
1: А вы не будете сердиться, если он вам глупым покажется?
2: Конечно, буду. Так заинтриговал меня и вдруг разочаруешь. Да шучу. Задавай скорее свой таинственный вопрос.
1: Мне вот интересно, вот вы столько лет псалтырь изучаете, и за это время она вам не наскучила?
2: Нисколько. И это все?
1: Не совсем. А главное, что я хотел узнать у вас, что для вас псалмы? Предмет исследования, красивые стихи или молитвы? И почему вы их читаете? Потому что считаете, что так нужно, или потому что вам так хочется?
2: Но, знаешь, вопрос совсем не глупый, и ответить на него однозначно не получится. Я постараюсь быть откровенным. Благодарен за то, что интересуешься такими вещами нематериальными. Так получилось, что в молодости со мной произошла история, которую без преувеличения можно назвать трагической. Я потерял жену. Сказать, что я ее очень любил, это значит ничего не сказать. Горе накрыло меня, как душный мешок, которым в буквальном смысле было нечем дышать. И вот тут мне дали в руки псалтырь. Читай, чтобы жена твоя спаслась.
1: Это за упокой, да?
2: Да. Именно так. Только тогда я не понимал, как я могу спасти жену. Не понимал и смысла читаемых строк. Хотя в ту пору я уже защитил диссертацию по старославянскому языку, и церковнославянский язык не был для меня китайской грамотой. Наверное, главное препятствие в постижении молитв все-таки не языковое. Больше мешает отсутствие опыта постижения Бога.
1: А что же вас заставляло читать?
2: Взялся я за псалтырь, потому что мне сказали, что так нужно. А оказалось, что это еще и утешительно. Сладко.
1: Сладко?
2: Да, Степ. Неизвестный автор 146-го псалма так сказал об этом в своей песне. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Понимаешь? С одной стороны, петь псалмы и вообще молиться нужно, потому что так лучше, полезнее для тебя. Ну вот как родители понуждают детей, учи уроки, в жизни пригодится. А с другой, даже в самых робких, неуклюжих попытках богообщения кроется непередаваемая словами радость. Таково было мое первое знакомство с псалтырью.
1: А потом?
2: Потом, с каждым кругом чтения, она открывалась мне все новыми гранями смысла. А главным в этом узнавании было то, что в Боге все живы. И стремясь приблизиться к Нему, человек тянет за собой всех, кто дорог ему, кому дорог он сам. В этом вхождении в жизнь, в бессмертие, вместе, взявшись за руки, наверное, и заключается спасение.
1: Андрей Борисович, ну почему вы стали профессионально изучать псалтырь?
2: Обстоятельства складывались так, как будто не я выбрал псалтырь в качестве предмета изучения, а она меня сделала своим исследователем. Мне стали поступать предложения, которых я не искал. Ну, написать статью о псалмах, выступить с докладом, подготовить материал для альманаха. Сейчас это уже не удивительно, поскольку моя специализация известна в определенных кругах. Но поначалу это воспринималось как призыв, как чудо.
1: И с годами у вас не притупилось восприятие псалмов?
2: Степ, но ведь у тебя с годами не притупляется восприятие воды, воздуха, хлеба. Наоборот, сейчас я не просто с верой, а с твердой уверенностью произношу такие, например, строки. «Господь лечит сокрушенных сердцем, перевязывает их раны, пересчитывает он звезды, всех их по имени называет».
1: Надо же, какой масштаб и какие образы. А как это вы уверены, что тот, кто как хозяин знает все звезды по именам, станет перевязывать раны человеческого сердца.
2: Станет, Степ. Велик Господь наш, и сила Его велика, и безмерно знание Его. О каждом из нас и обо всем в этом мире. И мне в это не просто верится. Это радостная уверенность, которая освещает всю мою жизнь. Ну вот как солнце. Иной раз кажется, так бы и воскликнул вслед за псалмопевцем без стеснения, прямо где-нибудь в людном месте. Пойте Господу песни хвалы, Богу нашему пойте под лиру.
1: Не поймут.
2: Поймут. Каждый в свое время. А эпатировать публику, конечно, ни к чему. Тем более, если вспомнить, что Бог открывает себя в неприметных мелочах, которые наполняют нашу жизнь. Он заволакивает небо облаками, посылает на землю дождь, покрывает горы травой, скоту домашнему пищу дает и пищащим вороньим птенцам.
1: Андрей Борисович, а эти мелочи, может быть, и неприметные, но говорящие. Кажется, будто они свидетельствуют о том, что Богу дорога беззащитность.
2: Точно. Беззащитность, которая ищет опоры, черпает силу в его всемогуществе, сыновняя доверчивость ему. Автор 146-го псалма об этом тоже сказал, и очень образно. Не смотрит Бог на силу коня, на быстроту ног человеческих, а угодны ему те, кто почитает его и уповает на милость его.
1: Знаете, Андрей Борисович, почему я вас стал расспрашивать? А потому что я тоже хочу профессионально изучать псалтырь. Как вы думаете, получится это у меня?
2: Ах, вот в чем дело. Ну что ж, я очень рад. Вот только мне хочется, знаешь, что сказать тебе? Есть два метода познания. Первый – препарировать изучаемый предмет извне, рационально постигать его качество. И второй – самому войти в предмет, слиться с ним, собой познать его суть. Вот псалтырь, ее можно постигнуть – лишь вторым способом.
1: Сердцем?
2: Сердцем.
3: Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Thank you.

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Новгородской губернии. В 50 лет он увидел во сне Божию Матерь, которая велела ему идти на Двину в Моржевецкую Николаевскую пустынь, взять там икону Адигитрии и на реке Лузи у Туринской горы построить храм. Преподобный Леонид не решился следовать этому видению, посчитав его за простой сон. Он ушел в Кожеезерский монастырь, принял там монашество и провел в трудах и молитве около 3 лет. Оттуда преподобный перешел в Соловецкий монастырь. Чудесное сновидение повторилось. Тогда преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю Корнилию о велении Матери Божией. Получив от настоятеля благословение и икону Адигитрии, преподобный добрался до реки Лузы и близ Туринской горы устроил себе из хвороста хижину. Недобрые люди вынудили его переселиться вверх по реке, в болотистое и пустынное место. Для осушения болот подвижник выкопал 3 канала. Во время этих тяжелых работ его ужалила ядовитая змея. Предав себя воле Божией, преподобный Леонид решил не предпринимать никаких мер для лечения и не думать о последствиях. И остался здоров. В благодарность Господу за милосердие он назвал один из каналов «Не думай рекой», а обитель, которую основал позже, Устнедумской. Скончался преподобный Леонид на 100-м году жизни 30 июля 1654 года. Преподобный Леонид Устнедумский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному с молитвенной просьбой. Святой праведный Леонид, моли Бога о нас.
1: В эфире программа

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Сердце поет. Так мы говорим, когда на душе у нас радостно, умиротворенно и светло. Каждому, наверное, хотелось бы чаще переживать это необыкновенное состояние. О том, как можно достичь его в нашей жизни, размышляет Иван Алексеевич Ильин. Русский православный философ и мыслитель конца XIX – первой половины XX века. На страницах своей работы «Поющее сердце» – книга «Тихих созерцаний». Сердце человека поет, когда Царство Божие приходит в его земную жизнь, и она становится преображенной и освященной. Это происходит, когда соблюдаются Божьи заповеди, пишет Иван Ильин. На страницах своего мемуарно-философского труда автор обращается к собственному жизненному опыту и вспоминает, как сам не раз убеждался в действенности этого закона. Однажды в детстве бабушка подарила ему тетрадь для записей в красивом софьяновом переплете. 8-летний Иван был до слез раздосадован, ведь он хотел получить в подарок набор оловянных солдатиков. Тогда дедушка объяснил ему, что нужно уметь смиряться с тем, что не все в жизни происходит так, как хочется, и видеть благо в том, что имеешь. Это простое правило Иван Ильин вспоминал впоследствии на протяжении жизни. «Всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьяновой тетради», – пишет философ. Вспоминает он на страницах своей книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» еще один случай. Произошел он, когда Иван Ильин праздновал первое Рождество на чужбине. Писатель был вынужден эмигрировать из Советской России в 1922 году. Сначала в Германию, потом в Швейцарию. Все вокруг радостно готовились к празднику. Наряжали елку, дарили друг другу подарки. Но автор ощущал острое одиночество. Ему казалось, что он всеми покинут и забыт. Чужой город, чужие люди. Чтобы почувствовать родное тепло, писатель решил перечитать старые письма, которые привез с собой как память. Вытащил из пачки одно наугад. Это оказалось письмо от его покойной матери, написанное давно, когда он был еще совсем молодым. «Ты жалуешься мне на одиночество. Видишь ли, человек одинок, когда он никого не любит. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает, и он дарит свою любовь. Тогда и он не одинок, потому что живет тем, кого любит, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. А это и есть счастье». Так материнские слова сквозь годы утешили писателя в трудный момент его жизни. Сердце поет от любви к ближнему. А высшая песня человеческого сердца – это молитва, пишет Иван Ильин. Нет более действенного, более чистого утешения для человеческого духа. Молитва дает очищение и укрепление, успокоение и радость. Часто сама жизнь учит нас молитве, замечает автор. Бывают обстоятельства, когда потрясенное сердце вдруг начинает молиться из самой своей глубины и так вдохновенно призывать Господа, как никогда человек дотоле не делал, а порой и не помышлял. Иван Ильин на страницах своего труда «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» говорит с читателем непринужденным, ясным, живым и образным языком и утверждает: «Сердце, которое видит во всем божественный отблеск, само становится Божьим светильником. Оно дарит любовь каждому живому существу и поет от счастья». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из рассказа «Легенды о совестном Даниле». Старичок, как заметил его пробуждение, сейчас и заговорил ласковым голосом. «Будь благословен Господь, возвращающий тебя к жизни. Сейчас я подам тебе воды». Данила спросил: «Как твое имя, Авва?»
2: Авва – от древнееврейского «Абба», то есть «отец». Именно так обратился к Богу Иисус Христос во время молитвы в Гефсиманском саду, известной как «Моление о чаше». «Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Просил Спаситель Бога Отца накануне распятия, используя обращение, выражающее высшую степень доверия, искренней любви и сыновней покорности. Называть Бога Отцом Иисус Христос призвал и людей, даровав нам молитву «Отче наш». Начиная с IV века, слово «Авва» стало почтительным обращением к монашествующим, прежде всего к настоятелям монастырей и старцам-подвижникам. В сирийской, коптской, эфиопской церквах так и поныне обращаются к священникам, монахам и архиереям.

0: Радио «Вера». География Веры. Саратов – областной центр на юго-востоке европейской части России. Город был основан в 1590 году как военное укрепление на берегу Волги. В то время русское царство получило обширные земли Поволжья после удачных походов на Казанское и Астраханское ханство. И крепость была нужна, чтобы освоить и защитить новые территории. Вначале бастион расположили на левом берегу реки, в 1674 году перенесли на правый. Одним из первых строений здесь стал храм Святой Троицы. Его и сегодня называют краеугольным камнем Саратова. В Троицком соборе жители просили у Бога помощи, когда город захватили войска Емельяна Пугачева в 1774 году. Под сводами храма служили молебны во время Отечественной войны 1812 года. В память победы над Наполеоном в Саратове построили церковь во имя благоверного князя Александра Невского. И в последующие годы XIX века в городе один за другим вырастали храмы. В то время Саратов стал центром хлеботорговли, и состоятельные купцы радели о его украшении и духовном развитии. В 1830 году здесь открылась духовная семинария и два монастыря – Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский. Оба они были закрыты после революции 1917 года. К концу 30-х годов XX века в Саратове не осталось действующих храмов. А в конце столетия настало время возрождения православия. Жители города восстанавливали разоренные церкви и строили новые. С 2011 года Саратов – центр православной митрополии.
1: Радио «Вера» в Саратове можно слушать на частоте 101.1 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 30 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Навсегда». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человек верующий точно знает, в церкви регулярно случаются чудеса. Как, впрочем, и в жизни как таковой. Ведь Господь действует везде, но в церкви Его присутствие значительно более ощутимо. Но чудеса совершаются не просто так, а с определенной целью. Об этом пишет в отрывке из 14 главы своего первого послания Коринфянам апостол Павел. Давайте послушаем.
2: «Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголику и вам пользу сотворю».
3: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».
2: «Да и ины пользую, нежели тьмы словес языком».
1: Первый век существования христианской церкви был отмечен многочисленными чудесными явлениями. Одно из них – глоссолалия, или при прямом переводе с греческого языка на русский – говорение на языках. Глоссолалией принято называть дарованную Богом способность говорения на незнакомых иностранных языках. Возможность мгновенного освоения иностранных языков и говорения на них – была дана в первую очередь апостолам для проповеди Евангелия за пределами еврейского народа. Впервые они продемонстрировали глоссолалию сразу после получения благодати Святого Духа во время события Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. И надо сказать, ученики Спасителя и сами сильно удивились, и свидетели чуда поразили, вдруг открывшейся возможностью уверенно и красноречиво проповедовать на иностранных языках. Иудейские паломники, прибывшие в Иерусалим из разных регионов Римской империи, вдруг услышали проповедь на родных для себя языках, на которых говорили простые на вид мужчины, сильно напоминающие рыбаков и ремесленников. Чудесное говорение на языках трижды описывается в книге «Деяний святых апостолов». А вот в первом послании к христианам Коринфа апостол Павел говорит о поддельной глоссолалии, которая существовала в двух видах. Первый – непонятное и невнятное бормотание, которое не имело практического смысла, но которое позволяло артистически настроенному человеку привлечь к себе внимание. Второй тип заслуживает более сложного описания – представьте себе ситуацию. Некий христианин, член древней церкви, получает от Бога чудесную способность говорить на иностранном языке. Что это значит? Значит, Господь призывает его к проповеди в том регионе, где люди на данном языке общаются. Но этот человек остается на месте и использует полученный дар для того, чтобы просто удивлять соседей. Они его слушают, ничего не понимают, но восхищаются. А говорун радуется от полученной горделивой славы. Апостол Павел решительно протестовал против такого поведения, и коринфянам, которые грешили, используя дары Божии не по делу, сурово пишет следующее: «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Сам Павел тоже владел глоссолалией, но использовал ее исключительно для нужд миссии, а не для собственного прославления. Потому и пишет он в заключение прозвучавшего отрывка: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». В наши дни феномен глоссолалии почти исчез, так как нужда в нем почти отпала. Но есть другие дары от Господа, и отношение к ним должно быть ровно таким же, как и в случае с говорением на языках. Чудо Божие совершается для вразумления и наставления, для просвещения и утешения, а не для горделивого самопревозношения. И если Господь наделил нас теми или иными талантами, во-первых, будем Его благодарить, а во-вторых, станем использовать полученное во славу Божию, а не во славу свою.
0: Апостольские чтения.

0: вера.
1: Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 1814 год. Заграничный поход русской армии против наполеоновской Франции. Мы поехали к Глюкштадту. В одном новом постоялом доме, как нам казалось, мы были приятно удивлены вежливым приемом и хорошим угощением. При расставании Ильинский подал хозяину 2 марки, спрашивая, довольны ли этого. «Мы ничего не продаем. Здесь не трактир», — отвечал хозяин спокойно. Ильинский несколько смешался, он спрятал свои марки и сказал, смягчая голос, «Но вы так много издержали для нас». «Для вас? Нет. Я очень рад, что вы заехали ко мне, но разделил с вами только то, что всегда сам употребляю со своим семейством. Вы русские офицеры. Король наш велел нам с русскими обходиться хорошо. Мы поклонились доброму хозяину нашему и уехали».
0: Голоса времени.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. В православной церкви есть святыни, которые появились непосредственно в христианскую эпоху, а есть такие, которые почитаются еще с ветхозаветных времен, то есть начиная с исторического периода до рождения Иисуса Христа. Многие подобные реликвии находятся в Палестине и одинаково признаются и христианами, и иудеями. Например, в городе Хевроне находится пещера праотцев, в которой похоронены ветхозаветные святые праотцы Авраам, Исаак и Иаков, а также их жены. Почтить гробницы приходят сюда христиане, иудеи и мусульмане. Пещера в Хевроне – святыня с непререкаемым статусом. Впрочем, есть ветхозаветные реликвии, история которых не совсем ясна и даже покрыта тайной. К таковым относится прежде всего Ковчег Завета – главная святыня народа израильского и яркий символ его истории. Ковчегом Завета принято называть деревянный ларец, обильно украшенный золотом изнутри и снаружи, в котором находились каменные скрижали с 10 заповедями, данные Богом через Моисея. Чудесным образом расцветший посох пророка Аарона, а также блюдо с манной, небесной пищей, которой питались евреи во время путешествия в пустыне. Ковчег Завета долгое время находился в храме Соломона, главном храме Израиля в центре Иерусалима. По свидетельству Священного Писания, Ковчег Завета обладал чудесными свойствами, и человек, в зависимости от своего внутреннего состояния, мог через прикосновение к ковчегу получить или исцеление, или погибнуть. В VI веке до Рождества Христова Иерусалим пал под ударом войска вавилонского царя Навуходоносора. Вавилонине разграбили столицу Израиля, храм Соломона в том числе, но Ковчега Завета не нашли. Величайшая святыня Ветхого Завета исчезла, но, как кажется, не бесследно. Как утверждают эфиопские христиане, именно их страна стала местом, где Ковчег Завета был спрятан и тем самым избежал уничтожения. Ветхозаветная святыня якобы до сих пор находится в городе Аксум на севере Эфиопии и размещена в особой часовне рядом с собором Святейшей Девы Марии Сиона. К сожалению, эфиопская церковь, хотя и именует себя православной, начиная с V века не состоит в общении с православными церквами из-за искажения основ веры. Тем не менее, эфиопское христианство имеет древнюю историю и очень самобытные традиции. С точки зрения эфиопских христиан, Ковчег Завета попал в их страну не случайно. Согласно местному преданию, перенесение святыни в Эфиопию организовал сын израильского царя Соломона и царицы Савской Македы Менелик, который то ли с согласия своего отца, то ли без него перенес Ковчег Завета в упомянутый уже город Аксум. В доказательство связи своего народа с царем Соломоном эфиопы приводят то, что на протяжении веков их страной управляла так называемая Соломонова династия, последним представителем которой был свергнутый в 1974 году император Хайле Селасие. Ковчег Завета настолько бдительно охраняется эфиопской церковью, что своими глазами его в течение истории видели немногие люди. Право взглянуть на ковчег имеется только у главы эфиопской церкви. Другим членам церкви остается лишь созерцать копию ковчега, которую выносят на всеобщее обозрение по большим праздникам. Поэтому сказать точно, действительно ли великая ветхозаветная святыня хранится в Эфиопии или нет, является делом проблематичным. Однако хочется верить, что по воле Божией эфиопам удалось ее сберечь. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Ковчеге Завета и месте его возможного нахождения в Эфиопии.

В эфире «Радио Вера».

0: Сегодня, 30 июля, Церковь вспоминает святую великомученицу Марину, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устнедумского. Святая великомученица Марина родилась в Малой Азии в городе Антиохии во время правления императора Диоклетиана. В детстве она стала христианкой, а в 15 лет претерпела страшные мучения от язычников и была казнена. Страдания великомученицы описал их очевидец по имени Феотим. Именно он установил традицию почитания святой Марины. Феотим умастил благовониями тело великомученицы и скрыл его в доме некой христианки в Антиохии. Впоследствии, когда гонения на церковь прекратились, мощи святой Марины были помещены в каменную гробницу в специально построенном храме, где много лет в день памяти святой после литургии устраивали поминальную трапезу в честь великомученицы. От мощей святой Марины были засвидетельствованы многочисленные чудеса. Из Антиохии мощи были перенесены в Константинополь, а после того, как город захватили крестоносцы, честные останки великомученицы были вывезены в Италию. Часть ее мощей находится сейчас на Святой горе Афон.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой великомученицы Марины. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой за молитвенной помощью. Великомученица Марина, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях научный сотрудник Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Мария Глевинская. Поговорим о сборе и изучении информации о святых, которые при жизни имели отношение к предпринимательству. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о 5-й заповеди, посвященной почитанию родителей.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Святые в литературе.
2: Историки называют монахов-бенедиктинцев аристократами средневековой Европы. Их вклад в просвещение, развитие наук и искусства был огромен. Все бенедиктинские монастыри жили по уставу святого Бенедикта Нурсийского. Это один из самых почитаемых в Европе святых. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюхина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Бенедикте Нурсийском и произведении Петра Дамиани «На вечерней» — гимн святому Бенедикту. Место действия — монастырь Монте-Кассино в Италии. Время действия — первая половина VI века по Рождестве Христовом. Имя святого Бенедикта воспето во многих средневековых поэтических гимнах, которые исполнялись в монастырях во время богослужений. Вот как один из них звучит у автора X века Петра Дамиани.
3: «Дальний прах презрев, воспаряя к звездам, ты призвал к вере многим родиться, и сосуд разбитый, призвавший Бога, целым содеял. В малом теле могучую мощь являя, ты несешь труды, побеждаешь старость, всей душой ревнуешь о строгом долге жизни уставной».
2: Средневековым монахам не нужно было объяснять, почему в гимне речь идет о неком разбитом сосуде и жизни уставной. Это хорошо известно из жития преподобного Бенедикта Нурсийского. Святой Бенедикт родился в 480 году в небольшом итальянском городке Нурсия в горах Умбрии. Сейчас это город Норча, неподалеку от Перуджи. Родители отправили его учиться в Рим. Но Бенедикт, с детства мечтавший о монашеской жизни, вскоре покинул столицу и ушел в горы вести отшельническую жизнь. Позже его позвали возглавить небольшую монашескую общину. Бенедикт согласился – но с условием, что братья будут жить по уставу, суть которого можно изложить в двух словах – молись и трудись. Монахам не понравилась строгая жизнь, они задумали отравить нового настоятеля и подмешали ему яд в вино. Прежде чем поднести питье к губам, Бенедикт по своему обыкновению его перекрестил, и глиняная чаша в его руках рассыпалась на куски. Испуганные братья призналась в своем преступлении. Об этом разбитом сосуде, который после чудесным образом снова стал целым, поется в гимне Петра Дамиани. Впоследствии святой Бенедикт основал на горе близ итальянского города Кассино знаменитый монастырь Монте-Кассино и написал устав монашеской жизни, по которому жили монахи всей средневековой Европы. Известны многочисленные чудеса преподобного Бенедикта Нурсийского. Он молитвой исцелял больных, предвидел будущее и даже воскрешал мертвых.
3: «Отрока, что был погребен обвалом, ты, возвысив глаз, воскресил молитвой, чувство во плоти, как и плоть во здравие, восстановляя».
2: У преподобного Бенедикта была родная сестра по имени Схоластика. Подражая подвигам брата, она основала женский монастырь, ежегодно приходила в Монте-Кассино навестить Бенедикта. Брат и сестра скончались в 547 году. Преподобный Бенедикт завещал похоронить себя в одной могиле со схоластикой.
3: «В образе святом голубицы мирной, сестрину ты зреть удостоен душу, возлетевшую до верховных высей звездного круга. Так и сам, победу стяжав над миром и окончив брань, ты восходишь к небу, по стезе, горящей огнем созвездий, шествуя дивно».
2: Автор прозвучавшего средневекового гимна Петр Дамиани был одним из самых образованных людей раннего итальянского средневековья. Он посвятил много времени изучению Священного Писания, переводил на латынь жития раннехристианских святых, сочинял церковные песнопения. Еще в молодые годы Петр Дамиани принял монашество в бенедиктинском монастыре Фонте-Авилан неподалеку от итальянского города Губби, где потом 30 лет был настоятелем. В стенах этого монастыря нередко звучало сочинение Дамиани, которое дошло до наших дней под названием «Навечерний» – гимн святому Бенедикту. Гимн Петра Дамиани в нашей программе прозвучал в переводе Сергея Аверинцева. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Высочайшее чудо прежде всего сам Бог, а после Бога все чудеса малы и незначительны. Митрополит Вениамин Федченков.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Какое отношение имеют мои поступки к мирозданию? Насколько сильно то, что я творю, мыслю, говорю, меняет мир вокруг меня? Таким вопросом задается в повести «Счастливо, Ивушкин» писательница Ирина Токмакова. Персонаж повести, енот Нотя, страшно занят. С утра до ночи он стирает, полоскает, сушит. Что же он так старательно отстирывает? Облака. Зачем, недоуменно спрашивают Нотю гости, мальчик Филя Ивушкин и старая лошадка Луша? «А куда, по-вашему, деваются плохие слова?» — отвечает вопросом на вопрос расстроенной Нотя. Оказывается, плохие, то есть недобрые, сердитые слова не исчезают бесследно. Они поднимаются к облакам и расплываются на них грязными кляксами. Вот и приходится Ноте отстирывать облака, возвращать им радостную белизну. Нотя – сказочный, конечно, персонаж, но оскверняющие мир вокруг нас слова – духовная реальность. Игуменья Арсения Серебрякова, монахиня-подвижница и духовная писательница XIX столетия, однажды заметила: «Греховность наша отзывается и на других людях, и на всем мире». Хорошо, если, прочтя сказку Ирины Токмаковой «Счастливо, Ивушкин», дети и их родители решат помочь еноту Ноте хранить мир, чистоту и радость в своем сердце. И стало быть, в мире.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Нередко люди приходят к Богу с конкретным запросом. Но правильно ли это? И чем может закончиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «И восходя Иисус во Иерусалим, поят оба надесят ученика едино на путь».
4: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. И Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“.
3: Но послужите и дайте душу свою в избавление за многих.
2: Порой люди верующие даже не задумываются о том, почему они верят. Папа с мамой верили, или бабушка в детстве в храм водила. Вот и вырос человек с мыслью, что Бог есть. Они уже верят, потому ли, что им от Бога что-нибудь нужно, или просто потому, что Он есть, и в Нем они обрели смысл жизни. Первое, конечно, распространено значительно чаще. Человека с детства могут воспитывать с мыслью, что у мира есть хозяин, и чтобы жить нормально – надо быть с ним в нормальных отношениях. Не то чтобы общаться и дружить, но просто учитывать. Естественно, чистых типов практически не бывает. Всякий человек в один момент ведет себя потребительски, в другой – дружески. Просто кто-то в большей степени склонен к одному, а кто-то к другому. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сегодня услышали, мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу с очень простой и ясной просьбой: – когда ты станешь Мессией, посади моих сыновей по правую и по левую сторону от тебя». И если ее обращение еще хоть как-то можно понять, ведь она могла не слышать того, что Спаситель говорил о грядущих страданиях, ее сыновья просили вместе с ней, хотя все прекрасно слышали. Отвечая ей, Господь говорит: «Вы не знаете, чего просите». При этом сам Он знает, что в ближайшей перспективе по правую и по левую сторону от Него будут не кресла министров, но кресты, и висеть на них будут не апостолы, а разбойники. И если бы мать Иакова и Иоанна знала, о чем просила, думаю, она пришла бы в ужас. Однако всему свое время. Ее дети еще проявят верность своему учителю, но будет это не тогда, когда захочется им, но когда нужно будет Богу. Пока же Спаситель не объясняет ей и ее детям всего, что их ждет. Они слышали, но не слушали рассказ о его собственных грядущих страданиях. И это значит, что они ничего не поняли бы и о своих собственных. Вместо объяснений Христос предлагает им не строить своих планов, но жить по его заповедям. Требуя исполнения своих планов, мы обычно не знаем, чего просим. Вместо этого будем жить по воле Бога и доверять Ему.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сломал ногу. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть. С грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс. Со Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима. Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно, и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость. На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина. «Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», – продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость. Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами, как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой.

Радио «Вера». Светлое радио. Наша совесть – судья непогрешимый, пока мы не убили ее. Анаре де Бальзак.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя критику Виссариону Белинскому. Июль 1847 года. Что мне сказать вам на замечание, будто русский мужик не склонен к религии? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю? Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуважением отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Мама, папа, кто эти батюшки?» – спрашивает 5-летний Коля, показывая на портреты, висящие на стене. «Это твои прапрадедушки, отец Николай и отец Федор. Мы с мужем рассказываем маленькому сыну о том, как им тяжело жилось. Отца Федора Гусева, который служил в Срезнево Рязанской области, на протяжении многих лет преследовали, неоднократно вызывали на допросы, требовали прекратить служение. Но, несмотря на это, он продолжал служить». Жизнь второго священника, Николая Жилякова, окончилась трагически. После третьего ареста его расстреляли. Оба священника пока не канонизированы в лике новомучеников или исповедников, то есть тех, кто пострадал за веру во Христа в 20 веке. Но верующие молитвенно обращаются к ним и чувствуют их молитвы перед Богом. В дни памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской мы вспоминаем подвиг всех тех, кто погиб или пострадал за веру в годы гонений. Царскую семью, расстрелянную большевиками, священников, монашествующих, верующих мирян. В память о них в храмах поют тропарь, то есть хвалебную песнь новомученикам и исповедникам Русской Церкви. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы: «Сегодня радостно торжествует Церковь Русская, прославляя новомучеников и исповедников». По-церковнославянски звучит так: «Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющая новомученики и исповедники своя». Послушаем первый фрагмент.
2: Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющая новомученики и исповедники своя.
1: Далее в тексте тропаря перечисляются те, кто пострадал за веру во времена гонений на церковь в 20 веке. Епископы и священники, царственные страстотерпцы, благоверные князья и княгини, преподобные и все православные христиане, в одни гонений безбожных жизнь свою за веру во Христа отдавшие и кровью истину сохранившие. Давайте послушаем эту часть песнопения на церковнославянском языке.

Третий фрагмент молитвы: «Их защитой, долготерпеливый Господи, страну нашу в православии сохрани до скончания времен». По-церковнославянски звучит так: «Тех предстательством, долготерпеливый Господи, страну нашу в православии сохрани до скончания века». Давайте послушаем этот отрывок.

Последняя строчка песнопения говорит о том, что именно жертвой всех многочисленных новомучеников российских Господь сохраняет нашу страну в вере на века. «А наши прапрадедушки слышат нас?» – спросил у меня маленький Николай. «Конечно, слышат», – отвечаю я. Тогда он посмотрел на них внимательно и сказал: «Дедушки, пожалуйста, попросите Бога, чтобы все-все люди на земле стали добрее». Давайте послушаем тропарь новомученикам и исповедникам Церкви Русской полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: «Дядя Андрей, посмотри, какая удивительная картина. Называется «На клиросе». Автор Леонид Соломаткин».
1: А что же тебя удивило в этой работе, племянник?
0: Ее содержание. Клирос – это ведь церковный хор, да?
1: Скорее, место в храме, где он располагается.
0: Точно. И на картине изображены певчие в церкви. Вот только все они седые старцы. Столь необычный хор я впервые вижу именно на этой картине и именно здесь, в Киргизском музее изобразительных искусств. Может, в Киргизии церковная традиция такая – петь на клиросе пожилым мужчинам?
1: Нет, Паш, творчество Леонида Соломаткина не связано с историей православной церкви в Кыргызстане. Художник родился в Курской губернии, учился в Московском училище живописи и ваяния, а затем в Санкт-Петербургской императорской академии художеств. И картина «На клиросе» была написана в городе на Неве в 1877 году.
0: То есть это в Петербурге был такой церковный хор, состоящий из старцев?
1: Не просто из старцев. Посмотри внимательно. Все они в военных мундирах, с орденами и медалями на груди. Это заслуженные воины, ветераны. И хотя об истории создания картины «На клиросе» не осталось никаких сведений, можно предположить, что Леонид Соломаткин зарисовал хор Казанского собора.
0: Того самого храма, колоннада которого выходит на Невский проспект?
1: Да, именно так. После Отечественной войны 1812 года Казанский собор стал своеобразным памятником побед русского народа. Здесь хранились трофеи, захваченные у наполеоновской армии. Французские военные знамена, символические ключи от покоренных городов, личный жезл маршала Луи Николя Даву.
0: Это французский военачальник?
1: Да, его называли железным маршалом. Он считался непобедимым полководцем до столкновения с армией Михаила Кутузова. Имя славного русского главнокомандующего, кстати, тоже связано с историей Казанского собора. Михаил Илларионович молился в этом храме перед тем, как возглавить армию, а позднее он был похоронен под сводами Казанского собора. Над гробницей Кутузова поместили список смоленской иконы Божьей Матери, образа, который сопровождал наших солдат в бою под деревней Бородино.
0: Теперь понятно, почему для защитников Родины этот храм был особенно дорог. Вот только много ли ветеранов Отечественной войны оставалось в 1877 году, когда Леонид Соломаткин писал свою картину?
1: Хотя со дня победы над Наполеоном на тот момент прошло 65 лет, в живых было еще немало участников тех событий. К тому же ряды ветеранов пополнялись за счет других войн. Ведь ратные подвиги русских не закончились после 1812 года. В XIX веке были еще русско-турецкие войны, затянувшиеся на несколько десятилетий, противостояние северокавказским имаматам, военный конфликт с Персидской империей.
0: Я, кажется, начинаю понимать смысл этого полотна. Художник хотел показать нам старых воинов, которые по возрасту уже не могли участвовать в боях, но они собрались в храме, чтобы молитвой поддержать тех, кто сражался в действующей армии.
1: Ты прав, Паш, но я хочу уточнить. Ветераны, которых нам представил Леонид Соломаткин на своей картине «На клиросе», всю жизнь отдали Отечеству. Треугольные нашивки галуны у них на рукавах свидетельствуют о многолетней службе. Все эти годы они ходили под пулями, они ночевали в окопах, делили друг с другом военный паёк. И совместная молитва для этих старых бойцов – насущная потребность, как дыхание. Они просят у Христа небесного царства для друзей погибших в бою. Призывают Спасителя на помощь молодым солдатам, которые защищают Родину. И славят Бога, дарующего людям мир.
2: Картину Леонида Соломаткина «На клиросе» можно увидеть в Киргизском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Человеку свойственно обращать внимание на свой внешний вид. Мы украшаем себя, наряжаемся. Но человек – это не только видимое тело. Человек есть и то, что невидимо. Хочу поделиться с вами наставлениями Авва Исаии Скитского об украшении души. Душа человеческая – невеста Христова. Как невеста украшается драгоценными уборами, бисером и жемчугом, чтобы понравиться жениху, так и душа человеческая должна украшать себя как бисером и жемчугом многими добрыми делами, чтобы ее возлюбил Христос. Но и чистая совесть есть украшение немалое. Ею, как прекрасным убором, украшались души святых апостолов. А золотые уста святителя Иоанна говорят, как очам человеческим приятно видеть прекрасное лицо, так очам Божьим приятна чистая совесть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Главный талант, данный Богом женщине, — это любящее сердце. Так считает протоиерей Сергий Николаев, настоятель храма Рождества Христова в подмосковном селе Заозерье. Отец Николай – писатель и публицист, член Союза писателей и журналистов России, постоянный автор православного женского журнала «Славянка». О роли женщины, ее предназначении, проблемах духовного и нравственного выбора протоиерей Сергий Николаев размышляет на страницах книги, которая называется «О женском счастье и женском несчастье». Вкратце рассказывая в предисловии о своей книге, автор надеется, что она станет для читателей добрым собеседником, способным ответить на наболевшие вопросы, утешить, направить и подсказать что-то важное. И прежде всего отец Сергий подчеркивает значимость женщины. «Мир зависит от женщины», – уверен автор. «От того, согласуются или идут вразрез с божественным замыслом те ценности, которые она выбирает для себя в качестве жизненных ориентиров». Господь сотворил женщину любящей помощницей, и именно это предназначение составляет ее существо, напоминает протоиерей Сергий Николаев в своей книге «О женском счастье и женском несчастье». Конечно, женщины чувствуют себя сильными, когда у них есть материальное благо, когда они реализуют интеллектуальные потребности, занимают высокое общественное положение. Но часто при этом они не ощущают себя счастливыми, если у них нет возможности о ком-то заботиться. Автор вспоминает в связи с этим знаменитые пушкинские строки из сказки о царе Салтане про то, как три девицы, мечтая стать царицами, планируют на весь крещеный мир приготовить пир, наткать полотна и, наконец, родить богатыря. Вот оно, настоящее женское. Всех накормить, одеть, обогреть, исцелить, отмечает отец Сергий. Разумеется, автор совсем не отрицает, что дамы действительно не хуже мужчин могут справиться со многими другими задачами, а в чем-то даже их превзойдут. Но подчеркивает, что заменить женщину в семейных трудах не сможет никто. Именно поэтому, считает отец Сергий, свой дар, свою силу и способности женщине имеет смысл вкладывать именно в семью. Подсказки и советы на этот счет, подкрепленные авторитетом Священного Писания и святоотеческой традиции, можно найти в главах под названием «О честном супружестве», «О таланте материнства», «О женском миротворчестве», «О смысле жизни» и других. Свои мысли протоиерей Сергий Николаев излагает в них просто, доходчиво, увлекательно и с добрым юмором. И приглашает присоединиться к беседе не только женщин, но и мужчин, которым наверняка тоже будет интересно поговорить о женском счастье и женском несчастье. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя Владимира.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Ларец слов.
1: Пасха – главный церковный праздник, в ходе которого православные христиане вспоминают о чуде – воскресении из мертвых Иисуса Христа. Пасхальный праздник длится в церковном календаре 40 дней, в течение которых поются особые пасхальные песнопения. Во многих из них Христос именуется «живодавцем». Например, в том, где говорится, как жены мироносицы пришли к гробной пещере и не обнаружили тело Спасителя. О значении слова «живодавец» наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «живодавец». Церковнославянское слово «живодавец» является составным, то есть имеет две части. «Давец» в переводе на русский язык означает «податель». «Живо» напрямую относится к слову «живот» по-славянски «жизнь». Таким образом, «живодавец» переводится как «податель жизни». Данное именование Иисуса Христа имеет долгую историю. От древних христиан, греков, до нас дошли иконы Спасителя, где он именуется «зоодотис», то есть «живодавцем». Подателем жизни Христа стали именовать не случайно. Воскресение Спасителя из мертвых стало событием победы над смертью и торжеством жизни. Христос, умерев за людей, дал им возможность жить в вечной радости с Богом. Живодавцем православная церковь именует также Святого Духа. Перед началом любого доброго дела православный христианин читает молитву Царю Небесной, где Святой Дух называется жизнеподателем, то есть живодавцем. Итак, запомним, что церковнославянское слово «живодавец» переводится на русский язык как «податель жизни». В церковных текстах понятие «живодавец» употребляется по отношению к Богу, как создателю жизни.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Каташин – небольшое село в Брянской области. Оно расположено ровно на половине пути между городами Клинцы и Новозыбков, в 4 километрах от трассы. Имя этого неприметного поселка дало название одному из чудотворных списков Казанской иконы Божьей Матери. История каташинского образа Богородицы уходит вглубь веков. Доподлинно известно, что чудотворную икону обрели в начале 17 века в роще близ села Белый Колодезь, что в 15 километрах от Каташина. А в 1692 году некий иеромонах Герасим основал на высоком берегу реки Каташинка монастырь. Инок обратился с просьбой к правящему архиерею Иоанну Максимовичу передать в обитель явленную в Белом Колодезе святыню. Архиепископ подписал соответствующую грамоту, и с тех пор казанская икона на много лет стала хранительницей монастыря. Список, как и первообраз, славился чудотворениями. В обитель на реке Каташинка приезжали паломники из России и Украины. Богатые пожертвования давали насельникам возможность заботиться о строительстве и украшении храмов. В конце 17 века в монастыре построили величественный шестистолпный пятиглавый собор в честь Николая Чудотворца. В нем и хранилась главная монастырская святыня – Каташинская Казанская икона Богородицы. Чудотворный образ покидал Никольский монастырь лишь во время шведского нашествия, в начале 18 века. Каташинскую икону доставили в город Стародуб, готовящийся к нападению войск Карла XII. Шведский король вплотную подошел к Стародубской крепости, но форсировать ее так и не решился. Город спасли мужество и стойкость воинов, охранявших подступы к нему, и помощь Богородицы по молитвам перед ее чудотворным образом. После победы над шведами Каташинская святыня возвратилась на родину. Казанская икона оставалась в Никольском соборе и после того, как Екатерина II упразднила монастырь в Каташине. Храм стал приходским, но паломники по-прежнему приезжали сюда, чтобы помолиться перед чудотворным образом. А вот революция 1917 года нанесла селу непоправимый урон. В советское время собор Николая Чудотворца закрыли, а потом взорвали. Хранимая веками икона исчезла. Уцелела ли реликвия в безбожное время, где она находится сейчас, неизвестно. Многие православные христиане верят, что святыня вернется. Что ж, такое вполне возможно. Недаром каташинский казанский образ Богородицы называют чудотворным.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина», 1930 год. В Даниловом монастыре был такой порядок. Каждое воскресенье на вечерней службе у мощей князя Даниила был соборный молебен. На этих службах пел хор девочек, человек, наверное, до 40. Были там особые напевы, монастырские. Пение было бесподобное. Собор всегда полон был, в особенности в этот вечер. Торжественность была необыкновенная в Даниловом монастыре. Дух там именно монашеский был. Годы такие были, что люди просто молились. Чувствовали, что молитва нужна. Тянулись все к крепкой молитве. Была очень, очень сильная духовная настроенность как монастырских насельников, так и мирян. Все приходили не случайно. Мимо храма шли и зашли. Все шли именно молиться. И молиться так, что не наблюдалось суеты в обширном большом соборе. Не было духа мирского. Как будто там именно все, которые стояли, были монахи.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Многие годы библейская история об осаде города Иерихон была едва ли не самым основным предметом недоверия Священному Писанию. И в этом нет ничего удивительного. События, описанные в книге Иисуса Навина, с легкостью можно было назвать вымыслом. А повествуется в ней о том, как на протяжении 6 дней евреи осаждали Иерихон, находясь на безопасном расстоянии от его стен. Осажденные с большим удивлением наблюдали столь странный прием осады. На 7-й день израильтяне обошли стены 6 раз, сохраняя гробовое молчание. На 7-м круге они громко затрубили в трубы, и стены рухнули. Преданный заклятию город был завоеван и сожжен. И до сих пор история считалась бы сказочной, если бы в 1907 году первые лопаты не воткнулись в землю холма Телес-Султана, под которым скрывался легендарный Иерихон. Эту первую археологическую экспедицию снарядили 2 немецких исследователя Эрнст Зелен и Карлс Ватцингер. Раскопки повергли в шок, и даже ученые-атеисты не могли сдержать своего удивления.
2: Иерихон представлял собой довольно типичную канаанскую крепость, правда, больших размеров. Укрепления города состояли из 2 рядов стен, наружный толщиной в 2 метра. И внутренний — в 4 метра. Высота стен была около 10 метров, и между ними имелся проход в 5 метров шириной. Они высились на мощнейшем фундаменте циклопической кладки. Но то, что буквально сбило с толку, это то, что стены города рухнули. Как бы это ни противоречило здравому смыслу, но это было именно так. Причем стена города обрушилась до самого основания.
1: Огромные трещины подтверждали догадки. Причем внешние стены обрушились наружу, а внутренние — вовнутрь. Опубликование результатов экспедиции вызвало бурную дискуссию со стороны противников авторитета Библии, требовавших дополнительных раскопок. Однако разыгравшаяся Первая мировая война вскоре прервала исследования. Археологи вернулись сюда лишь в 1930 году. Руководил раскопками английский ученый Джон Гарстонг. Исследовав руины города, археолог спешно подозвал 2 членов экспедиции, чтобы составить официальный документ, так как боялся, что на слово ему никто не поверит. Текст на бумаге гласил: «Стены города упали в направлении наружу, причем полностью, так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город». Дальнейшие раскопки были не менее поразительны. Глазам археологов открылись огромные горы золы и угля. Это было очередным доказательством точности библейского повествования. Но это было не последним удивительным открытием археологов. Несмотря на то, что издревле завоеватели всегда забирали все ценное и съестное из покоренных городов, ученые обнаружили амбары и кладовые, заполненные пшеницей, финиками и многими другими припасами, вещами и предметами, датировка которых показала, что город был разрушен около 1400 года до Рождества Христова. Более того, по наполненным зерном кувшинам стало очевидно, что город был разрушен именно весной, как и повествуется в книге Иисуса Навина.
2: То, что все припасы и ценности остались нетронутыми, свидетельствовало об одном. Город действительно был предан заклятию, и победители даже не прикоснулись к его сокровищам. Истребившие город страшные пожары, о которых и говорит Библия, также оставили память о себе в виде огромных гор золы и угля, которые раскрылись глазам археологов во время раскопок.
1: В 1952 году на холме Телес-Султан начала работать англо-американская экспедиция под руководством доктора Кэтлин Киньон. Внимание научного мира и общественности было буквально приковано к ним. Многие ждали, что современные ученые опровергнут выводы своих предшественников, но получилось наоборот. Наука, вплоть до мельчайших деталей, подтвердила библейское описание необыкновенного падения величественного и неприступного Иерихона.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: святых. Страницы летописи.
1: Поздняя осень 1918 года.
2: В большинстве областей России власть перешла в руки большевиков. Новый порядок предписывал безжалостно уничтожать все, что напоминало о прежней жизни. Вне закона была объявлена и церковь. Наряду с разрушением храмов началась кампания по изъятию и ликвидации церковных реликвий. Специальной комиссией ВЧК был составлен перечень особо почитаемых в народе святынь. Одними из первых в нем значились нетленные мощи преподобного Александра Свирского. Судьба этого человека удивительна. Основатель Свято-Троицкого монастыря, игумен Александр, еще при жизни почитался великим чудотворцем. Дважды за всю историю человечества открывалась Святая Троица людскому взору. Первый раз ветхозаветному праведнику Аврааму у Мамврийского дуба, второй раз на русской земле преподобному Александру Свирскому. Родившийся 15 июня 1448 года в семье небогатых крестьян, он с юных лет мечтал посвятить свою жизнь служению Богу. В 19-летнем возрасте, вопреки желанию родителей, юноша отправился на Валаам, в монастырь. По дороге, перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского озера, услышал он таинственный голос, известивший, что на этом месте создаст он обитель. По преданию, первое обретение мощей преподобного Александра Свирского случилось в 1647 году. Восстанавливая монастырь, опустошенный поляками во время смуты, монахи обнаружили склеп, в котором покоился старец. К их великому удивлению, тело святого было не тронуто временем. Казалось, он просто уснул и вот-вот откроет глаза. Таким увидели его и гонители веры.
3: Председателю Совнаркома Союза коммун Северной области Зиновьеву. Просим принять решительные меры к высылке комиссии по Александросвирскому вопросу. Согласно поданного заявления товарища Эленсона, председателя комитета коммунистов из Ладейного поля.
2: В декабре 1918 года нетленные мощи Александра Свирского были вывезены из Свято-Троицкого монастыря и доставлены в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Вечером того же дня в кабинете начальника кафедры анатомии профессора Танкова состоялся такой разговор.
4: Ну-с, Владимир Николаевич, показывайте, что это за объект особой важности.
5: Терпение, коллега.
4: Вы меня заинтриговали, голубчик. Умоляю, не томите.
5: Хорошо. Что вы скажете об этом?
4: Ну, и что тут у нас? Престарелый мужчина. На вид лет 80. Судя по всему, смерть наступила 2 или 3 дня назад. Следов насилия не наблюдаю. Скорее всего, этот человек умер по естественным причинам. Это все, что вы хотели мне показать?
5: Я всегда говорил, что вы превосходный специалист. Все верно, кроме одного. Этот человек скончался 400 лет назад.
4: 400 лет? Профессор, если бы я не знал, с кем я говорю, я решил бы, что передо мной сумасшедший. 400 лет? Это невозможно.
5: Не верите? Тогда потрудитесь прочесть.
4: Что это?
5: Газетная вырезка. Из сегодняшней «Правды».
4: Ну, если вы настаиваете, пожалуйста. Очередной поповский миф развенчан. Так называемые нетленные мощи Александра Свирского на поверку оказались восковой куклой. То есть, если я правильно понял...
5: Именно. Мощи Александра Свирского перед вами.
4: Но позвольте... Какая же это кукла? Это плоть. Это прекрасно сохранившаяся человеческая плоть.
2: В тот вечер Владимир Николаевич Танков принял опасное для себя решение. Во что бы то ни стало сохранить православную святыню. Для этого нужно было сделать так, чтобы о мощах преподобного Александра Свирского на время забыли. Так и случилось. После смерти профессора ее следы окончательно затерялись. В 1997 году с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира были начаты поиски. Архивные документы, собранные по крупицам свидетельства, привели исследователей на набережную Фонтанки, в военно-медицинскую академию имени Кирова. Здесь и произошло второе обретение мощей преподобного. Многочисленные экспертизы не оставили никаких сомнений в подлинности святыни. После 80 лет забвения нетленные мощи преподобного Александра Свирского были возвращены в Свято-Троицкую обитель. Там они находятся и по сей день.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Да будет воля Божья». Вот что надо твердить.
1: Такую запись 20 октября 1933 года сделал в своем дневнике писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин. Начиная с 1923 года его номинировали на Нобелевскую премию по литературе. В 1933-м ожидание достигло пика. Ни один русский писатель пока не становился лауреатом самой авторитетной награды в области литературы. Можно сказать, что в лице Ивана Бунина премию получила бы вся литературная Россия. Переживали все – писатели, поэты, критики, читатели по всему миру. Волновался и сам Бунин. Премия могла бы улучшить также и его материальное положение. В то время семья Бунина жила в городке Грасс, недалеко от Ниццы, и едва сводила концы с концами. Кризис был таким, что писатель порой брал в долг, чтобы купить чернила. Но он продолжал работать и уповать на Бога, о чем и писал в дневнике. «Да будет воля Божья, вот что надо твердить, и смириться мужественно». В своей Нобелевской речи Бунин вспоминал. «9 ноября в бедном деревенском доме телефон известил меня о решении Шведской академии. Премия была присвоена Ивану Алексеевичу Бунину с формулировкой «за художественное мастерство, благодаря которому он продолжил традиции русской классики».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Неотъемлемая часть покаяния – решение изменить свою жизнь. Марианна Дэшвуд, героиня романа «Чувство и чувствительность» английской писательницы Джейн Остин, приходит именно к такому решению. Юная Марианна, которая превыше всего ставит эмоции, встречает Уилла Уиллоби. Молодые люди полюбили друг друга. Внезапно Уиллоби уезжает в Лондон, а затем представляет последовавшей за ним Марианне девушку, с которой успел обручиться. Предательство Уиллоби потрясает Марианну, и вскоре она заболевает. Во время болезни героиня многое в своей жизни переосмысляет. В прошлом она всюду видит неисполненный долг перед матерью, сестрами, родственниками, потакание собственным недостаткам, раздражительности, себялюбие и сожалеет о них. Но Марианна не ограничивается лишь сожалением. Это осмысление приводит к покаянию, то есть решительной перемене. Героиня твердо намерена изменить свою жизнь. И начинает она с внутреннего изменения, выражающегося в том, что Марианна формулирует для себя четкие новые правила жизни. Греческое слово «покаяние» – «метаноия» означает дословно «перемена ума». О таком покаянии говорил преподобный Паисий Святогорец, греческий подвижник 20-го столетия. Он призывал, осознав неправильность своей жизни, определить программу действий и вступить в борьбу с грехом. Именно так и поступает Марианна, и ее борьба приносит плоды. Героиня меняется, становится более чуткой, внимательной, заботливой и мудрой. Устраивается и ее личная жизнь. В конце романа Марианна выходит замуж за полковника Брэндона. Супругов соединяет глубокое и настоящее чувство.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа

0: 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора и иерей Даниил Поваляев.
1: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию в этот престольный праздник. Божественная литургия, святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскрес!
0: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
2: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой России. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 2015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
0: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа

0: 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и день крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил массовое крещение и божественную литургию во Владимирском соборе города Ставрополя. Архипастырь напутствовал всех новокрещенных, пожелал им сохранить дары крещения и миропомазания и развивать их в своей христианской жизни и деятельности. Также владыка Кирилл вручил им молитвословы и Евангелие. По завершении литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма. От лица духовенства с поздравлениями и благодарностью к митрополиту Кириллу обратился ключарь Владимирского собора иерей Даниил Поваляев.
1: Владыка, сегодня вы с нами разделили эту божественную литургию, этот престольный праздник. Божественная литургия, Святая Евхаристия для христиан есть центр всего. И в этой точке божественной литургии и Евхаристии сходится прошедшее наше прошлое, Рождество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его земная жизнь, Его страдания, Его крестная смерть ради нас, наше настоящее сегодняшнее и будущее вечная жизнь. Хотел бы вас, всех отцов, братьев и сестер, всех, кто сегодня делит с нами божественную литургию, так как престольный праздник является Пасхой, поприветствовать вас, Владыка, и всех присутствующих пасхальным посланием, поздравлением. Христос воскресе!
0: Далее митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл обратился к верующим с проповедью.
2: Пусть великий князь Владимир некогда сам, может быть, услышав что-то от бабушки, княгини Ольги, сам пришел к христианству, испытывая, где же вера правильная, наконец, обрел ее, крестившись от византийских епископов. Он не только сам от иноязычества крестил своих детей, весь народ. Затем Великий Новгород, с которым были постоянные близкие отношения, Псков, а потом уже вера православная пошла дальше, и Ростов, и Суздаль, и другие города Святой Руси. Конечно же, было много злобных людей, жрецов и других, которые ненавидели его, пытались остановить, но Господь был милостив. Он княжил в Киеве аж 33 года, это большой срок для тогдашних жителей. И скончался в 1015 году, как раз в память тысячелетия его кончины, был заложен этот храм князь Владимирский. И был поставлен памятник на площади, где сегодня Музей России «Моя история» и парк «Патриот». Это было все устроено как раз в связи с тысячелетием князя Владимира. Милости Божией всем! С праздником!
0: Затем владыка Кирилл вместе с генеральным директором группы компании «Югстройинвест», почетным ктитором Владимирского собора Юрием Ивановым и духовенством епархии посетил Владимирскую площадь, где возложил цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Псковской области, в 20 километрах южнее города Печоры, есть небольшая деревенька Малы. Здесь, на берегу Мальского озера, в 15 веке поселился отшельником преподобный Ануфрий Псковский. К примеру подвижника последовали и другие иноки, также искавшие молитвенного сосредоточения. Образовалась монашеская община, которую стали называть Ануфриевой пустынью. Во второй половине XVI века насельники построили на берегу Мальского озера каменный храм в честь Рождества Христова с отдельно стоящей звонницей. В 1581 году эту церковь разграбили войска польского короля Стефана Батория. Захватчики не смогли войти в расположенный неподалеку богатый Псково-Печерский монастырь, окруженный каменной стеной, и выместили злобу на маленькой беззащитной обители. Польские солдаты не только разорили церковь, но и убили всех монахов. Почти столетие Мальской Спасо-Рождественский монастырь пребывал в запустении, а в 1675 году здесь вновь зазвучала молитва. Об этом свидетельствует надпись на колоколе, уцелевшем до наших дней. Его отлили специально для восстановленной звонницы. В начале 18 века, во время Северной войны, Ануфриеву пустынь разорили шведы. В 1730 году по воле императрицы Анны Иоанновны обитель попытались возродить. На царские пожертвования отреставрировали рождественский храм и колокольню, но былой славы монастырь уже не стяжал, и при Екатерине II его упразднили. А рождественская церковь стала приходской. Здесь молились жители деревни Малы и еще двух соседних селений. В конце XIX века храм прославился благодаря местному крестьянину Матвею Кондратьеву. Из-за болезни он оказался прикован к постели, но со смирением переносил испытания, непрестанно молился и получил от Бога дар прозорливости. К праведнику за духовными советами обращались верующие, многие из которых приезжали издалека. Все пожертвования паломников Матвей тратил на содержание церкви Рождества Христова. На эти средства в 1902 году к древнему зданию пристроили предел во имя преподобного Ануфрия. После революции 1917 года рождественская церковь осталась действующей и даже чудом уцелела во время фашистской оккупации в 1944 году. Немцы заминировали храм, но взорвать не успели. После Великой Отечественной войны приход в деревню Малы возглавил священник Михаил Беллавин. Он был внучатым племянником патриарха Тихона, возглавлявшего русскую церковь в первые годы советской власти. Отец Михаил представился ко Господу в 1988 году и был похоронен на кладбище при храме. Сейчас за его могилой ухаживают жители села Малы и монахи Псково-Печерского монастыря. В 2000 году рождественский храм приписали к этой обители. Монашеское поселение, основанное преподобным Ануфрием на берегу Мальского озера в 15 веке, возродилось в 21-м столетии.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Прогуливаясь по улочкам старинного города, глядываясь в окна домов, в которых отражается закатное солнышко, рассматривая красивые наличники и двери, ты думаешь, а какие люди здесь жили, о чем они мечтали, чем занимались, как молились. Каждая эпоха отражает мысли и чаяния людей в ней живущих, их надежды и устремления. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в древний город Кострому. В тот век, когда на заре становления новой династии рода Романовых Россия восставала из смутного времени во времена мира и благоденствия, тишины и преобразований, Кострома развивалась стремительно. Вокруг старого города, Костромского Кремля, разрастался посад. В каждом дворе, в каждом доме жили большие труженики. За место на посаде надо было платить тягло. Это были умельцы и ремесленники. Каждый из посадских людей занимался каким-то промыслом.

0: Посад. Нам интересен купец Кирилл Григорьев Исаков и его брат Емельян. Жили они в Слободе, расположенной влево по Волге от Кремля, где преимущественно находились дворы строгальников, дуботолков, сапожников, подошвенников и рукавишников, занимавшихся выделкой кожи. Какие только кожи не изготавливали костромские кожевники, славившиеся на всю Россию за ее пределами. Кожи красные и белые, бараны зеленые и красные, козлы красные и черные, из которых изготавливали седла, хомуты, уздечки, кошели, мошны, сапоги и рукавицы. Только в Вологду в 1634 году было отправлено 11 тысяч пар сапог и 12 тысяч рукавиц. А Кирилл Исаков занимался окраской кожи, заказывал краску из Англии. И вот в 1647 году он получил необычный товар. Об истории создания одного из самых древних, самых запоминающихся костромских храмов, храма Воскресения Христова на Дебре, рассказала Алевтина Сергеевна Андрушко, жительница старинной Нижнедебринской кожевенной слободы, располагавшейся вокруг Воскресенского храма.
1: Храм наш находится на улице Воскресения на Дебре, но коль есть Нижняя Дебря, то значит и есть Верхняя Дебря. Так вот, это получается начало 17 века. На Верхней Дебре жили купцы Кирилл и Яков Григорьевы. Они были купцы, значит, высшей гильдии, они даже не платили налоги, потому что они выделывали кожу, вот, а краску получали из Англии. И вот однажды, вот в одной из пересылок из Англии открывает бочонок, а у нас как-то, ну, уже давно была экскурсовод вот из Москвы, она говорит, даже было два бочонка. Открывает бочонок, а там, оказывается, он наполнен до верха золотом. Они туда гонца, вы ошиблись. Мы у вас золото не просили. Ответ. А мы вам золото не присылали. Вопрос. А что нам делать с этим золотом? Ответ. Используйте на богоугодное дело. И тогда они решили построить храм. Это вот был храм, построен в начале 17 века. 1640-50 годы. Но считается, что под сводом Кирилл и Яков Григорьевич после их уже смерти, они, значит, были захоронены под сводом, как обычно это происходит в таких случаях. Но Кирилл, он, к сожалению, не дожил введения в строй этого храма. Вот, а его брат дожил. Значит, и так был храм построен.
0: Храм Воскресения на Дебре имел особое посвящение в честь праздника, который по церковному календарю отмечается 26 сентября. И в этот день в Костроме служит особую осеннюю Пасху. Об этом сказал настоятель храма иерей Георгий Амельченко.
2: Вот этот вход, крыша, под которой мы сейчас стоим, это более позднее, это уже 19 век. А вот эта вот арка, она древняя. Эта часть была забора, входного такого комплекса. Это 17 век. Мы, когда встречаем владыку, митрополита, мы открываем для него эти врата. И это такой архиерейский вход. Но наш храм – это 1647 год. А скоро будет юбилей, 375 лет нашему храму в следующем году. Храм снаружи на него смотрим, он весь такой в пасхальных тонах. Все фрески и сюжеты, они либо такого апокалиптического характера, либо характера именно связанного с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вот он сам весь пасхальный. И правильно называется храм Воскресения Славущего. То есть в честь обновления храма в Иерусалиме. Поэтому у нас есть совершенно уникальный день, 26 сентября, на наш престольный праздник. Мы совершаем службу целиком и полностью пасхальным чином. То есть вот сентябрь, и такая настоящая осенняя Пасха. Одеваемся в красные одежды, поем «Христос воскресе», ходим крестным ходом. И вот многие люди приходят вот разделить такую пасхальную радость осенью у наш храм.
0: Войдя в Воскресенский храм, расположенный на улице Нижняя Дебря, в местах, где в далеком 13 веке в дремучих лесах раскинулись охотничьи угодья строителей Костромы великого князя Василия Ярославича, есть чему удивиться. Массивная чугунная лестница ведет к дверям в сам храм, украшенный разноцветным перспективным порталом с белокаменной резьбой. Все дышит древностью и величием. Этот храм, чудом сохраненный во времена Лихолети, поистине стал одним из самых привлекательных паломнических и туристических объектов Костромы.
2: Ну и давайте зайдем внутрь. Здесь мы видим чугунную лестницу. Для 19 века это не редкость. То есть во многих храмах они были. Не весь пол услан тоже чугуном. Но в советский период его демонтировали и увезли в неизвестном нам направлении. Зашли мы с вами в древний храм.
0: Ну вот сразу поражает.

0: вот этот вот перспективный портал, да?
1: Да, такой красивая арка, это красивый портал. Мы видим, что фрески здесь 17 века сохранились вокруг портала, и сам портал выполнен орнаментом 17 века. И здесь такая вот уникальная резьба, которой больше 350 лет. Она сохранилась до сегодняшнего дня. И если ее вот посмотреть, то можно увидеть, что это резьба по камню. Это известняк. Костромские мастера были одни из первых в соседних регионах, которые освоили это ремесло. И вот мы сейчас с вами зашли в четверик нашего храма. Если обратим внимание, здесь уже фрески 19 века. Иконы сохранились древние. Это 18, 17 и даже есть икона 16 века. Но раньше в старину фрески не реставрировались, да, их просто записывали. Поэтому здесь мы имеем уже масляную живопись 19 века.
0: Главной святыней на Костромской земле является Фёдоровская икона Божьей Матери. В храме Воскресения Христова на Дебре находится ее список, который привлекает множество богомольцев. В течение дня к образу постоянно подходят люди, чтобы поставить свечу, помолиться. Это связано еще и с тем, что с 1964 по 1991 год этот храм являлся кафедральным собором Костромской епархии. И здесь пребывала чудотворная Фёдоровская икона Пресвятой Богородицы. Намоленное место, так обычно говорят о храме, где находится чтимый список древнего образа, особая святыня, которых в храме на Дебре очень много.
1: Здесь находилась Фёдоровская икона Божьей Матери, оригинал, долгое время, пока храм носил статус кафедрального собора, который сейчас находится в Костромском Кремле. Когда его не было, был период, когда наш собор имел статус кафедральный. Здесь находилась чудотворная икона Фёдоровская, и оклад этой Фёдоровской иконы остался в память. Нам здесь был написан список, но и костромичи по старой памяти приходят до сих пор сюда. Мы, взглянув на оклад, можем увидеть, что он украшен большим количеством там крестов, украшений, в благодарности молитве. Люди как-то по старой памяти до сих пор приходят в наш храм и обращаются к Фёдоровской иконе здесь.
0: Алевтина Сергеевна показала мне еще несколько замечательных икон, к которым обращаются в своих молитвах прихожане храма и многочисленные паломники и туристы.
2: Очень интересна вот эта икона Толстская Божьей Матери, которая нам подарена прабабушкой нашей прихожанки Ольги Никитиной. Толкская икона Божьей Матери.
0: Да, такой оклад удивительный.
2: Вот, да, значит, оклад из жемчуга. Риза, видите, у Пресвятой Богородицы из жемчуга. Пришла как-то москвичка, говорит, а вам надо ее отреставрировать, эту икону. Мы привезли к Татьяне Леонидовне, нашей реставратору, реставрационная мастерская имени Грабаря в табачных рядах. А вот она говорит, ни в коем случае нельзя трогать жемчуга. Потому что икона очень, это древняя икона, вот, которая принесена в храм. Значит, она перешла от прабабушки Юлиании, вот, и досталась вот, значит, уже правнукам вот Ольги Никитина, а Ольга Никитина принесла ее в храм. Поэтому такая очень интересная икона Толкская Божьей Матери. Конечно, икона, которую тоже я не могу не сказать, о нашем любимом святом, это Николай. Никола Бабаевский, он с Николой Бабаевского монастыря. К нам приезжает иногда Силуан, который сейчас служит, значит, сам он чувствуется москвич, и его руку положили то ли в алтарнике, то ли в чреце, я не знаю, там, в Бабаевском монастыре. Он специально приезжает, чтобы уклониться вот этому образу и Николаю Николу Бабаевскому. И я говорю, и как раз у нас с ним состоялся разговор, случайный просто разговор. Я говорю, вот у нас разногласия с прихожанами, говорят, что это не подлинник Николы Бабаевского. Он говорит, почему? Я говорю, потому что говорят, что подлинник, он обременён 6 клеймом, а здесь 8 клеймов с изображением жизни. Святитель Николай, он говорит, не важно, сколько клейм, важно, что это подлинник. Вот, и действительно, замечаешь, утром перебегают мужчины, вот обычно перед началом работы или службы, или поездки, прихожане, другие, ставят свечи к святителю Николаю именно этому образу. Но вот замечаешь, потому что я вижу оттуда. Вот ставят свечи, молятся и убегают. Поэтому вот наша чудотворная эта икона, чувствуешь, что просто благодать тоже к ней исходит, эта икона Николы Бабаевской.
0: Мне довелось наблюдать, как костромичи и гости города часто подолгу находятся в храме, чтобы прочувствовать его неповторимую атмосферу. Одна женщина поделилась тем, что, являясь прихожанкой другого храма в Костроме, она приезжает сюда, чтобы побыть в тишине, помолиться, напитаться особенной атмосферой храма Воскресения Христова на Дебре. А батюшка сказала о том, что этот храм наполнен молитвами многих святых людей.
1: Ну, действительно, храм древний, храм намоленный. В нашем храме были святые люди. В наш храм заходил император. Его царственные страстотерпцы, они присутствовали, здесь стояли, молились. Есть упоминание о том, что при нашем храме у старосты жил Василий Кинешемский святой. И раз он жил у старосты храма здесь совсем рядышком достаточно долго, то, скорее всего, он здесь и молился. Владыка Кассиан, который здесь служил, когда храм был кафедральный, я знаю, что идут разговоры о его возможной канонизации. Поэтому, конечно, люди столетиями, молясь в одном месте, создают особую такую атмосферу, которую вот мы, приходя сюда с чистым сердцем, можем как-то вот так вот духовно ощущать.
0: Ну да, и ощущаем.
1: И ощущаем, да.
0: И, конечно, в советские годы этот храм хранили те благочестивые люди, которые не боялись исповедовать свою веру и служили Господу в том звании, к которому были призваны. Эти особенные прихожане храма на Дебре остались в памяти людей, которые пришли в него служить в наши дни. Клирик храма иродьякон Иосаф Синявин поделился своими воспоминаниями об уникальных бабушках, которые сохранили атмосферу Воскресенского храма до нашего времени.
3: Я из тех людей, которые помнят тех людей, которые начинали. Это были не просто бабушки, монахини, девы. Как интересно, ну, мой первый приезд, это приезд был с папой. 89-й год. Мы приехали с ним сюда. Папу награждали тогда на службе иерархической наградой палицей. Папа был протоиерей. И у нас здесь был кафедральный собор. Он до 91-го года сохранял вот здесь свой статус кафедрального собора. Я тогда очень удивился, когда увидел кафедральный собор. В то время был архиепископ Кассиан. Это старец, прозорливый. Сейчас мы собираем сведения о нем, о его даже благодатной помощи. Мы ездим к нему на могилку. Она отсюда в 200 километрах, город Углич, владыка Кассиан. У меня есть диск его проповедей. Я могу вам это тоже предоставить, его проповеди. Вот. И пение этого храма. Это были 70-е годы. И когда я сюда окунулся, я сейчас вспоминаю, какая была любовь. Это было что-то невероятное. Это было время, конечно, уже закончились гонения, но дух остался тут. Когда за пределами храма были все чужие люди, а здесь они были единодушные. И они как бы горели этой верой. Они помогали друг другу, причем так помогали, что это было тоже невероятное. На все шли. Я таких людей видел. Это матушка монахиня Варсонофья, матушка Феофания монахиня. Кстати, она была старшей среди них. И ее сестра монахиня Ермогена. И здесь владыка Кассиан в свое время их постриг. Они были девы. И вот они втроем составляли костяк здесь, да, такой. Они все делали, трудились и в алтаре, прибирались, гладили облачения священникам, стирали их, убирали храм, пекли просфоры. Это было что-то. Я когда заходил к ним, мне было 15 лет, у нас тогда здесь в 90-м году открыто было духовное училище Костромское. Я тоже был один из первых абитуриентов здесь, и мы учились. Вот как раз этот храм нас связывал всех тоже. И тогда еще они были живы. Эти монахини, чем они были необычные? Тем, что я немножко... Мне было интересно то, как они молятся. Они между собой даже старались так спокойненько себя вести. Потому что сейчас посмотришь на наших людей, они более живые, там могут где-то и сказать что-то такое словечко, что не мешай там или что-то. А матушки такие, они, да, удивительно были. И я даже скажу, были прозорливые. Я тогда увидел это, в этом увидел, просто это мое личное. Я тогда попросил облачения, они мне сказали, вот вам диаконское. А я говорю, а священническое? Сказал, а это подождите. Вот я уже 30 лет диакон. Вот. А матушка Варсонофья, вот которую я сказал, она здесь лечила детей. Брала детишек, ребеночка брала, подносила ко кресту, читала молитовку, и у ребенка недуг отходил. Она это никому не это, ну просто некоторые люди знали, и это я видел.
0: Отец Иосаф рассказал о замечательном костромском архиерее, который в течение четверти века, с 1964 по 1988 год, возглавлял Костромскую кафедру, и храм Воскресения Христова на Дебре был кафедральным собором, местом его постоянного служения. Это архиепископ Костромской и Галичский Кассиан Ярославский. Выросший в семье священника, владыка Кассиан с детских лет проявлял особенную любовь к Богу. Когда мама ему совсем ребенку читала страстные Евангелия, он плакал. И отец-священник был утешен, что сын, которого родители вымолили у мощей святого преподобного Сергия Радонежского, так искренне религиозен. Сергей, как звали владыку домонашества, учился в духовной семинарии в городе Кашине и каждое утро ходил пешком на раннюю литургию собор, где пребывали мощи преподобной благоверной великой княгини Анны Кашинской. Его путь сложился сквозь революционные годы и времена лихолетия, как у многих истинных пастырей церкви. Он был дважды арестован, уже в сане священника. И, вернувшись через 11 лет, в 1941 году из заключения стал служить в Угличе, а затем в сельском храме в честь архангела Михаила. Господь призвал его на архиерейское служение, и владыка Кассиан запомнился всем как оплот веры, любви, великодушия и духовной силы. С ранней юности по благословению своего отца он проповедовал в храме. Дай Бог, мы сможем рассказать в наших программах об этом прекрасном человеке архиерее, упокоившемся близ церкви царевича Дмитрия на поле в городе Угличе, рядом со своими родителями Иреем Николаем и Анфисой Евграфовной. Его образ глубоко проникает в душу, согревая ее и радуя. Мне запомнились слова из таких живых и теплых воспоминаний владыки Кассиана. «Жизнь под осенением иконы Богоматери Федоровской от начала и до сего дня», которая опубликована на сайте Костромской митрополии, соборная библиотека. Когда он на отпевании своей мамы хвалил обоих родителей редкостное благочестие и их главнейшую заботу, чтобы чада были верующими и преданными церкви. В храме Воскресения Христова на Дебре, наверное, по молитвам владыки Кассиана очень сердечно относится к подрастающему поколению. Настоятель храма Ирий Георгий является руководителем молодежного отдела Костромской митрополии. И когда я пришла в храм, то обратила внимание, что в будний день, днем, в храме было очень много детей. Владыка Кассиан особенно связывал свое служение с благословением Федоровской иконы Божией Матери. Он был крещен в ее праздник, и архиерейская хиротония состоялась накануне дня этого образа. А батюшка Георгий рассказал свою историю, как Федоровская икона стала покровительницей их семьи по молитвам его бабушки.
1: Для меня Федоровская икона – это образ, который очень сильно повлиял на мою жизнь. У меня целая история есть с этой иконой. Дело в том, что я родился и вырос не в церковной семье, а у меня родители абсолютно светские. И человек, который привел меня в храм, это была моя бабушка. Как я уже впоследствии узнал, родилась она в день празднования Федоровской иконы, и этот образ особым образом почитала. Но вот это были Ессентуки, Ставропольский край, Северный Кавказ. И как-то вот так вот жизнь сложилась, что я для себя выбрал путь духовной семинарии, и, встретив священника в Ессентуках, получил от него благословение поступать в Кострому. О том, что в Костроме находится Федоровская икона, я не знал. Я, собственно, о Костроме знал только из песни, наверное, Любе. Кострома – городок, невелики дома, улиц старинных Тесьма. И, поступив в семинарию, я узнал, что семинария как раз находится при Богоявленском монастыре, где эта Федоровская икона хранилась. И все 5 лет я находился у этой иконы, потом стал в группе сопровождения с этой иконой, был рукоположен в день Федоровской иконы Божией Матери. И в конечном итоге вот у меня круг замкнулся, когда я по благословению владыки был в сопровождении иконы Федоровской на Ставропольском крае, и мы осуществляли определенный маршрут, и нам нужно было остановиться в группе сопровождения где-то покушать. И мой отец радушно принял всю нашу делегацию у нас дома, и случилось такое чудо, что моя бабушка, которая с моего рождения молилась обо мне перед Федоровской иконой, встретила оригинал Федоровской иконы у нас дома. Его просто занесли. Это было для нее это был некий знак. Вот. Ну, такое вот событие, да.
0: Федоровская икона Божией Матери является покровительницей семьи, помощницей в рождении детей. Чудотворная Федоровская икона с 2023 года находится в возрожденном по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла Костромском Кремле, Богоявленском соборе, построенном на средства заслуженного строителя Российской Федерации Виктора Ивановича Тырышкина, генерального директора корпорации «ВИД», чьими трудами продолжается строительство Успенского собора и Костромского Кремля. Это великое дело собирает в наши дни в Кострому бесчисленное число туристов и паломников. Множество теплоходов останавливается на Костромской пристани. И туристы спешат посетить и Ипатьевский монастырь, и Костромской Кремль, пробежаться по торговым рядам до Пожарной колокольни и побывать в Богоявленско-Анастасийном женском монастыре, который отпраздновал свое 600-летие. Но помните о том, что в Костроме есть особый храм. Храм Воскресения Христова на Дебре. И не только потому, что здесь сохранились уникальные росписи Василия Запокровского, но и Федоровская икона Божией Матери, ее список и святыни храма, и его старинные мощные стены с древними фресками вас искренне порадуют и утешат. А еще рядом с храмом есть небольшое кладбище, где похоронены священнослужители этого храма, среди которых митрофорный протоиерей Петр Трошин, который остался в памяти современных прихожан как любящий, добрый пастырь. Алевтина Сергеевна вспоминала и службы, и исповеди у батюшки Петра и сказала, что начать знакомство с храмом нужно обязательно с экскурсии.
2: Наверное, все-таки посещение храма каждому человеку нужно начинать с экскурсии по храму. Что просто действительно, потому что ведь многие очень даже наши прихожане ходят по 10, по 20 лет, но они не знают ни истории-то храма, ни те, кто служил в этом храме, не знают икон конкретно, которые в этом храме находятся. Поэтому, наверное, все-таки начало всегда, прежде чем приходить, поклоняться, значит, иконам, надо все-таки начинать с экскурсии, да, по храму. Вот, потому что храм удивительный, старинный, много батюшек. Вот хочу сказать, конечно, о батюшке нашем отце Петре, нашим Трошиным, который долго служил в нашем храме. Удивительная батюшка, и вот мы думаем, что батюшка святой наш, он захоронен здесь у храме. Вот, и когда батюшка служил, когда он пускался с Ильи в Тверик, к нему сбегал человек по 30 народу, чтобы получить у него благословение. И моя даже дочь старшая, Ксения, вот она говорит: батюшка, дед Петр, посмотрите, как вас любят прихожане-то, посмотрите. И действительно, стекаются прямо вот в левой части четырека, чтобы у батюшки получить благословение отца нашего, отца Петра. Мы его очень любили, очень любим, всегда будем любить нашу батюшку.
0: Храм Воскресения Христова на Дебре невозможно не полюбить. Каждый человек, который сюда попадает однажды, захочет в него вернуться. Мне довелось пообщаться с постоянными прихожанами этого храма. Андрей приходит сюда очень часто, потому что вся его жизнь связана с этим храмом. А вот почему вы приходите именно в этот храм? Вы костромич?
4: Потому что я здесь крестился сам, крестил своих детей, внуков. И, в общем-то, я верующий человек. Он мне нравится здесь, самый, по-моему, красивый храм в Костроме, который.
0: Чем вот он особенный, рассказать человеку, который его никогда не видел?
4: Во-первых, красиво. А во-вторых, здесь особая атмосфера. Мне здесь, допустим, вот если меня здесь крестили, так я прихожу здесь, у меня какое-то особое, знаете, чувство возникает от этого, что я здесь. В других храмах у меня такого нет. А здесь...
0: Так можно сказать, родительский дом, но в том смысле, что получили свое рождение.
4: Да, но видите, мне уже скоро 80 лет, и поэтому за это время я сюда хожу и не изменяю, а сколько уж я хожу уже, считайте, почти целый век. Сходил. Так что
0: вот. Но вот так получается, что на протяжении всей жизни...
4: Да, я хожу в один и тот же. И детей, я говорю, и внуков у меня, и правнуков. Так что все здесь у меня. А я вот даже посижу вот в уголочке, то как-то мне становится поспокойник. Ну, душа как бы отдыхает.
0: Андрей, ну а вот скажите, как вот передать людям, которые, может быть, этого не чувствуют? Может быть, у них рядом такого храма не было? Вот вы даже считаете счастливым человеком, что такой храм рядом есть?
4: Мне кажется, раз мы люди православные, так, наверное, и в Бога верим. Значит, по-моему, в любом храме есть какая-то, знаете, духовная такая сила. А этот храм, он очень старинный, он намоленный был, он так говорит. Поэтому в нем и чувствуется, вот, по сравнению с современными, какая-то другая совсем атмосфера. Вот хожу, иногда на службу хожу, редко, правда. Но вот стараюсь хотя бы раз в неделю сюда заходить, там свечки поставить. Зашел, сейчас свечки поставлю, молитву прочитаю, и все, и как бы на душе стало спокойно.
0: А священнослужители этого храма говорят о нем с особенной теплотой, как о родном доме.
3: Когда я сюда приехал, я сразу ахнул с папой. Я думаю, надо ж, какой красивый храм, как в Москве. Мне почему-то подумалось, когда вот поднимаешься по этим ступенькам, когда ты вошел в храм, и все такое это действительно трепетное. Я думаю, как бы хорошо бы мне здесь быть. И прошло довольно много времени, лет 15. Мне в 2005 году сюда владыка Александр, сейчас который митрополит казахстанский и астанайский, благословил меня здесь служить диаконом. И я понял, что я... То есть сбылась моя мечта, были такие как бы просьбы, или как сказать, поползновение меня перевести или что-то, но я просил Божией Матери, чтобы я здесь остался. И мне вот это очень дорог храм. Я привязался как-то к храму очень сразу.
0: По словам церковного историка и краеведа Костромской земли Ивана Васильевича Баженова, Воскресенская на Дебре церковь в городе Костроме в ряду всех 40 городских храмов принадлежит по справедливости к числу самых замечательных по своей оригинальной древней архитектуре и внутренним своеобразным украшениям, равно по богатству памятников, старинной иконописи и священной утвари. Являясь доселе выразительным памятником так называемой «золотой эпохи церковного русского зодчества», Воскресенский храм возбуждает постоянно большой интерес и привлекает к себе ежегодно и отовсюду многих ученых-археологов, художников и просто туристов из любителей родной старины, также высших сановников и даже высочайших особ в проезде их через город к Кострому. Все они с великим любопытством и глубоким вниманием обозревают этот дивный, характерный экземпляр церковной древности. Войдем и мы под своды этого дивного храма, чтобы почувствовать всю красоту и силу православия. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме Воскресения Христова на Дебре в городе Костроме.
5: Места и люди. Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дядей Лешей и псом Алтаем осваивают правила безопасности. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Величавая, широко течет река Волга, устремляя свои воды по Костромской земле. Некогда вдоль ее берегов путешественники любовались обилием церквей, вертикалями колоколен и сияющих куполов, освещенных солнцем, как будто служивших ориентиром для костромских слобод. Вокруг Кремля селились посадские люди, и их жизнь была освещена светом Христовой любви, покровом Божьей Матери, которая через свою чудотворную икону оберегала эти края в самые трудные времена. Хранила Царица Небесная свой любимый город даже в годы лихолетий. Три храма оставались открытыми, и когда в 1990 году после большого перерыва прошел по Костромским улицам крестный ход с чудотворным образом Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, он собрал на него множество костромичей и гостей города. Золотое кольцо России, жемчужное ожерелье, в котором засиял вновь, и Костромской Кремль, его изысканная величественная колокольня, на которой часы напоминают нам о том, что скоротечно время нашей жизни. Сможем ли мы успеть приобщиться ко всему богатству, которое оставили для нас наши предки? Они трудились веками, а мы наслаждаемся тем, что они создали, оставили нам в наследство. Кострома – дивный край, сохранивший это русское наследие. Бесценный дар для новых поколений. И Россия открывает для себя сейчас Россию вновь, чтобы признаться ей в своей любви или в своем увлечении некогда иными далями. Но я уверена, вернувшись к себе, Россия поражается тому, а как же она прекрасна. Твоя Родина. Храм Воскресения Христова на Дебре. Особенный храм. Построенный в середине 17 века, он стоит как богатырь на этих берегах, донося до нас мощь и силу русскую, пробуждая и вдохновляя. Воскресение Христово для каждого человека – это надежда, упование, это вера в промысел Божий. Настоятель храма Ирий Георгий Омельченко поделился, что очень многие приезжают в этот храм радоваться, потому что он всегда напоминает о праздниках в празднике, торжестве из торжества – Пасхи Христовой.
1: Лично для меня этот храм – это вот такой храм пасхальный, храм постоянной пасхальной радости. Молясь здесь, молишься особенно. И многие костромичи, которые к нам приезжают либо регулярно, либо в дни престольного праздника, они, конечно, говорят, что вот пасхальный храм, и даже священники, у меня есть молодое такое духовенство, мои друзья, которые там, когда пишут мне с каким-то вопросом, пишут мне все время «Христос воскресе», и они иногда делают замечание, что пасхальный период давно прошел, они говорят, ну ты же в Воскресенском соборе служишь, там у вас всегда Пасха. Вот. Поэтому, если человек хочет ощутить вот эту вот непрекращающуюся радость пасхальную, можно зайти в наш храм, потому что все его тона, все его фрески, они об этом свидетельствуют и нам напоминают.
0: Мы вошли с батюшкой Георгием в самый древний предел Воскресенского храма. Он посвящен трем святителям – Василию Великому, Иоанну Златоусту и Григорию Богослову. Строитель храма – Кирилл, Григорьев сын Исаков. Захотел осветить этот храм в память о своем отце Григории. А правый предел освящен в честь небесной покровительницы его матери, великомученицы Екатерины. Трехсвятительский предел сохранил свою первоначальную роспись и древний резной иконостас, выполненный в барочном стиле. Таких удивительных гроздей винограда, которые вращаются вокруг своей оси над царскими вратами, вы вряд ли еще где-то сможете увидеть. А полуколонны по бокам царских врат – это как будто протянувшиеся к небу руки, которыми так символично украсили иконостас старинные мастера. О замечательном иконостасе этого храма сказала Алевтина Сергеевна Андрушка.
2: Хочу сказать о врата. Посмотрите, врата, которые ведут в алтарь, они ведь обрамлены резьбой. Это деревянная резьба. И вот отец Асав, иродиакон, он говорил, что когда-то сюда приезжали из Индии художники, чтобы перенять эту резьбу, потому что она в их индийском стиле. И посмотрите, вот то, что уже закушает вот это полукружие, вот это, значит, который над вратами в алтарь, на нем я сначала думала, что это початки. А, да, значит, когда стали мы рассуждать, была экскурсия большая, нам приезжают из Нижнего Новгорода, из Ярославля, из Сибири, из Тамбова, из Тобольска, отовсюду. А вот, и как-то у меня поправила одна из женщин, она говорит, так это гроздья винограда. Видите, они крутятся вокруг этой полукружия этого гроздья винограда.
0: Алексея Сергеевна рассказала о необычном содержании икон, которые составляют иконостас трехсвятительского храма. Первая икона, которая обращает на себя внимание, вполне традиционна для иконостаса. Это образ благоразумного разбойника.
2: Это левый предел трехсвятительский, в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Обратите внимание, он как раз справа от бра. Это икона трех святителей. С левой стороны изображение благоразумного разбойника. Но я не буду вам говорить, кто такой благоразумный разбойник, но который тоже до 9 часа, с 3 до 9, понашал Господа. Вот. А потом образумился, говорит другому разбойнику, который с левой стороны: так мы же по заслугам своим, по делам нашим получили-то, а он безгрешен. И говорит: Господи, помяни меня, Господи, и когда приедешь во царствие Твоем. Господь сказал: ныне же будешь со мной в раю. Это первый человек, который вошел в рай за Господом. Второй ярус нашего иконостаса – иконостас тябловик, то есть каждый ярус отделяется от другого тяблами, то есть балками. Но, кроме того, он поддерживается руками.
0: А действительно, я сейчас только поняла, что это как бы настоящее изображение руки, да, которое тянется от царских врат туда наверх. Да, надо же, какое. Первый раз вижу такое.
2: Да. Вот. И рассмотрим икону второго яруса. С левой стороны, значит, посмотрите, с левой стороны икона Сына Божия. Вот, эта стихира, она поется в начале литургии, Сына Слова Божия. Эта стихира поется в начале литургии. Посмотрите, изображение Пресвятой Богородицы: «Не рыдай меня, Мати». Есть книга «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Вот, так вот, более 800 икон с изображением Пресвятой Матери Богородицы. И вот эта икона... Там, в этой книге «Земная жизнь Пресвятой Богородицы», она не изображена. Просто что написано, есть там икона такая: «Не рыдай меня, Мать». Видите, на ней по центру Пресвятая Богородица, она обнимает за плечи Господа, он оголенный до торса. Вот, а значит, сверху Господь Саваоф, Пресвятая Богородица слева, значит, ангелы, архангелы спускаются, вот архангел Михаил, и ангелы, херувимы, серафимы спускаются, и внизу уже, видите, стенада. А здесь, посмотрите, икона тоже очень интересная, необыкновенная. Господь Вседержитель с апостольскими страстями. Что это значит? В медальоне Господь. Значит, вокруг 12 медальончиков, а в них изображение 12 апостолов с орудиями страстей. Рядом с кем-то, значит, крест. Рядом с кем-то трость. Рядом с кем-то камни. Ну, в общем, кто как пострадал из апостолов с орудиями страстей. А внизу две группы. Это остальные 70 апостолов. Итак, Господь, значит, с апостольскими страстями. Видите, спускаются херувимы и серафимы, вверху Господь Вседержитель и изображение святых.
0: Как замечательно познавали наши предки историю домостроительства Господня, спасение человеческого рода через церковную живопись. Храм Воскресения Христова как будто наглядно показывает, как Господь Иисус Христос осуществил свою миссию на земле, принес себя в жертву за спасение человека от власти греха, дьявола. Люди, которые ставили вместо подписи за себя иногда лишь крестики на каких-то грамотах, обязательствах, знали божественную историю лучше нас, внимательно изучая фрески и иконы в храме. Иконописцы, которые в Костроме создали свою замечательную иконописную школу, были учителями благочестия, сами нередко подавая пример чистотой своей жизни. Например, прославленный костромской иконописец Гурий Никитин, известный по росписям и Ипатьевского, Троицкого собора и Преображенского собора в Суздальском Спасо Ефимиевом монастыре, был человеком, посвятившим свою жизнь своему призванию – небесника, как называли иконописца в 17 веке в Костроме. Алевтина Сергеевна поделилась, что тщанием настоятелей и прихожан храма иконостас главного воскресенского предела предстает пред нами в преображенном, отреставрированном виде.
2: Храм после, так как он был закрыт, первый ярус иконостаса был разграблен. А вот поэтому здесь, на первом ярусе, все иконы соборные. А там уже вот какие ни были. Но я хочу сказать, что это большая заслуга нашего настоятеля отца Георгия, что идет реставрация. Вот, значит, получается, второй чин, где праздники, праздничный чин, все уже иконы отреставрированы. Второй икон апостольский, святительский тоже. И сейчас пророческий чин тоже уже все иконы отреставрированы. Это, конечно, вот благодаря нашему настоятелю, нашим прихожанам, потому что на средства прихожан, на средства паломников, путешественников идет реставрация и милостью Божией и заступничеством Пресвятой Богородицы.
0: Мне кажется, необыкновенное свойство Воскресенского храма заключено в формах его архитектуры. Это приглашение к путешествию. Как в храме гроба Господня, ты переходишь от предела к пределу, здесь обширные галереи храма словно привлекают тебя переходить от одной иконы к другой, перемещаться из одного пространства в другое, как будто совершая паломничество. Станет ли оно и внутренним движением твоей души? Часто это зависит от того, чтобы человек имел возможность просто не спешить. Я спросила отца Георгия, получается ли приобщить юных, молодых прихожан Воскресенского храма к этому погружению внутрь себя, в глубины русской истории, русской святости. И тут, к моему удивлению, не было предела. Оказывается, этот один из самых древних костромских храмов собирает под свои своды молодежь со всего города.
1: Я, когда только был сюда поставлен младшим священником, первое, что я попросил у настоятеля, это дать возможность проводить беседы. Эти беседы мы проводим до сегодняшнего дня, уже более 5 лет. У нас есть воскресная школа для детей. У нас при нашем храме действует организация российских юных разведчиков «Арюр». Ребята ходят в походы, в лагеря, на богослужения. И вот через познание окружающего мира познают и Бога. Мы с ним служим литургии под открытым небом в лагерях.
0: Но это ваша инициатива. Вы возглавляете это посвящение, это желание как-то мальчишек с мужчинами.
1: Ну, самое интересное, там самые активные сейчас в наше время больше девочки, чем мальчики. Ну, а там формирование не столько воинское. Название «Юные разведчики», но само объяснение для детей, что ты разведчик добрых дел. Ты должен разведать свое сердце и разведать свой потенциал. То есть здесь слово «разведчик», оно не в привычной для нас формулировке используется. И действительно, ребята узнают историю своей страны, своего региона, узнают, разведают историю веры своей православной, и разведают свои какие-то качества, пытаются их раскрыть в окружающей среде, выходя там в лес. Я являюсь инструктором этой организации и духовным руководителем «Арюр России».
0: Я попросила отца Георгия рассказать об истории организации «Арюр» в России.
1: Был такой английский генерал Роберт Баден-Пауэлл, который, ну, не буду рассказывать всю его историю, он в конечном итоге издает книгу «Скаутинг для мальчиков», «Скаутинг for boys», и эта книга попадает в руки нашему императору, который ее читает и понимает уникальность работы с детьми. Там уникальность заключалась в том, что была звеновая система образования, то есть дети учили детей, то есть выбирали старшего ребенка, которого учил руководитель, а он уже учил детей. И вот это вот обучение друг друга, оно оказалось самым эффективным. И император издает указ всем отставным унтер-офицерам за минимальную там какую-то государственную плату начать заниматься с детьми. И к 17-му году у нас уже 80 тысяч таких детей, которые, вот, кстати говоря, наши советские пионеры, если почитать первый гимн пионеров и почитать гимн юных разведчиков, это просто калька. Они просто взяли всю идеологию монархическую, выбросили.
0: Юных скаутов или юных разведчиков?
1: Юные разведчики, да. Всю религиозную составляющую выбросили, а эту всю форму взяли на себя. И поэтому пионерия дала такой вот сильный эффект, потому что они взяли вот эту уникальную методику, которую разработал этот английский генерал. Но наше российское движение юных разведчиков, оно не умерло, оно сохранилось в эмиграции. И уже там в 91-м году из эмиграции вернулось в Россию. Поэтому у нас более чем столетняя история, нас много, и мы в церкви. У нас хорошие взаимоотношения с синодальным отделом по делам молодежи, есть соглашение о сотрудничестве, нас знает патриарх. У нас есть благодарственные письма патриарха на нашу организацию. Поэтому очень здорово, что такие инициативы церкви тоже приветствуются, поощряются. У нас есть похожая структура внутри церкви, называется «Братство православных следопытов», БПС. Тоже такие ребята в синих рубашках. Их немножко меньше, вот, но они тоже сейчас очень активно развиваются.
0: Первые скаутские отряды были созданы в России в Царском селе и Павловске в 1909 году. Через год в Санкт-Петербурге при Мужской гимназии в столице был создан легион юных разведчиков. В Москве была создана дружина. Ее руководитель, ротмистр Григорий Захарченко, лично встречался с английским генералом Баден-Пауэллом. Я спросила отца Георгия, кого юные разведчики считают своими небесными покровителями.
1: Во-первых, конечно, все почитают своих святых. И именно для юных разведчиков у нас есть покровители нашей организации. Это Георгий Победоносец, старовнопостольная княгиня Ольга. И у нас есть покровитель русских скаутов, это цесаревич Алексей. Мало кто знает, но он был один из первых, кто одел на себя вот этот вот скаутский галстук. Было распоряжение Николая II всем отставным унтер-офицерам заниматься с ребятами по методике английских скаутов. И вот именно тогда, именно вот от наших святых, вот это был вот такой толчок, который мы сохраняем до сегодняшнего дня.
0: Батюшка поделился, что юные разведчики очень любят собираться на скаутские слеты, лагеря, которые, по моим наблюдениям, проходят по всей стране. В середине июля прошло сразу несколько таких событий. Состоялся большой слет на Владимирской земле, в Братске и на берегах реки Андага в Вологодской области. И все мероприятия начинаются для ребят с молитвы.
1: На Костромской земле уже несколько скаутов становились старшими скаут-мастерами, то есть это главными руководителями всей организации. Мы раз в несколько лет проводим большие лагеря, где есть представители всех регионов. Вот, допустим, в прошлом году мы проводили в Суздале, более 1200 человек мы собрали. В тысячелетие Суздале провели такой большой лагерь, было большое мероприятие, конечно, дети были в восторге. В богослужениях участвуют напрямую, я сам крестил детей, которые приходят в эту организацию некрещенными из абсолютно разных семей, а находясь в ней в течение года, они принимают для себя решение тоже стать частью церкви, потому что день разведчика, он начинается, заканчивается молитвой, перед едой, после еды они тоже всегда молятся. И, конечно, когда ребенок попадает в эту среду, для него незнакомую, видя, что его сверстники в этой среде активно живут и являются для него примером, он и сам тоже подтягивается и начинает принимать в этом участие.
0: Отец Георгий рассказал о том, что в храме Воскресения Христова на Дембре развивается еще один молодежный проект.
1: Еще я руководитель молодежного отдела Костромской епархии, у меня есть свое молодежное движение «Агапа». Это уже такая взрослая молодежь, молодые семьи, такая работающая молодежь, там около 30 лет. Нам тоже больше 6 лет, у нас есть еженедельные встречи. Ну и у нас движение межприходское, то есть есть представители разных приходов, но есть и представители нашего прихода, ребята, которые уходят от нас. Первые главные плоды – это мы уже сыграли 7 венчаний, уже у нас есть дети, которые выросли в нашей Агапе. А основная цель – молодому человеку не хватает пространства, где он может говорить и обсуждать интересующие его вещи духовные, и не хватает единомышленников, которые готовы тоже поделиться своими переживаниями. Зачастую, там, неважно, в школе, в институте или на работе, человек стесняется делиться своими духовными переживаниями просто потому, что не все люди готовы об этом говорить, да, готовы на эту тему размышлять. И создание таких площадок, как организация юных разведчиков или вот православное молодежное движение «Агапа», это пространство для молодежи, где они могут задавать вопросы на интересующие их темы и находить единомышленников в вере, потому что так как-то вот исторически сложилось, что мы не показываем это на обозрение, и может получиться так, что, общаясь друг с другом достаточно длительное время, люди знать не знают, что они оба ходят в храм, и можно было бы о чем-то поговорить. А здесь это открытая площадка, открытое пространство, не на территории храма, которое позволяет заходить и людям интересующимся, и людям сомневающимся, и даже людям, представителям других деноминаций. Допустим, к нам приходили протестанты, приходили мусульмане, приходили старообрядцы, и тоже получались очень интересные беседы. Некоторые из них перешли в православие. У нас есть такой опыт. Некоторые ходят из других деноминаций уже несколько лет, находясь на неком таком перепутье, понимая, что наши встречи важны. У них внутренний выбор идет, я надеюсь, в правильную сторону.
0: Как важен для человека, особенно для юного человека, пример. И радостно, что эти замечательные примеры яркой, наполненной, красивой жизни дети находят в храме. Во многих епархиях Русской Православной Церкви созданы прекрасные условия для молодежной работы, для работы с детьми. Костромичи в этом смысле большие молодцы. Я спросила отца Георгия, какими путями получается привлечь ребят к диалогу.
1: мы должны привлекать их любовью, привлекать их примером, привлекать авторитетом. Потому что в глазах современного молодого человека одна из самых больших проблем, что нет в жизни авторитетов. А те авторитеты, которые она цепляет, это молодежь, они зачастую являются абсолютно деструктивными для них, для их будущей жизни. И здесь наша задача не просто встать на сторону обычного педагога, который скажет, что ай-яй-яй, вот это вот плохо, потому что если в этот период мы его еще не заинтересовали, мы не стали для него, ну вот, человеком, чье мнение он готов слушать, он просто пропустит это мимо ушей. Вот надо научиться любить и принимать их такими, какие они есть, потому что не они в этом виноваты, а в этом не их надо в этом винить, а в этом винить надо предыдущие поколения, которые, видимо, что-то упустили. И принимая их такими, нужно постараться, вот слово само «миссия», которое вы упомянули, ведь миссионер — это не тот человек, который там заходит, там, вспомним, там, древние какие-нибудь миссии, там, среди каких-нибудь папуасов, там, втыкает, там, меч в песок и кричит, там, православие или смерть. Нет, миссионер — это человек, который, встречая незнакомый народ, в первую очередь показывает свою безопасность, да, выставляет руки, говорит, что я безоружен, потом подходит, делит с ними трапезу, угощает едой, потом учит их язык, потом учит их мировоззрение, а потом на фоне их мировоззрения пытается рассказать о своем. То есть это некий большой этап. Это не просто прийти и сказать человеку, что он во всем не прав. Нужно завоевать его доверие, уважение, нужно потратить много времени. Вот это и есть настоящее христианское служение. Готовы ли мы к этому? Ну, это вопрос вот каждому человеку отдельно. Но было бы неплохо, чтобы каждый христианин действительно проповедовал, но не пилил, не заставлял там пойди, сделай. А вот через личный пример, через любовь, через такое искреннее желание человека спасти, ну вот мы как-то потихонечку, да, приводили друг друга ко Христу. С Божьей помощью, конечно, такая динамика есть. У нас духовенство ходит по вузам, по СУЗам. Есть священники, которые окормляют все вот эти вот учебные заведения. И действительно, где работа ведется, там есть результат. У нас есть куча проектов добрых дел. Наши ребята и помогали мы красить и заборы нашего храма, и следить за территорией нашего храма. У нас был проект молодежного отдела «Тепло и забота». Мы стали расписывать стены областной детской больницы и дальше корпуса. Расписали вот стены нашей воскресной школы, детской зоны. Конечно, через дело, через взаимопомощь, через помощь в организации крестных ходов. Наши ребята были патриаршами, волонтерами, когда сюда приезжал Святейший. То есть мы собрали там более 70 человек молодых людей, которые с готовностью потратили дни своего времени для того, чтобы помочь в проведении патриаршей службы, потому что для них уже это было важно. Мы с юными разведчиками ежегодно привозим в Кострому благодатный и Вифлеемский огонь. Вифлеемский – это вообще проект нашей организации «Арюр» из Вифлеема. Вот в этом году в Минск, из Минска в Москву, из Москвы в Владимир, из Владимира в Кострому. Вот мы привезли таким длинным путем огонь из Вифлеема. Это уже проводим более 10 лет. Также благодатный огонь. Каждый год именно делегация юных разведчиков от Костромской епархии возглавляет и проводит привоз этого огня. Поэтому мы даем достаточно таких вот инструментов для совершения доброго дела, для того, чтобы действительно соприкоснуться с чем-то большим, чем ты есть на самом деле, для того, чтобы увидеть какие-то новые святыни или познакомиться с новыми интересными церковными людьми. И вот оно как снежный ком, знаете, вот набирается, ты начинаешь все больше и больше людей охватывать, и заводим новые знакомства. К нам приезжает молодежь там из Сретенского монастыря, из Москвы. Вот у нас там несколько раз был такой отец Джованни Гуайта за нашей молодежи. Мы тут тоже вместе служили, молились. Ну и очень много-много. И мы сами ездили в эти монастыри, в храмы. И ребята понимают, что они не одни, что нас много, что все интересны, что есть люди абсолютно в разных профессиях. Вот это здорово, что Господь нам дает такую возможность, и что эта возможность, она привлекает новых и новых костромичей.
0: Отец Георгий поделился, что в храме Воскресения Христова на Дебре есть свои подвижники скаутского движения. Но батюшка сказал, что в наши дни дети редко сами проявляют инициативу и берут на себя ответственность, тоже очень редко.
1: Я не знаю. Я сам с этим борюсь, потому что я могу только же констатировать, что вся современная молодежь, для них ты очень часто в роли аниматора. И пока ты что-то делаешь, они готовы на тебя смотреть. Как только ты их призываешь взять на себя какую-то ответственность, сразу падает всякая инициатива. То есть пока вот ты людей ведешь, пока ты и что-то организуешь, что-то проводишь. И вот единственное, я вот почему вошел в Арюр, в эту организацию, потому что это единственный опыт, который вот мне довелось увидеть, где дети не боятся брать на себя ответственность. Вообще, сначала, когда меня Владыка благословил заниматься с молодежью в молодежный отдел, я к этим ребятам относился достаточно скептически, к скаутам. И первое, что начал, поскольку мне все равно пришлось бы с ними работать, первое, что начал, ты обратился к их трудам, к методологии. Думаю, почитаю я, что их пишут отцы-основатели и какие учебники дают детям, и уже тогда будет понятно, к чему они детей воспитывают. И прочитав несколько, у них система сдачи разрядов, прочитав несколько разрядов, я был просто поражен, какой уровень даже православия требуется от ребенка просто для того, чтобы вступить в организацию. То есть там нужно еще заслужить право войти в эту организацию. Не каждого ребенка берут. То есть ты должен сдать третий разряд, и только после этого ты имеешь право войти. И там есть там православие, родиноведение, разведчество, практика. И вот православие, оно по разрядам идет. С первым разрядом уже в семинарию можно поступать смело. То есть там достаточно высокие требования. А первый разряд дети сдают в 14-15 лет. У нас не каждый семинарист-первокурсник ответит на все вопросы, которые отвечают вот эти вот 15-летние дети. Меня это настолько поразило, что я поменял свое отношение к скаутам и в конечном итоге сам вступил в организацию российских юных разведчиков, стал инструктором, духовным руководителем. Дети у меня пошли в эту организацию, и вот я теперь ее стараюсь в Костроме быть ее амбассадором, продвигать ее, потому что действительно здесь выходят дети активные, которые не боятся брать на себя ответственность, не боятся открывать что-то новое. Я вижу, как ребята, которым по 18 лет, которые вот выросли в этой организации, становятся руководителями в этой организации. Все руководители, они на безвозмездной основе ведут занятия с детьми. Вообще вся организация по стране не получает зарплату. Это все энтузиасты. И насколько тяжело современную молодежь на вот этом энтузиазме работать, потому что готовить, проводить сборы, брать на себя ответственность за других детей, организовывать поездки, лагеря, это же все достаточно серьезно. Еще это твои личные расходы, то есть тебе еще надо найти на это какие-то средства, время, силы. И когда ты видишь, что молодые люди за это берутся, и берутся не из-под палки, а у них мечта вырасти и стать руководителем, и они ее несут. Вот, допустим, у нас при нашем храме как раз такой пример. Петр и Анна, два руководителя, выросли в этой организации, получили профессии. Он педагог-историк, она врач-онколог. И только-только закончив университет, они сразу берут отряд, сразу собирают детей. И вот уже там лет 8 они занимаются абсолютно безвозмездно, бесплатно, с чужими детьми, параллельно выращивая своих, тратя все свое свободное время, они видят в этом важность, видят в этом свою миссию. Вот аналогов я пока не встречал.
0: Кто бы мог подумать, что в одном из самых старинных костромских храмов с таким древним названием «Храм на Дебре» такая яркая, юная, плодотворная жизнь. Как будто все поколения молившихся в этом храме людей передавали друг другу из века в век свои самые лучшие мечты и желания, чтобы их дети вырастали на их идеалах и стремились их развить, приукрасить. Старинные фрески 17 века с образами святых людей древнего мира: Адам и Ева в райском саду, Луна Авраамова, София, премудрость Божия, икона Божией Матери Знамения, Спас Вседержитель, картина мироздания, сосредоточенная в одном месте, в храме Божьем. Впишешься ли ты в эту картину своими трудами и упованием? Но храм Воскресения Христова, такой яркий, праздничный, запоминающийся, что-то изменит в своем сердце, пронзительным взглядом больших образов в главном пределе, молитвенным покровом Божией Матери, ее чудотворных икон. Главное, он дарит тебе надежду, что все то, что ты любишь, ценишь, что тебе дорого и радостно, стоит на нашей земле веками. И дай Бог будет стоять, обновляясь новыми прекрасными людьми и их трудами. Такое летнее костромское впечатление подарило, надеюсь, вам множество ярких идей и для себя. Христос воскресе!

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 30 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тушилкина «Пламенный» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Навсегда». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в гостях Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. Добрый вечер, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Мария, я знаю, что вы погружены в проект, связанный с поиском информации о святых предпринимателях, то есть о тех людях, которые были Русской Православной Церковью причислены к лику святых и при этом в своей жизни были промышленниками или купцами, или, как мы сейчас более широко их называем, предпринимателями. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом происходит сбор сведений, сбор информации

мучеников и праведникова. Праведника Василия, праведного Василия Павлова Посадского. Вот, и 12 новомучеников, которых нашли сотрудники музея, и впоследствии мы начали изучать их жития. Большое количество житий, написанные отцом Дамаскиным Орловским, который изучал жизнь новомучеников, и, конечно, он проделал огромную работу, начиная с там, еще 80-е годы. Он собирал информацию, в том числе от родственников святых, да, которые были еще тогда живы. Поэтому у него такая очень яркая, живая история. И мы уже среди этих житий находили тех людей, которые именно занимались предпринимательской деятельностью. Кроме этого, конечно, мы обращались в архивы, мы искали тематическую литературу. Есть достаточное количество источников, не так много, конечно, но первоочередная задача нашего исследования – это было соединить все источники, потому что, конечно, информация бывает разная, иногда не совпадают данные, и вот этого надо было все перепроверить, что-то открыть. Мы провели целую работу в Государственном архиве Российской Федерации, обращались в Центральный государственный архив Москвы, Московской области, в отдел рукописи РКБ и искали более подробную информацию, в том числе о предпринимательской деятельности, так как это я сейчас говорю о новомучениках, потому что, конечно, акцент в житиях, например, это на конечный период жизни, на полностью представлены там допросы там, и последовательность арестов и так далее, а о предпринимательской деятельности сказано меньше. Поэтому вот мы акцент делаем на этом, но, конечно, рассказываем и ищем тоже информацию о всей жизни святых предпринимателей. В том числе, конечно, мы работаем и с родственниками святых покровителей предпринимателей. В первую очередь, это новомученики, опять же. И тут у нас такие происходят удивительные встречи, потому что мы, конечно, ищем родственников, но, с другой стороны, у родственников тоже есть какой-то определенный запрос, и случаются такие пересечения, которых мы даже, может быть, не планировали. То есть вот так мы познакомились с Михаилом Воробьевым, потомком исповедника, Иоанн Летник, который здесь был, и сегодня мы уже нашли потомков мученика Сергия Бородавкина, мученика Михаила Агаева. Знаем, что есть потомок мученика Якова Блатова. И некоторые потомки предоставляют нам какие-то архивные документы, может быть, личные, тоже фотографии, которые у них сохранились, и рассказывают интересные там истории, например, о том, как сохранялась история святого, можно ли было говорить в советское время об этом, или, может быть, эта информация умалчивалась, как потом радостно находили, там, вспоминали эту информацию о святом, узнавали там от бабушек, дедушек и так далее. То есть это такая уже живая история и встреча с прошлым, получается. В процессе тоже поиска много открытий. И так, например, вот в первое время, когда изучали жития новомучеников, мы смотрели только на мирян. Но в какой-то момент подумали, почему бы не почитать жития и священномучеников. Бывают разные истории в жизни, появилась такая идея, и действительно, через какое-то время мы нашли первого священномученика из числа святых покровителей предпринимателей. Это отец Василий Коклин, который был рукоположен в священника уже в 1927 году, после своей предпринимательской деятельности, уже понимая, что идут гонения на церковь, да, но вот у него была такое стремление послужить Богу. Он реализовывал, конечно, и в предпринимательской деятельности своей

0: много помогаю храмам в период, но все-таки жила чего-то большего и стал священником. Впоследствии проповедовал среди предпринимателей, то есть в той самой среде, потому что, конечно, общий язык, там, это, конечно, очень помогало.
1: Расскажите, пожалуйста, вот удается ли все-таки через архивы государственные узнать что-то действительно такое обогащающее про предпринимательский период этих святых? То есть насколько архив дает архивы, да, с которыми вы работаете, вы их назвали, полную и достоверную информацию?
0: Ну, надо здесь сказать, что, конечно, и протоколы, да, вот мы говорим о новомучениках сейчас.
1: Да.
0: Мы дойдем до святых предпринимателей, которые стали впоследствии преподобными, да, прославлены в лике преподобных. Но про новомучеников надо сказать, что, конечно, протоколы составлялись с определенной такой мотивацией, да, советского периода, и поэтому есть какие-то вещи, которые нужно, конечно, анализировать, где-то ты понимаешь, что человек, ему специально приписали что-то, чтобы его обвинить и так далее. Это общая работа, конечно, и архивная, и других источников, и попытка найти такую золотую середину и действительно докопаться до истины. Больше, конечно, предпринимательской деятельности находим в архивах, в которых ищем информацию о преподобных. Потому что, конечно, они жили чуть раньше. И в областных архивах уже, в которые мы тоже обращаемся, конечно, находится информация, там, например, преподобный Матфей Яранский, да, у него было там столько лавок, годовой оборот лавки был такой-то, и вот такие подробности действительно они находятся. Но это середина, конец XIX века. И действительно можно сделать определенные выводы о предпринимательской деятельности. У новомучеников сделать это сложнее, меньше подробностей находим, но тоже бывают открытия.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. С вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор о проекте святых предпринимателей и о том, как музей ведет работу по нахождению информации, по популяризации этой темы. И, конечно, надеюсь, мы сегодня коснемся и личности тех святых покровителей предпринимательства, о которых в предыдущих эфирах еще не было сказано подробно. Скажите, пожалуйста, Мария, бывает ли такое, что родственники, потомки, допустим, вот святых предпринимателей, они сами вас находят, или, да, то есть не вы предпринимаете усилия, находите их и какую-то информацию, да, от них получаете, а наоборот, когда люди к вам приходят и, ну, вот рассказывают о том, что они потомки, и они хотели бы, может быть, как-то вот обогатить знания вот об этом сонме святых.
0: Ну, насколько я знаю, пока такого не было. Но, опять же, вот возвращаясь к тому, что я уже о том, о чем я говорила, у нас появляется запрос. Конечно, мы молимся святым покровителям предпринимателей и такой мысленный запрос отправляем, где бы нам найти новые документы, да, потому что всего знать невозможно. И удивительным образом вот у нас была живая история с Михаилом Воробьем, которого мы обнаружили в тот момент, когда он собирался ехать к нам в музей, но не знаю еще ничего, и просто поучаствовать в каком-то мероприятии музея. А в этот момент мы уже знали, и мы хотели с ним встретиться. И вот как бы встреча была назначена не нами, мы просто оказались в одном месте в одно время, и Вот я считаю, что это такие маленькие чудеса нашей работы и действительно помощь святых покровителей предпринимателей. Поэтому, да, сначала, конечно... Но если вы являетесь потомком святого покровителя предпринимателей, сейчас это уже известная икона достаточно, да, мы об этом говорим. Если действительно вы нашли своего какого-то родственника, приходите к нам в музей, обязательно рассказывайте какие-то подробности, потому что мы всегда это очень ждем. Да, и будем очень рады познакомиться и...
1: Да, это очень важно, конечно, потому что среди слушателей «Радио Вера» вполне могут оказаться потомки святых покровителей предпринимательства, или, может быть, есть какие-то, да, намеки и косвенные указания на то, что можно оказаться таким потомком. Я думаю, что помимо того, что приехать в музей, можно также наверняка и связаться с музеем,
0: конечно,
1: зайти на сайт. Вот по этим ключевым словам «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей», и позвонив по телефонам указанным или написав на электронную почту, можно вступить в коммуникацию. Возможно, удастся действительно обнаружить какую-то очень важную, новую, ценную информацию.
0: Я вот в процессе поиска год назад обнаружила сочинение девочки, тогда школьницы, которая написала про своего предка, мученика Иакова Блатова. Контактов я не нашла, но если... она услышит, мы ее ждем очень.
1: А как же вам удалось прочитать это сочинение, если
0: выложено
1: нет авторства?
0: На просторах интернета. Нет, есть имя, конечно, но дальше...
1: Просто имя.
0: Да, пока только имя есть.
1: Да, замечательно. А вот скажите, если мы так в целом сейчас охарактеризуем, что объединяет святых предпринимателей? Вот мы это название, этот термин сегодня много раз произносим, и у нас уже было записано немало эфиров, посвященных этой теме, но, возможно, если кто-то подключился впервые и услышал об этой теме, наверное, не лишним будет сказать о каких-то общих чертах отличительных. Почему об этом важно говорить сейчас? Потому что вообще тема состыковки этики и экономики широко, предпринимательства и христианской веры, она является такой довольно новой для нашего общества по понятным причинам, историческим в том числе. И когда эта тема, в принципе, поднимается, то первое, что люди там, допустим, с экономическим или философским образованием вспоминают, ну вот есть, допустим, у протестантов там своя, да, вот экономическая этика, а у нас, у православных, какая есть этика? То есть, оказывается, изучая опыт святых предпринимателей, что у нас был свой накопленный опыт живых, практикуемых этических принципов, основанных на православной вере, да, вот, которые были совместимы с экономическим успехом дела. И этот опыт свой, да, такой вот как бы доморощенный, можно сказать, его в этом смысле очень важно и полезно изучать, потому что это уникальный период в нашей истории, конечно же, после отмены крепостного права, да, чуть больше 50 лет, вот такое открылось окно возможностей, где как раз многие себя проявили не только на успешной предпринимательской стезе, но и вот в итоге стали святыми, то есть такой духовный путь проложили.
0: Ну, вот. Получается, и раньше тоже, не только с 1861 года, но и раньше, ну, у нас с 13 века, начиная, есть святые, и действительно, это такой неожиданный подход к теме, и... Да, конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что в проекте, да, в среди святых покровителей предпринимателей есть и преподобные, и праведные, и мученики. И что интересно, и жившие в разное совершенно время. Более того, могу сказать, что, прочитав много, ну, все, да, жития сегодня найденных святых покровителей, предпринимателей, но это совершенно разные люди, да, у них разные истории, и удивляешь, насколько вот... разнообразен мир, да, насколько это, у каждого, да, вот своя индивидуальная красивая история. Но при этом в разное время, да, происходившее. Но при этом всех святых покровителей предпринимателей объединяет и там, честность в ведении дела, и ответственность, отношение к богатству, да, то есть они не прилеплялись к богатству, любовь к родине, какое-то милосердие, благотворительность, отеческая забота о сотрудниках, то есть в своих действиях, да, вот они руководствуются евангельскими заповедями. И это такой удивительное сочетание, да, вот предпринимательской деятельности, о которой, может быть, есть разные мнения, зародившиеся тоже в советский период и так далее, и в сочетании вот с верой, личной верой человека и вот стремлением внутренним. Ну вот из в процессе тоже вот, когда мы изучали жития преподобных, да, мы тоже сталкивались с тем, что, да, может быть, есть описание предпринимательской деятельности, есть, конечно, история жизни в монастыре, его решение, да, личного о таком пути. И они могут быть разными. То есть среди преподобных, да, есть случаи, когда не благословляли идти в монастырь до определенного времени духовники. Есть ситуация, когда родители не разрешали идти тоже. И все, как было у преподобного Исаакия I Антимонова, например, родители не разрешали до определенного времени уйти в монастырь. Поэтому есть разные истории, но вот, например, когда мы изучаем уже подробно какие-то документы, и архивные в том числе, находим такие открытия. Вот, например, преподобный Иларион Оптинский, а среди святых покровителей предпринимателей у нас два оптинских старца, да, Исаак и Иларион. Вот у Илариона мы нашли потрясающую историю. Оказывается, когда он был предпринимателем, он держал портновскую мастерскую в городе Саратове в определенный период своей жизни. И надо сказать, что в этот период в Саратове было распространено сектантство, и были раскольнические течения очень яркие, в том числе среди предпринимателей. А будучи воспитанным в православной семье, Родион Никитич Пономарёв, тогда его так звали, значит, жил в благочестивой семье, изучал Священное Писание, много читал духовной литературы. Когда он оказывается в такой среде, естественные и первое его решение – это сопротивление вот этой вот окружающей среде, и он начинает собирать вокруг себя тех купцов и торговых людей, которые тоже хотели бы, ну, отстаивать чистоту православной веры, да, не хотели участвовать в каких-то сектах, и создают целое братство, Саратовское братство, конечно, взаимодействие со священниками, да, Саратова. И вот так это сообщество предпринимательское, да, оно как бы предваряет миссию, которую потом возглавил Пресвященный Иаков в городе Саратове и потом в Саратовской области. То есть такой запрос предпринимателя на миссионерскую деятельность. А мы, кроме этого, это практически, этой информации не было в житии, вот это такое открытие. А мы знаем, что кроме Илариона Оптинского, и благодаря этому братству много людей вернулось в лоно православной церкви. То есть действительно были целые беседы. Это не просто так, там нельзя никого заставить. Это были целые беседы, обоснованные, там...
1: Чтобы люди могли добровольно вернуться, да, в лоно церкви или впервые обратиться.
0: Да, то есть это убеждение, увещевание на совершенно добром таком основании, да, и то есть это такая миссия от среди предпринимателей, да.
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткого перерыва.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Не сомневайся просить чего-либо у Господа, говоря в себе: «Каким образом я могу просить у Господа и получить, столько согрешив перед Ним?» Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся ко Господу и проси без сомнений. Святой Ерм.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. В этом часе с нами научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве Мария Глевинская, а у микрофона Мария Сушенцова. В нашей финальной части первой половины программы, Мария, вы очень интересную историю, неизвестную из жития, рассказали про Илариона Оптинского, преподобного, да, насколько я понимаю?
0: Да.
1: И вы упомянули также второго оптинского старца, преподобного, по-моему...
0: Исаакия Антимонова.
1: Да. Не могли бы вы рассказать и о нем тоже вот что-то интересное, ну или, по крайней мере, какие-то общие сведения? Потому что действительно, мне кажется, в представлении многих вот сонм оптинских преподобных, старцев, святых, он вот очень мало ассоциируется с сферой предпринимательства. И даже то, одно то, что вот мы называем два имени, которые были в своей жизни с этим связаны, уже звучит достаточно ново и удивительно.
0: Ну, вы знаете, среди святых оптинских старцев на самом деле много людей, которые занимались в своей светской жизни, да, до ухода в монастырь, торговой деятельностью. Очень много там было приказчиков. Но дело в том, что мы уже включали наши исследования тех предпринимателей, да, торговых людей, у которых было собственное дело. Поэтому вот вошли только два оптинских старца. Mm-hmm. Про Исаакия Антимонова я хотела бы на самом деле оставить на еще одну программу этого святого, потому что, мне кажется, о нем стоит поговорить отдельно, но скажу, что это игумен, который возродил Оптину пустынь. В том числе, потому что ведь как это было? Предприниматель, да, вот Исаакий Антимонов, он был из города Курска. И он был из большой купеческой семьи. который занимался там торговлей скотом, у них были рыбные ловли на Черном море, ну, то есть это большая семья. И опуская все подробности его жизни, да, когда он уже ушел в монастырь, он, кроме своей молитвенного подвига, да, он возрождал обитель, то есть он в хозяйственном смысле. Он применял тот талант, который ему дал Господь, и уже будучи монахом. То есть реставрировал храмы, строил храмы, строил библиотеки, гостиницы и так далее. Ну, то есть много чего сделал для паломников, да, то есть это была большая работа, разбил сады там, и так далее, построил свечной завод. Ну, то есть он понимал, что это важно тоже, в том числе. При этом, конечно, не оставляя молитвенный подвиг и самое главное дело, да, своей жизни.
1: Это действительно интересно, потому что монастырь с такой экономической точки зрения представляет собой огромное разноплановое хозяйство, где действительно есть, ну, много разных, есть и какие-то промыслы, да, монастырь может что-то производить. Понятно, что это не основная цель деятельности монастыря, да, но она сопутствующая или побочная, а также, конечно, все, что связано с приемом паломников. Это тоже требует, ну, как бы, особых, да, таких, ну, служб, не хочется говорить слово сервис, да, то, что тоже таким туризмом попахивает. Но, тем не менее, это тоже, ну, особое искусство, и здесь тоже нужно все очень как бы грамотно построить. И действительно, вот этот управленческий опыт, опыт ведения большого хозяйства, насмотренность, опять же, в своей большой семье, она, конечно, никуда не девается. Да? То, что человек умеет, он может всегда то, что накоплено в его опыте, применить во благо, в том числе вот и в монастыре. Ну, хорошо, мы будем ждать тогда следующей встречи для более подробного
0: разговора. Ну, это такое, это человеческое отношение, в том числе к паломнику, потому что важно, как его приняли, конечно, да, прежде чем рассказывать, да, вот уже о более важных вещах.
1: Конечно.
0: Это важно. Но и среди преподобных, да, которые включены вот в состав святых покровителей-предпринимателей, мы же знаем, что преподобный Серафим Вырицкий был казначеем Александра Невской лавры, преподобный Матфей Яранский также являлся казначеем в свое время Александра Невского мужского филейского монастыря. И то есть они, да, они реализовывали талант, данный Богом.
1: Да, это очень интересно.
0: В разные периоды своей жизни.
1: Да, да, да, действительно. А вот расскажите, пожалуйста, о тех из святых покровителей предпринимательства, которые наиболее близки лично вам. Уверена, что некоторые из них еще не были представлены в наших предыдущих передачах, и тем более это будет интересно. Потому что вот мне кажется, что я и от имени ведущей могу сказать, и предполагаю, что и со стороны слушателей, в общем-то, узнать подробно об этих людях больше-то и неоткуда, кроме наших вот эфиров, да, либо нужно специально углубляться, читать материалы, подготовленные вашим музеем. Но даже если прийти на экскурсию, за одну экскурсию в музее всего этого не узнать. Поэтому мне кажется, очень хорошо, что мы, ну, сейчас стремимся к тому, чтобы в наших передачах понемножку страницы из жизней разных вот этих святых приоткрывать. И вот сегодня хотелось бы услышать какие-то новые страницы, которые близки лично вам.
0: Да, я бы так сказала. Конечно, изучая истории святых покровителей и предпринимателей, когда много читаешь, когда много там смотришь подробности их жизни, да, мы собираем еще и фотографии, связанные с их жизнью. То есть мы можем уже и так посмотреть в лицо, да, этой истории. То есть у меня полное впечатление, что это родные люди. Поэтому так вот, на самом деле, очень люблю преподобного Иринарха Ростовского, который входит в состав святых покровителей и предпринимателей, который благословлял царя Василия Шуйского на борьбу с захватчиками в смутное время. И ну, конечно, Серафим Вырицкий, новомученики, многие истории, и, конечно, и оптинские старцы, но тут можно всех перечислять. Очень меня в определенный период изучения жизни святых покровителей предпринимателей поразила история мученика Сергия Тихомирова. И для меня она стала такой личной, потому что его житие и его история связана с, может быть, немножко косвенно, но все равно связана с жизнью патриарха Тихона, святителя Тихона сегодняшнего. Я заканчивала православный свят Тихоновский гуманитарный университет. Покровителем этого университета является святитель Тихон. И как-то для меня это очень связанная история, соединение вот одной личности, другой личности в прошлом, да, вот и в настоящем. Для тех, кто, может быть, не знает, мощь святителя Тихона находится в Донском монастыре, который находится в конце Донской улицы. Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей находится на этой же улице, и мы соседствуем, находимся рядом. Поэтому это, конечно, такая живая история для нас. Мученик Сергий Тихомиров, он связан с компанией по изъятию церковных ценностей. Это первая, такая одна из первых волн гонений, да, это еще не 30-е годы, но пострадал он в этот период. Сам он родился в 1865 году в Москве. Он, как на самом деле многие святые покровители предпринимателей, он родился в благочестивой семье, в семье купца второй гильдии, который занимался продажей мясных товаров в охотном ряду. И получается, Сергей Федорович, он с детства помогал отцу, да, был в курсе всех торговых дел, принимал опыт. Они вместе ходили в храм, были на богослужениях. В 20 лет, около 20 лет он женился и вот продолжил помогать отцу. Только в 30 лет он открывает собственное дело, Сергей Федорович, и он тоже заводит мясную лавку на Арбате. Очень такое престижное место. Вот. И вот, к слову о поиске, когда ищем документы разные, всегда интересно, это такие находки, потому что не у каждого мученика можно какие-то документы именно связанные с предпринимательской деятельностью найти. Но вот здесь, обратившись к календарю «Вся Москва» того времени, начала 20 века, вот в списке, алфавитном списке торговых людей Москвы мы увидели действительно Сергея Федоровича Тихомиров, владелец лавки, с номером телефона, еще какими-то там важными цифрами. Вот, и это тоже вот такой портал в историю. Сразу понимаешь, что вот он действительно был, это его история. И он успешно занимался одним магазином, через 7 лет у него, ну, стал расширяться, у него появился второй магазин в 1902 году в Дорогомилово. Это уже такой район торговых людей, там много было людей из купеческого сословия. И вот вторая лавка, что интересно, она располагалась ровно напротив Богоявленского собора. Если вы когда-нибудь посмотрите фотографии этого собора, это, конечно, удивительное сооружение, большой, красивый собор, в который многие люди, да, находили помощь, утешение, ходили на службы. И вот, наверное, не случайно его дело, да, его лавка была рядом с таким местом. Конечно, он, семья его переехала в Драгомилово, и он успешно вел торговлю вплоть до 1922 года. Это уже после Октябрьской революции 1917. То есть некоторые предприниматели, они на самом деле продолжали свою деятельность. Не всегда она резко заканчивается, обрывается после начала революции. И, конечно, вот его история, она связана с компанией по изъятию церковных ценностей. Надо сказать, что Богоявленский собор сегодня не существует. Он был взорван в 30-е годы. Но в процессе поисков разной информации мы нашли, что существует целая община, которая восстанавливает сейчас этот собор, делает большую работу, там молятся драгомиловским новомученикам, которым как раз входят в состав и Сергей Федорович Тихомиров, и тоже это большое дело. Сегодня в Драгомиловском районе, насколько я знаю, нет таких больших храмов, и многие люди ездят в другие районы Москвы до сих пор. Поэтому вот даже на нашем в современном времени, да, вот есть такой отпечаток тех лет. Компания по изъятию церковных ценностей. Да, в 1921 году случился голод в стране, и огромное количество людей, да, они умерли от голода, это было очень страшно. И патриарх Тихон участвует в работе Всероссийского общественного комитета помощи голодающим, сам изъявляет желание участвовать в этом, да, найти какую-то помощь этим людям. Он призывает российскую паству, обращается к восточным патриархам, к римскому папе лично, к архиепископу Кентерберийскому, это Англия, и с призывом помощи, то есть, да, нужна помощь. Это поддерживает и советская власть, потому что, ну, это выгодно, и, конечно, привлечение средств очень важно. И действительно, к февралю 1922 года церковью было собрано более 9 миллионов рублей на те деньги. Это не считая там каких-то золотых монет, не считая продовольственной помощи, которая была собрана. И как бы вот, да, это действительно большая помощь, но это не учитывается в то время властью. И объявляется такое жесткое требование, да, вот нужно забирать все, в том числе и какие-то сосуды, да, богослужебного назначения, что, конечно, патриарх Тихон, он это отрицает, да, но говорит, действительно, нужно собирать и церковные ценности тоже. Он идет на такой ответный шаг. Действительно, надо, да, кроме богослужебных предметов, да, нужно и из уже храмов отдавать какие-то золотые предметы на помощь, если такая ситуация, нужно помочь. Но, опять же, в феврале 1922 года, в конце февраля 1922 года издается постановление об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим. Это уже такое серьезное постановление, как будто церковь до этого не помогала, да, что странно. И уже высшие чины ГПУ призывают к жестким мерам по отношению к прихожанам. Прихожане, в свою очередь, защищают церковные ценности, защищают своих священников. Иногда, да, вот есть свидетельства, священники призывали не оказывать сопротивления, чтобы не начинались кровопролития и так далее. Но не всегда можно было договориться там со всеми. И действительно, по России прошли масштабные столкновения. Против прихожан применялась военная сила.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. С вами я, Мария Сушенцова, и мы с нетерпением ждем продолжения этой истории.
0: Да, но как история мученика Сергея Тихомирова связана с кампанией по изъятию церковных ценностей? Как раз в марте уже 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей, она начинается и в Москве. И вот на 5 апреля, на 6-й неделе Великого Поста, в Дорогомиловский Богоявленский собор входит комиссия по изъятию церковных ценностей. Интересно, что вот они подбирали такие дни, когда было как можно меньше прихожан, тоже, чтобы не вызывать такого вот столкновения. Не на Пасху пришли заранее. Вот. Но все равно, когда они входят, в храме находятся несколько прихожан, которые остались после службы. В процессе подходят любопытные, несогласные, да, и очень быстро набирается толпа в 300 человек, работая уже с архивами, видела документ, в котором есть указание, что в течение некоторого времени до 2000 человек собралось вот несогласных именно в Дорогомиловском районе, и восстание такое, да, местное поддержали школьники, в это время отпущенные с уроков, то есть тоже они защищали храм против несогласных были применены пехота и артиллерия, были, ну, конечно, пострадавшие, и Сергей Федорович Тихомиров оказался в числе тех, кто был арестован. Как бы кампания, она продолжилась до полного изъятия церковных ценностей. Из Дорогомиловского собора вынесли 7500 рублей на те деньги, какие-то драгоценности. И было арестовано 15 прихожан храма, в том числе Сергей Федорович, которому на тот момент было 57 лет, он проходил как мясной торговец. И надо сказать, что это вот начало апреля, в конце апреля, уже после рейда такого по московским храмам, было арестовано 54 человека, в том числе и священники, и миряне, и как раз в конце апреля, с 26 апреля по 8 мая, проходил самый громкий процесс вот внутри кампании по изъятию церковных ценностей, московский. И такой большой первый прецедент был. И как раз по делу проходил и Сергей Федорович Тихомиров. Суд революционного трибунала проходил в Политехническом музее, который сейчас заканчивает реставрацию. Это был большой открытый процесс, на котором предъявлялись обвинения. Арестованные, они держали себя мужественно. Ну, есть свидетельства, что никого не сдали, хотя на них самих, да, да, были предъявлены обвинения, лжесвидетельства. Но они не... старались держать молчание, да, или высказывать только свою позицию какую-то. На допросе Сергею Федоровичу было предъявлено обвинение по лжесвидетельству товарища Лунина о том, что он был в толпе, что его заметили в толпе, и что он избил красноармейца. По свидетельству Сергея Федоровича, он в толпе не был. И в его вот допросе есть такие слова, что меня вообще там не было, я находился в своей лавке, ко мне зашли два агента, четыре агента, и меня увели. Вот такая ситуация была. И 8 мая уже 1922 года решением революционного трибунала Сергей Федорович Тихомиров был приговорен к расстрелу по делу о священниках, по которому проходило 11 человек. Вот из этих 54, да, то есть кто-то был сослан, кто-то... Разные были ситуации, 11 человек были приговорены. Содержались они в Бутырской тюрьме, сидели, размещались по одному, не давали им никаких прогулок, ничего, но, тем не менее, приговор не привели в исполнение в этот же день, как бы он задержался. И тоже видела в документах действительно такое прошение коллективное от Сергея Федоровича Тихомирова за личной подписью, что ценно, и всех с ним приговоренных. К письму было написано к начальнику тюрьмы с просьбой о смягчении условий содержания. Но это все, да, это время очень быстро идет, да, это 8 мая. 9 мая состоялось голосование, где товарищ Сталин, генеральный секретарь ЦК РКПБ, писал членам Политбюро о решении Московского суда. И в этот момент состоялось голосование, на котором Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали единогласно за смертный приговор. Это 8 мая еще. А 9 мая в ответ на это решение патриарх Тихон лично пишет прошение товарищу Калинину с просьбой о помиловании этих осужденных. То получается и с просьбой о помиловании Сергея Федоровича Тихомирова, который тоже это, он проходил по делу о священниках, и он писал о непричастности осужденных к контрреволюционной деятельности, говорил, что они не участвовали вот в сопротивлении в рамках кампании по изъятию церковных ценностей. И действительно, после такого письма, все-таки это глава церкви, опять было заседание, и из 11 человек уже к окончательному приговору приговорили 5 человек. Все-таки это было такое действенное прошение. Это прошение на самом деле тоже очень интересно. Мы его нашли в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в день новомучеников.
1: Ничего вот. Себе.
0: Так что это такое тоже большое спасибо сотрудникам Свято-Тихоновского университета, которые поспособствовали нахождению этого, копии этого документа. И действительно сейчас можно его посмотреть и ознакомиться. За личной подписью патриарха это прошение написано. И вот среди 5 осужденных оказался опять Сергей Федорович Тихомиров. Лично товарищ Троцкий писал, что никаких возможностей смягчения... Нельзя говорить о возможности смягчения приговора по характеру личности, да, Сергея Федоровича Тихомирова. Подробности мы, конечно, не знаем, но он не отказывался от своей веры, да, до этого вел предпринимательскую деятельность, конечно, это сказалось на приговоре. И 18 мая Политбюро утвердило предложение Троцкого. Вместе с Сергеем Федоровичем Тихомировым были расстреляны протоиерей Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и вот сам Сергей Федорович Тихомиров. И уже после того, как было сделано это, было принято решение, они были помещены в камеру смертников. И в конечном окончательном приговоре Сергею Федоровичу Тихомирову было сказано, что обвиняется он за независимое поведение на суде и принципиальные позиции. Расстрелян он был 26 мая 1922 года. Ну и, конечно, вот если говорим о кампании по изъятию церковных ценностей. Главная цель была уничтожение церкви, в первую очередь, не помощь голодающим. И большая часть средств была потрачена на проведение самой кампании, и впоследствии церковные ценности, они продавались за границей, это мы все знаем.
6: Да.
0: И, конечно, большая часть архиереев Русской Православной Церкви, они находились в ссылках, либо были арестованы, что это был, конечно, нанесен большой удар по церкви, но советская власть не добилась самой главной цели, да, вот ее уничтожения. А Сергей Федорович Тихомиров, он проявил такую стойкость веры, да, и был таким, стал таким невольным участником, да, жертвы, можно сказать, вот этой кампании по изъятию церковных ценностей. Угу. Был причислен к лику святых в 2000 году.
1: Угу. Наверное, вместе вот с теми пятерыми,
0: да,
1: в совокупности, вернее,
0: да,
1: пятерыми, которые были тогда же приговорены.
0: Да.
1: Получается, что они последние дни своей жизни уже провели все вместе, да? Вы, как вы сказали, в камере смертников.
0: Да.
1: Угу. То есть наверняка укрепляли друг друга, по крайней мере, были вместе.
0: Ну, может быть, они и в одиночных камерах тоже находились, но, да, уже были последние дни. Я думаю, что они молились, конечно, поэтому тоже у них была такая внутренняя поддержка. Хотя, конечно, вот когда изучаешь дела новомучеников, сам себе тоже ставишь серьезные вопросы, mm-hmm. потому что, конечно, это и высота определенная, и, да, то есть это такая серьезная тема уже.
1: Спасибо вам, Мария, за то, что поделились и этой историей в таких подробностях, и в целом рассказали нам о том, как строится работа по сбору информации, архивных сведений о святых покровителях предпринимательства. Я напомню, что в этом часе с нами была Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. У микрофона была Мария Сушенцова. И это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам за этот разговор.
0: Спасибо.
1: И всего доброго.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на «Радио Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных 10 заповедям, которые Господь дает Моисею на горе Синай. Заповеди для народа Израиля и, в не меньшей степени, для всех нас. Заповеди, обучающие нас, в первую очередь, тому, как быть людьми.
2: Быть людьми Божьими.
1: Быть людьми,
2: быть людьми
1: для начала. Отец Федор, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, как мы вчера обещали, отец Федор снова с нами. Я Алла Митрофанова, друзья. Ну, у нас сегодня в фокусе внимания пятая заповедь. Пятая заповедь о почитании родителям, как почитание родителей, да, как в наше время говорят. Пятую заповедь никто не отменял. Пятая заповедь, в которой нет условия, оговаривающего, какими родители должны быть, чтобы мы их почитали. И почему-то заповедь, которая не говорит «любите родителей ваших», которая говорит «почитай отца и мать». Давайте-ка я ее, отец Федор, для начала прочту.
2: Добрый день. Да.
1: Здравствуйте.
2: Дорогие радиослушатели, да. Давайте ее действительно напомним себе.
1: Напомним. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
2: Да, единственная заповедь с обетованием, как апостол Павел говорит. Все остальные заповеди – это просто императив. Так делай, так не делай.
1: Чаще не делай, чем
2: да,
1: делай.
2: А эта
1: а здесь именно
2: настолько
1: делай.
2: Важна для Господа, что он готов за нее дать такое обещание. Я сейчас преподаю в гимназии, и обычно, когда я с детьми разговариваю насчет этой заповеди, я начинаю урок с вопроса. Дети, кто хочет жить долго и счастливо, поднимите руки. Поднимают все, я говорю, а кто может это обещать? Они говорят, только Господь. Я говорю, ну вот он обещал за почитание родителей. И дальше мы начинаем разговаривать о том, почему это так важно. Это так важно, потому что родитель земной и отец, и мать есть икона Отца Небесного. Есть святыня и есть образ Отца Небесного. Не построив нормальных отношений, почитающих с земными родителями, не построишь отношения с Отцом Небесным. И очень важно, что Господь образ Отца

0: который есть на Земле, между людьми, как самые близкие к тому, как он к нам относится, именно он к нам прежде всего, выбирает отношения отца и ребенка, отца и сына или отца и дочери. И подтверждает это, да, действительно, в той самой великой притче, в которой все Евангелие, возвращение блудного сына о старшем сыне. Знаете, я вот недавно опять был в Санкт-Петербурге с перерывом 20 лет почти. И снова побежал в Эрмитаж, и снова в свой любимый зал Рембрандта. И снова я не сразу подошел к картине «Возвращение блудного сына», потому что перед ней ее от меня отгораживали спины людей. Перед ней стоит много людей в задумчивости. Рембрандт велик в любом своем полотне, но это почти никого не оставляет равнодушным, потому что человек прочитывает это как ответ на свои вот эти глубинные, самые главные вопросы. Да кто я тебе, Господи? Вообще, я считаю, что это второй по значимости вопрос богословия. Да? Первый – это кто ты, Господи? А второй – больной вопрос, который болит. А я для тебя кто, Господи? Если ты мне просто промыслитель и создатель, то ну, я погиб. Ну, что тебе от этого? Тебе ничего. Мне больно, мне плохо. Я слишком коротко живу. Я только научился вроде бы жить, а уже конец. Понимаете, столько страданий, столько бессмыслицы. Где ты во всем этом, Господи? Кто ты для меня? Вот мне кажется, что от человеческой личности это самый главный вопрос. И эта картина, как и эта притча, и как молитва «Отче наш», она на этот вопрос отвечает. Сам Бог говорит, я тебе отец, я тебя люблю. О чем эта притча? О том, что как бы ты ни нагрешил, человек, в Боге, как в отце нормальном, всегда есть то, на что ты можешь опереться, есть его любовь к тебе. Даже если ты поступил совершенно по-хамски, как поступил младший сын из притчи. Да, ведь он сказал отцу своему, ты для меня умер. Давай мне наследство, мне все равно, что ты жив. Ты зажился на земле.
1: Да, давай, папа, так, как будто ты уже умер. Ты же все равно когда-нибудь умрешь.
0: Да.
1: Какая, зачем мне ждать? Давай, как будто ты уже умер. Сейчас ты мне отдашь мое.
0: Да, это же, в общем-то, страшное хамство.
1: Ну, да.
0: Это хамство вообще в пределе своем. Это большее хамство, чем хамово хамство. Простите за тавтологию. Вот, тот просто посмеялся над отцом, да? Вот, и мы еще к этому вернемся, эпизоду из книги «Бытие». Вот, а здесь вот так вот поступил. И все равно ты будешь прощен, и все равно тебе не дадут сказать слова о том, что «прими меня наемником». Потому что тебя воспринимают только как сына. Если ты пришел в себя, раскаялся, тебе дадут белую ризу. Это как раз символ этой белой ризы мы надевали все, когда мы принимали святое крещение. И перстень на руку, то есть многие очень толкователи Священного Писания говорят, что это возможность ставить печать
1: на документ. Восстановление в наследстве.
0: Да, восстановление в наследстве, которое ты промотал, в общем-то, с блудницами.
1: Ну, Господи, оно умножается.
0: Да, да, понимаете, вот, то есть тебя принимают назад только сыном. Не принимают наемником, не принимают рабом, только сыном. Вот. И это то, что, Господи, слава тебе, не мы придумали. Это то, что Бог нам сам открыл. И это очень важно. Это очень важно в жизни понять и воплотить. Вы приняли не духа страха, не духа боязни, говорит апостол Павел, да, а духа сыновства. Святой Дух – это дух сыновства, по словам апостола Павла.
1: Там же ведь в этой притче вот эти действительно три типа возможных отношений человека с Богом. Раб, наемник и сын. Раб, причем это же человек сам определяет, в какой из этих ипостасей по отношению к Господу Богу он окажется. Потому что он может быть рабом, который что-то делает или не делает из страха. Ну, условно говоря, я не буду воровать, потому что иначе меня Бог накажет.
0: И это уже лучше, чем
1: воровать. Да, да, да, да. То есть это уже хоть какие-то отношения. Ты наемник, который по принципу «ты мне, я тебе» живет, Господи, вот я тебе свечку поставлю, а ты мне, пожалуйста, там, не знаю, хорошего мужа.
0: Ну, да? Не обязательно так, а ты меня спаси. Это в этом есть немножко рабского, ты меня не накажи. Не отвергни, но все-таки дай мне Царство Небесное. Это тоже, это уже край наемничества, который соприкасается с сыновством.
1: А вот сыновство, это же Как это прекрасно! Это же, я не знаю, это вот, понимаете, на примере как раз старшего сына из этой притчи видно, как много...

0: много он, как много он, как многого он не впускает в свою жизнь. Он может быть сопричастником вот этой радости сыновства, но ему гораздо больше нравится положение обиженного, которому не додали.
1: Получается, что человек, который потерял связь с отцом и восстановил ее через покаяние, может быть значительно ближе к отцу и значительно глубже его понимать, чем человек, который всегда был при отце.
0: Но по принципу «ты мне, я тебе». Я служу на твоих полях, ты мне давай козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. А ты мне козленка не дал, а я тебе отработал. Вот это вот товарно-денежные отношения, это же...
1: Это... Мы не знаем, какие были эти отношения до и после. Мы только знаем, что они взорвались вот, этой вот, вот этим обвинением, когда был прощен младший сын. То есть милосердие и прощение вызвали вот этот гнев. Он в гневе стоял, он не хотел войти, понимаете?
0: Но так часто бывает, когда человек рассчитывает на справедливость, но справедливость эту понимает очень по-своему. Соответственно, когда, как ему кажется, творится несправедливость по отношению к нему, в первую очередь, да, то вот тогда он и взрывается. То есть это не это отношение не милосердия, не прощения и любви. Это отношение именно... У меня есть определенные ожидания к тебе, потому что я со своей стороны отпахал столько-то и считаю, что ты мне должен. Ты мне
1: а этот человек, пришедший в 11-й час, не претерпел зной, да, да, не трудился, да. А ты ему дал столько же.
0: Да.
1: А просто почему вот эта притча о призванных трудиться виноградник, почему она так важна? Потому что Господь, вот этот динарий, который он дает каждому, это так много, что бессмысленно считать, кому ты сколько дал. Да? Спасение Царства Божия – это чрезмерно за любой труд.
0: Мне кажется, знаете еще какой здесь момент? Если бы мы умели адекватно оценивать себя и понимали, что мы вообще-то все работники 11-го часа, и именно к нам Господь милосерден так, как к тем, кто пашет ему просто от рассвета и до заката, у нас бы никаких вопросов не возникало. Эта же притча, она про, ну, про всех, про нас. Если только мы сами себя не поставим в положение работников, которые пришли с утра пораньше.
1: Ну, важно еще очень что понять. Что я много раз слышал у тех, кто рассматривал эту притчу, а чего не дать козлёночку-то старшему?
0: Так иди и бери.
1: Ну, вот,
0: все мое твое, Господь же говорит ему, все мое твое.
1: Вот есть люди, которые работают Господу всю жизнь и которые живут очень тяжело. И это не мешает им быть сыновьями Божьими. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, апостол Павел говорит. То есть все христиане сыны и дочери Божии. Но смотрите, вот у нас не так давно был праздник апостолов Петра и Павла. А Господь прощает Петра, восстанавливает его при Генесарецком озере в своем явлении, трижды спрашивает, любишь ли ты меня? И дальше что он говорит ему? Он говорит ему, другой тебя припаяшет и поведет куда не хочешь, ты прострешь руки, как старик, да, который не может сам выбрать себе дорогу. И этой смертью ты прославишь Бога, крестной смертью. А вообще надо было бы укрепить человека. А он говорит о его страданиях. Павла он призывает. Павел слепой, ослепший от явления Христа по дороге в Дамаск. И Господь посылает Ананию и говорит, пойди, там такой-то находится, и скажи ему, сколько он должен пострадать для меня. Понимаете? Ради меня. То есть приходит Анания. Павел прозревает, и Анания ему говорит, ты будешь очень много страдать за Христа. Стало ли и то, и другое, и слова Петру, и слова Павлу причиной того, что они сказали, ну нет, тогда я не согласен? Конечно, нет. Потому что сыновство наше в том, что мы принимаем от Господа все. Тот путь, который он нам дает. Отец лучше знает, что мне нужно. Вот, так сказать, начальству виднее в таком христианском понимании. Да, у нас есть начальник с большой буквы, вот, да, наш Господь.
0: Ну, если только в этом смысле, да,
1: ну, конечно,
0: я же прям вздрогнула.
1: Только в этом, только да. В этом, да. Вот, и мы принимаем все. И тогда, конечно, наши отношения с нашими земными родителями, они Господом и прочитываются как реализация отношения с Ним.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. И мы сегодня говорим о пятой заповеди, о заповеди почитания родителей. И вот, собственно, начали с того, что разобрали. Оказывается, отношения с Господом Богом – это, как сказать, тот же самый опыт, который мы получаем в наших отношениях с родителями. Отношения с родителями земными – проекция отношений с Отцом Небесным. Казалось бы, в последнее время очень много об этом говорят. И я даже помню, отец Фёдор, ваши размышления по поводу того, как вы в какую-то школу были приглашены для общения с детками и конкретно для того, чтобы с ними про притчу о блудном сыне поговорить, и вы сделали тогда открытие, что где-то как минимум половина класса просто не понимает...
1: Больше 70% сидящих. Это было несколько классов, сидящих в актовом зале в кадетском корпусе.
0: Они не понимали, о чем идет речь, да. Потому что у них не было опыта личного общения
1: они
0: с папой.
1: Они живут или с матерями, или с отчимами. Или с приходящим папой. Да, понимаете, это вот знамение времени. 2000 лет притча Христа была понятна, потому что даже сирота знал, что такой отец по соседним семьям. Какой отец может быть благой? А сейчас...
0: Давайте не будем идеализировать. Тоже разные бывали. Как читаешь про какие-нибудь особенности, да.
1: Тем не менее, было понятно,
0: да.
1: Что бывают хорошие отцы, бывают плохие. Да. Но вот бывали хорошие отцы, их было больше. А сейчас их стало значительно меньше. И я часто очень теперь слышу на исповеди от взрослых людей такие слова, что мне очень трудно понять молитву «Отче наш». Потому что у меня нет опыта. Ребенка, который растет при отце. Вот просто нету и все. На что мне опереться? То есть отдельно надо говорить о том, что такое нормальный отец. Это знамение нашего времени. И, может быть, только сейчас слова евангельские о пророке Иоанне Предтече «вернуть сердца отцов детям». Они зазвучали по-настоящему. Это, по-моему, Малахию он цитирует. Вот, потому что вообще весь Ветхий Завет – это надо отформатировать сердца детей по отцам, передать данный завет, чтобы они подражали отцам. И вдруг сказано «вернуть сердца отцов детям». Вот сейчас это понятно, потому что у нас огромное количество отцов, которые не живут со своими детьми. Потому что в разводе с их мамами, своими бывшими женами.
0: Ну, скажем так, к сожалению, это еще может быть наименьший зол, если они просто вместе не живут. Бывает и такое, что родители такую травматику детям оставляют, что дети потом при одном упоминании...
1: О семье, да. Они...
0: Да, об отце или о матери, так тоже бывает, да, они просто начинают плакать на ровном месте. Им просто больно становится.
1: Поэтому апостол Павел говорит: «Отцы, не раздражайте своих детей». То есть он говорит о том, как надо любить детей и как не надо. Понимаете? Вот. И, конечно, мы говорим о благих отношениях. Благие отношения в семье настоящего отца. Они дают образ отношения с Богом. Человек, который вырос при любящих друг друга, Бога и тебя, родителях, конечно, он, ему значительно легче общаться с Богом. Это понятно. Кстати, вы знаете, что я в последнее время понял? Что если в верующей семье, церковной семье, родители развелись, то почти всегда дети, даже если они выросли там в воскресной школе, они уходят из церкви. Потому что если отец и мать по отдельности – это образ Отца Небесного, то их взаимоотношения, малая церковь – это образ церкви большой. И ребенок перестает верить в церковь. Вот в символе веры мы говорим «верую и в церковь тоже, в Единую Святую Соборную». Да, он говорит, а как я могу верить, если на моих глазах...
0: Соборная церковь распалась.
1: Да, распалась церковь, понимаете? Поэтому да. это очень важно. Кстати, вы знаете, принцип возмездия за грех. В этой заповеди он очень явный. Вот любой священник, в том числе я, вам скажет, что десятки раз на исповеди он слышал одно и то же. Что, батюшка, я вот сейчас уже там в летах женщина, вот у меня дочь, она сейчас хамит, дерзит, дома не ночует и говорит мне слово в слово те же самые гадкие слова, которые я когда-то говорила маме. И я сейчас об этом вспомнила, я сейчас в этом каюсь. Мне все это возвращается. То есть, чтобы исцелить эту душу, привести ее к покаянию, Господь своим промыслом ставит ее в эту же ситуацию с другой стороны.
0: Слово в слово.
1: Слово в слово иногда прям. Понимаете, человек просто говорит, меня как током ударило. Ну, понятное дело, что, допустим, если внучка растет и видит, как мать хамит бабушке...
0: Одно дело видит, а да, это же мать равно, была в ее Божьим. Возрасте, никакого ребенка
1: есть,
0: у них не было.
1: Есть в этом определенный логик. Я вот... Определенный логик в том, что жизнь человека, который хамит родителям, разрушается. Поскольку благо тебе будет долголетием, будешь на земле, соответственно, если ты хамишь родителям, то не будет тебе ни блага, ни долгой жизни. Чего-то из этого не будет. Я хотел бы прочитать две цитаты из Священного Писания, короткие. Первое – это из книги «Притч», 20 глава, 20 Соломон, стих. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Что такое светильник? Да это жизнь. То есть окончание жизни будет во тьме, то есть в одиночестве. Человек, который разорвал свои отношения с родителями, вот он злословит их. Вообще такого человека по ветхому закону побивали камнями, злословящий отца и матерь. Его выводили за стан и побивали камнями. Он не должен был находиться в святом народе, потому что у него нет отношений с Богом. Он не может к нему принадлежать, он их разрушил. Но даже если его не побили камнями, если он этого избежал, он так будет созидать свою жизнь, что он останется один. Представляете себе, пустыня, у вас горит свеча, вот она гаснет, вот никого рядом нет. Если вы разрушили отношения с родителями, скорее всего, вы не были при их кончине рядом с их кроватью, смертным одром. Или была сиделка, или там молчать и думать про себя, когда же возьмет тебя, да, как у Евгения Онегина. Вот скорее бы уже все это кончилось. Вот. И, конечно, ты не можешь воспитать детей, которым ты будешь нужен даже старой. Но... А вторая, сейчас, Аллочка, вторая еще страшнее цитата. Да, я вам глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птицы орлиные. Это тоже притча.
0: Это как раз про хама, кстати.
1: Да, да. Это то, что не будет благой, доброй кончина. Она будет не только одинокая, она будет тяжелая. Это будет не христианская безболезненная кончина живота нашего. Потому что как тебя Господу спасти? Ну, через страдания. Если ты сам вот не построил эти отношения. И поэтому, если мы этого боимся, я прочитал очень серьезный вообще угроз. Я боюсь. Как избежать хамова греха? Как избежать хамства? Это первое условие почитания родителей. Что такое почитание родителей? Вот вы в начале передачи сказали о том, что не сказано «люби родителей». Нет заповеди о любви к родителям. Есть заповеди о почитании родителей. Да, это же тоже острый вопрос. Почему ее нету? Потому что любовь к родителям естественна для человека, и у него возникает тогда, когда родители любят своих детей. Когда они учат детей жизни в любви, когда они отогревают их на всю последующую жизнь. И это, кстати, я для себя это формулирую как самую главную задачу христианского воспитания. Отогреть настоящую любовь твоего ребенка так, чтобы он потом с этим стандартом жил и свою семью творил, и жил всю жизнь. То есть он должен это видеть, эту бескорыстную, жертвенную, милующую, внимательную, вслушивающуюся, всматривающуюся любовь от тебя. Вот. Что такое хамство? Да? Мы восходим в свои мысли к хамову греху, когда Ной съел перебродившего винограда, опьянел и лежал там обнаженный. Может быть, его вырвало, все это было некрасиво и ужасно. И хам, видимо, сказал остальным братьям, вот этот пророк тоже мне, посмотрите сам в каком состоянии. Что делают Сима и Афет? Они входят спинами Они накрывают отца и не видят его наготы. Это первое условие почитания и отсутствие хамства. Это когда ты себе не разрешаешь вообще даже думать о родительском грехе. Даже если родитель очевидно прав, ты выводишь, нам вообще никого не заповедано не судить, да? Но родитель особенно, он вне поля твоего суда. Как бы он неправильно с тобой не поступил, если ты о нем говоришь что-то плохое кому-то или внутри себя принимаешь этот помысл, это начинает разрушать свою жизнь. Это хамов грех.
0: Так, отец Федор, давайте начинать разбираться. В пятой заповеди не сказано действительно, какими должны быть родители, чтобы дети их чтили. Но вот смотрите, примеры которых, к сожалению, сегодня сплошь и рядом очень много. Когда даже само воспоминание о родителях, об отце или о матери ребенка повергает, уже даже взрослого человека, повергает в такое состояние, что он начинает плакать. Потому что он вспоминает, как, может быть, знаете, ну, пока родители властны над своими детьми, они могут творить с ними очень страшные вещи. И я знаю, к сожалению, достаточно людей, которые через такие вещи прошли. Когда родители, там, например, каким-то образом самоутверждались в состоянии измененного сознания за счет детей или что-то еще подобное творили. То есть для того, чтобы человеку из себя вытащить эту боль, поговорив там, я не знаю, ну, придя, допустим, на исповедь, да, у нас есть представление о том, что вот исповедь – это когда ты, ну, фокусируешься на своих искривлениях, да, ты не про других говоришь, а говоришь про себя. Но, допустим, человек приходит, и вот у него внутри такой надрыв и такая боль, что прежде чем увидеть самого себя, ему важно это, знаете, чтобы его как вырвало, что ли, этой болью. Если он дошел до психолога, и психолог оказался компетентным и смог ему помочь в этом, как замечательная Наталья Инина, да, ну, мы знаем, она специализируется вообще вот на вопросах изучения детских травм. Другие есть замечательные специалисты, которые этим занимаются. Если человеку на этом уровне смогли помочь, замечательно. Ну вот, допустим, он, как сказать, приходя либо на исповедь, да, либо там приходя к психологу, так или иначе, все равно вынужден будет поднять в своей голове, что с ним творили. Причем именно в страдательном залоге, который я вообще-то не люблю, потому что считаю, что мы, когда в страдательный залог там переводим свою собственную жизнь, мы отказываемся от ответственности за себя. Но здесь речь идет о детях. И ответственность за это лежит не на ребенке несовершеннолетнем, а лежит на его родителях. И после этого вот такой человек, у которого все внутри разрывается от этой боли, от того, что нарушены его, нарушены вообще все принципы личностного формирования, да, и представление о том, что такое безопасность. Никакого представления о том, что такое любовь. И вот этот человек, да, вот он открывает Священное Писание, открывает книгу «Исход», открывает 10 заповедей, данных Моисею, и видит там пятую заповедь. «Почитай отца и мать, тогда продлятся твои дни». И он хватается за голову от этого. Как мне эту заповедь исполнить? С чего мне начать хотя бы, чтобы... Как мне подступиться к этому вопросу так, чтобы меня не разорвало от боли при первом же полушаге?
1: Ну, первое, что вот человек, который приходит с такой болью, что я ему говорю, это как раз о том, что нет заповеди о любви к родителям. Что заповедь о любви к родителям, любовь к родителям рождается, когда они выполнили свой долг любви по отношению к тебе, она естественна для человека. Если в тебе ее нет, потому что твое детство было сплошной кровавой раной, то не кори себя за это. Но если ты пришел ко Христу, пришел к Спасителю, который тебя спасает, то ты поступай так же, как Он. У тебя есть вещи, которые ты должен по отношению к ним, как бы они себя ни вели. Первое, не осуждай. Не разрешай себе осуждать. Это очень трудно сделать, если они, очевидно, были неправы. Но христианин все может претворить в молитву. Пришел помысл осуждения отца, который пил и в состоянии алкогольного опьянения бил мать. Например, да? Эти воспоминания тебя разрушают. Притвори их в молитву. Господи, упокой душу усопшего раба твоего, там, если отец умер. Или ими же весь судьбами, спаси раба твоего. Не дай себе это думать. Не все мысли твои, которые у тебя, и не все тебе полезны. Вообще помысл часто очень всевается от врага, да? И мы должны их отсекать, эти помыслы, если они Богу не угодны. То, что они приходят, в этом греха нет, как известно.
0: Вот. Прилог вы имеете в виду, да? По-святоотечески.
1: Просбалы, да, вброс буквально по-гречески. Да. Баллистика отсюда, вот, просбалы. Угу. Вот. То есть враг вбросил. Сейчас этот вброс в информационное пространство, да, вот это очень распространённое.
0: Информационный вброс, да, да. Точно так же вброс и...
1: Вброс тебя, а ты скажи, Господи, я не судья своему отцу. Я не хочу его судить. Ты ему судья, ты помилуй его, я за него ходатайствую. А только это может тебя исцелить от этой боли. Вот только молитва за такого отца. Потому что если мы говорим о том, что как с этим жить, это к хорошему психологу. И как, чтобы тебя это дальше не разрушало. А если мы говорим, как это исцелить, это ко Христу. А Христос говорит, молитесь за обижающих вас, в том числе и родителей. Притвори все в молитву. Вообще самый радикальный способ преодолеть любое неправильное отношение к другому человеку – это молитва за него. Какое угодно отношение. Зависть, там, осуждение, ну, все что угодно, помолись. И дурные помыслы от врага, которые не отскочат. Поэтому не разрешай себе судить. И дальше в почитание включают заботу.
0: Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке в нашей студии. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и потом вернемся к разговору о пятой заповеди о почитании родителей и о том, что подразумевается под этим самым почитанием в виде заботы о них.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня о пятой заповеди из Деколога. И, собственно, заповедь – это о почитании родителей. Деколог, напомню, это 10 заповедей, которые Господь дает Моисею на горе Синай. И не только для народа Израиля их дает, а дает, в общем, для всех нас. Так вот, пятая заповедь, которая в наше время стала настолько серьезным камнем преткновения. О почитании родителей. Там не сказано, какими родители должны быть, чтобы дети их почитали. То есть родители могут быть примерно любыми. И их может даже не быть в жизни ребенка. А ребенок, тем не менее, призван их почитать. Что важно, при этом не призван любить. Если он этой любви от родителей
3: не получил, он вообще не призван. Научен, но да. если не научен, то это беда, с которой он будет жить всю жизнь. Но поскольку у христианина есть Отец Небесный, то во Христе, живя настоящей жизнью, человек может преодолеть вот ту страшную рану, которую нанесло ему детство. И родители, которые жили своей жизнью, и она была страшная или греховная. Вот давайте так скажем. Первое – это не хамить. Второе – это, как Сима и Афет, не глядеть в сторону наготы отца. Это и есть как раз вывести их вообще за поле своего суждения, не разрешать себе судить родителей. Вот отец же, ночь же действительно лежал пьяный и его вырвало там, наверное, да, все это было очень некрасиво. Они не разрешили себе смотреть в эту сторону. Это вот такой образ, зашли спинами. И забота в старческой немощи. Нанять сиделку, приехать и там послужить, если это надо, если не можете, да. Даже если отец вами в детстве не занимался. Скорее всего, он как раз заканчивает жизнь в одиночестве, потому что нормальный человек не может бросить ребенка. И у нормального человека семья не разрушится. Вот это все последствия наших грехов. У человека может быть 3, 4, 5 детей, никто не будет хотеть проводить с ним его старость. Они могут друг друга найти через соцсети, например, и скинуться на сиделку. И все. И ты будешь, вот как раз светильник будет угасать в глубокой тьме. И вот дать ему лекарство, заботу, уход. Что, почему это важно? Потому что если вы начинаете о нем заботиться, об этом пожилом своем уходящем уже родителе, вы все-таки ему приоткрываете ту божественную любовь, которую вы от него не получили, которую он, скорее всего, не знал. И через это есть надежда, что он будет спасен. Вот у нас есть в приходе история одной женщины, сейчас уже совсем пожилой, которая пришла к вере там, 40 лет назад или 35, и у нее был отец, который был абсолютным атеистом и таким, знаете, громким очень кощунником-богохульником. И каждый раз, когда она приезжала, ей приходилось приезжать за ним ухаживать регулярно много-много лет. И вот он там поносил русскую православную церковь, там Бога, Евангелие, все. Она говорила: пап, мне это больно. Ну не надо, ну зачем, ты же знаешь. А он: ты мне не указ, что хочу, то и говорю. Вот, и так прошло около 30 лет, там, или 25, не знаю.
2: Ого.
3: Да, долго она терпела и молилась за него. Она сегодня приходила на исповедь. Мы вот это все с ней проговаривали. И в какой-то момент он получил на руки диагноз. Неоперабельный рак. Осталось там 4 месяца, из которых 2 вы проведете под наркотиками, будете не в себе. Он понял, что у него 2 месяца осталось. Вот. Прошло там 2 недели. И он и говорит ей там, допустим, Катя, пригласи ко мне священника. Да-да, говорит, ты не ослышалась, позови священника. Приехал наш священник, это была долгая подробная исповедь за всю жизнь в детстве крещенного человека, И Господь его принял так, что он уходил без боли, к удивлению врачей, даже без вот, обезболивающих средств. Ого. И Господь его покрыл вот за это возвращение. Если бы она не терпела, не отогревала его, или осуждала бы, или скандалила с ним, и говорила, почему я должна там, то-то и то-то, вот, он бы не встретил Христа, он через нее встретил Христа, понимаете? Поэтому, может быть, вот заповедь о почитании родителей вот в таком виде, как ухаживание за даже родителем, который тебе ничего в детстве не дал, от того, что каждый человек ожидает встречи от родителей, любви и заботы, да, и тем не менее ты ему это возвращаешь, ты это делаешь, это Христова надежда на то, что он покается, понимаете, на то, что этот блудный сын вернется. Вот как еще он узнает Христа?
2: Вот. Но это высший пилотаж.
3: Это высший пилотаж, но, может быть, вы знаете, вот бывает такое, что муж и жена живут, там, она уверовала, и дальше 40 лет она терпит его безверие. И терпит, и терпит, и терпит, и терпит. А уходит он из жизни вот так же, пособорившись и причастившись. И вот этот один человек, который покаялся, это не равно всей вселенной, потому что в очах Божьих у человека нет цены. Если он смотрит на нас, как на сыновей, мы же приняли дух усыновления, духа сыновства, вот так вот правильно у апостола Павла, понимаете, то как из притчи вспомните, когда он подходил к дому, увидел его издалече отец, выбежал, бросился ему на шею. То, что он как в любой момент подходил, когда мог, и смотрел на дорогу. И, наверное, молился за него, да, не вернется ли младший сын. Mm-hmm. Сердце-то болит у отца, понимаете? Вот. И Господь также нас ждет. А как вернуть человека? Вот тебе, ты христианин, ты христианка, тебе, через тебя Господь надеется вернуть этого человека. Поэтому мы выполняем эту заповедь.
2: Почему в этой заповеди сказано, что да продлятся дни твои? Ведь это же, смотрите, ну, у нас заповеди там «не убивай, не прелюбодействуй, не кради», точка. Не убивай, точка. Но в пятой заповеди «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле», которую, между прочим, про землю-то, да, еще момент, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Связь-то какая? Если позволите, у меня есть тут свое соображение. Человек, который разрешает себе проделать вот эту вот работу, да, набирается смелости взглянуть вот в эту свою боль и не тащить вот эту боль и обиды, вполне обоснованные, законные, может быть, да, на своих родителей, в течение всей своей жизни, он делает так, что жизнь его перестает быть этими обидами и травмами детерминирована. И его жизнь тогда получается гораздо больше его жизнь, чем вот такая в страдательном залоге, проведенная, как это сказать-то, да, пахота, связанная с тем, что ты бесконечно тянешь лямку. То есть ты гораздо больше, получается, принадлежишь себе. Ну, вот это, как я это понимаю, да, вот это вот может быть, да, ну и плюс еще то, что мы наполовину мама, наполовину папа, и в этом плане, как только мы кого-то из них выбрасываем из своей жизни, выносим за скобки жизни, мы, получается, живем в половину.
3: Да, и вы знаете, интересно, что вот мы при нашем приходе, у нас действует уже почти 2 года школа христианской семьи. И входной курс, состоящий из 6 встреч, там есть 1 встреча, 3-я, архитектура семьи. Обычно всегда все приходят и задают вопрос, там, кто глава семьи, до какой степени, а как вот это, а как вот это. А я, готовя вот эту встречу, которую я уже 9 раз этот курс прочитал, я понял, что нельзя говорить об иерархии семьи, не сказав о взаимоотношениях с родителями. Нельзя. Иерархия семьи начинается с того, что ты слушаешься своих родителей. Тогда тебя будут слушаться дети. Потому что ты так устроен, что ты умеешь слушаться. Потому что тот, кто не умеет слушаться, он плохой командир. Он плохо командует. Да? Человек, который не был солдатом, не может быть хорошим генералом. как известно, да? То есть потяни-ка ты лямку. Помните, как пусть потянет лямку в «Капитанской дочке», да, чтобы был хорошим
2: офицером.
3: Пусть офицер.
2: Пойдет послужит, да, да. Ну, в смысле, что да. Не на теплое местечко я Петрушу да. Своего устрою, да?
3: Конечно. Ты должен научиться слушаться. А? Если ты воспитывался в почитании родителей, то совершенно естественным образом твои взаимоотношения с детьми тоже будут правильные. Ты будешь понимать, как это делать. И естественным образом твоя жизнь будет счастливее. И совершенно естественным образом. И наоборот, если ты разрушил свои отношения с родителями, она не может быть счастливой. Господь не может тебя благословить. Он не может встретить благое слово твоей судьбе. Тебя надо спасать. Как спасать человека? Через скорби. Понимаете, если ты не вспоминаешь о Боге, как заставить человека глядеть в небо? Надо закрыть себе горизонт.
2: Знаете, что происходит нередко в таких ситуациях? Люди, не знавшие любви родного отца, не имеющие опыта вот этой заботы божеской руки через родительские руки, имеющие вместо этого в своей жизни, как, вот знаете, как дырку какую-то в скафандре, когда ты в открытом космосе, и через эту дырку тебя промораживает всего вечно, да, и у тебя оттуда вот просто, ну, это гибель твоя. Вот им очень трудно поверить в Божью любовь. И у них складывается такое ощущение, вот вы говорите, что Господь, да, тогда начинает там учить там, через определенные скорби, но как это изнутри человеческой жизни, сформированный вот в таких тяжелых родительско-детских отношениях, воспринимается? Что тебя Господь все время лицом об стол, лицом об стол, лицом об стол. И ты сколько бы там правила не вычитывал, да, сколько бы ты там на коленях не стоял. Сколько я знаю таких историй, отец Федор. Когда люди изо всех сил хотят поверить в то, что они у Господа любимые дети, но при этом они все время чувствуют Господа так, как будто бы вот он, понимаете, вот он создает им такую угрозу, которую когда-то им создавал их, например, их отец.
3: Ну, это надо, вы знаете, так нельзя общий ответ дать. Это надо вставать с человеком молиться, и потом с ним узнавать его, с ним разговаривать. Потому что очень часто человек говорит, Бог меня не слышит, потому что он не отвечает на слово «дай».
2: Нет, нет, нет, нет.
3: Очень часто, очень часто человек говорит, дай мне, Господи. Причем иногда просит благие вещи. Понимаете, а Господь действительно каждому на что-то не отвечает, что ему не полезно. Или когда в нем должно что-то вырасти. Вот. И это поэтому отдельная история. Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Действительно, вопрос, Господи, где мой козленочек? Да, он возникает иногда у человека. Почему, Господи, почему у того 10 барашков, а у меня ни одного козленочка нет? Но когда в тебе есть настоящая любовь к Отцу Небесному, это все вопросы второго и третьего ряда. Потому что для тебя главная ценность – это Господь. Вот, а Он у тебя есть. И я знаю много людей, у которых было тяжелейшее детство, но которые стали очень хорошими родителями. Прекрасными родителями, воспитали детей в любви. Да, им было это тяжелее. У них не было заложенных в них поведенческих сценариев. Я на себе это испытал. У меня отец и мать развелись, когда мне было 12 лет. И до того, как моим старшим парням вот исполнился этот возраст, я на автомате какие-то вещи делал. А потом, вот я вот не знаю, как поступить, приходилось молиться и думать. И уже не автоматически все это выбирать, понимаете, какие-то действия. Тем более, допустим, я от отца прятал свой переходный возраст, он весь достался мамочке, потому что я с ней жил. И при папе я вел себя хорошо, когда он приходил. А как себя вести с сыном, у которого переходный возраст, я не знал. И супруга моя выросла, вообще ее вырастила дядя и бабушка при живых родителях. Она потрясающая мать 8 детям, потрясающая супруга, понимаете? Господь все даст, поскольку это заповедь, любая заповедь, это же не просто какой-то каприз Божий.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Федор, вот смотрите, земля, которую Господь, Бог твой, дает тебе, почему-то тоже упомянуто в пятой заповеди о почитании родителей. Причем здесь вообще земля?
3: Земля – это то, чего архаичный человек живет. Это еда, на которой ты выращиваешь свой урожай. Это образ тоже достатка. И место под солнцем, понимаете? Дом. Земля и дом. У тебя все это будет, если ты чтишь отца и мать, если ты их почитаешь. Тебе все это можно дать. Ты это вынесешь, и это тебя не испортит. И ты это не разрушишь, понимаете? Вот, потому что чаще всего это же отцовский дом, который передается тебе по наследству. Поэтому действительно от соблюдения или несоблюдения этой заповеди зависит очень много. Еще давайте вернемся, может быть, к тому, о чем мы говорили вчера. «Я Господь Бог твой, и поэтому почитай отца и матерь твою». Мы любую заповедь из Деколога со 2 по 10 можем читать так. Понимаете? Вот все от Господа. В его руках и наша земля, и наш дом, и наше здоровье, и наше долголетие или нет. Или коротколетие наше, понимаете? Вот, поэтому, если мы хотим принять Божие благословение на свою жизнь, то мы должны понуждать себя к почитанию родителей. Такое условие Божие. Это формирует меня как нормального человека. Можно я прочитаю один отрывок из Священного Писания, который будет очень важен? Но для меня он очень важен. В нем очень многие вещи, которые мы сегодня затронули, они звучат. Смотрите, это третья глава книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище». Смотрите, как интересно. Почитающий отца очистится от грехов. То есть твое покаяние будет принято. Грехи-то только Господь прощает. Если ты не почитаешь отца, твои грехи с тобой. Сколько угодно ходи на исповедь. «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих». То, о чем мы говорили. Если ты почитал своих родителей, тебе это вернется почитанием твоих детей. «В день молитвы своей будешь услышан». Вот сколько раз современный человек говорит: «Господь меня не слышит в молитве». Да, почитай отца, и в день молитвы твоей будешь услышан. Это слова Божии, это Священное Писание, это Библия. Хочешь, чтобы тебя Бог слышал, почитай отца.
2: Ну, логика тут железная, конечно, да. Потому что, учась почитать отца, человек учится почитать Бога, а если человек научился почитать Бога, это значит, он настроился, конечно, на его волну, он, конечно, его услышит.
3: «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыком послужит родившим его». Удивительные слова, да? «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания». Вот эти слова «ибо молитва благословение отца утверждает дом и детей» немножко перефразированы, «ибо молитва родителей утверждает основание домов». Они звучат в молитве венчания над новой парой, которая образуется, да, получает благословение Божие в этом таинстве. То есть фундаментом ваших хороших отношений, ведь дом – это не сам дом, это, прежде всего, отношения мужа и жены, детей, то, что в нем происходит. Ну, может быть, роскошный особняк, но оттуда хочется вылететь, как пробки, детям, например, да? Выйти замуж за кого угодно, либо лишь бы не жить с родителями, потому что невыносимо дома, то, о чем вы говорили, да? Вот основание утверждает молитва родителей. «За тебя твой отец не молился. Ты помолись за детей своих, и ты восполнишь этот недостаток, который был в твоем детстве. А клятва матери разрушает до основания». Страшные слова.
2: Клятва вот в смысле, если проклятие. Проклятие.
3: Да. Угу. А дальше о деменции и о старчестве. «Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям – мать в бесславии». То есть никогда никаких разговоров с другими людьми о грехах своих родителей, об их ошибках, ни при каких обстоятельствах нельзя вести. Понимаете? Нельзя. Это бесславие, когда ты предаешь. Ты не только разрешил себе их увидеть, как хам, ты еще и пошел и рассказал, как хам, об этом. Он пошел и рассказал. Да? Какая тебе честь от этого? «Сын, Прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудил разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Ибо милосердие к отцу – это милосердие к отцу. Он уже не может тебя ни наказать, ничего тебе дать. Ты просто возвращаешь ему свою любовь, любовь, которую он дал тебе или не дал, но все равно ты таким образом исцеляешь то, что тебе не было дано, вот ту самую дыру вместо сердца, о которой вы говорили. «Ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благословение твое умножится». То есть опять тебе, вопреки твоим грехам, да? «В день скорби твоей воспомнется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои». Вы достали из холодильника кубики льда, положили на стол в плюс 30, они мгновенно растаяли. Вот грехи твои так простятся, если ты будешь почитать отца и мать. И дальше вот та самая связь, тот самый удивительный образ, что отношения с родителями – это малая копия, это реплика, как сейчас говорят, да, отношения с Отцом Небесным, оставляющая отца то же, что богохульник. И проклят от Господа, раздражающий мать свою. Вот оставляющий отца тоже, что богохульник. Потому что почитание родителя – это икона почитания Отца Небесного. И если ты это не делаешь, Господь тебя воспринимает как богохульника. Ужасная вообще судьба у богохульника.
2: Отец Фёдор, с чего посоветуете начать? Вот этот путь выздоровления, исцеления, да, из своего вот этого раздробленного состояния в состояние желаемой целостности. Путь человеку, который как раз может быть в своем детстве все по полной программе прошел. Там, не знаю, у него деформировано представление об отношениях с Богом, у него деформировано представление о том, что такое любовь между человеком и человеком. У него нарушено там, нарушены все границы безопасности, потому что в его личное вот это вот физическое пространство вторгались, например, родители, да, унижали его или что-то еще делали. Вот он, вот я максимально утрирую, да, потому что чаще всего все-таки у людей там у одного одно, у другого другое. Вот. Но если человеку очень тяжело, а как ему сделать первый шаг?
3: Во-первых, надо родителей таких пожалеть. Потому что пока у тебя маленький ребенок, это такое счастье. И это так много, это такой дар, а ты все это попрал, потому что ты гордый, властолюбивый, самолюбивый человек. Ты потерял драгоценность детского времени, понимаете? Ну, жалко такого человека. Ты нарушил эти заповеди по отношению к ребенку своему, не дал ему любви. Ты не стал похож для него на Бога Отца. А это то, что это не заповедано, но Господь-то это подразумевает, что именно ты тем, как ты отогрел его в детстве, расскажешь ему таким образом в Отце Небесном. А ты этого не сделал. Вот, и сколько раз я слышал историю о том, как по прошествии много времени отец находит своего ребенка, потому что в старости ему одиноко. А тут говорит ему пап, ну, если надо будет, обращайся, лекарство куплю, если это хороший человек. А чаще всего, если это христианин, а если не христианин, он говорит, пап, тебя не было в моем детстве, вот, до свидания, ты мне никто. Вот, и человек уходит в свою одинокую квартиру выть. Понимаете, просто выйти. Тут светильник угасает в глубокой тьме. А надо за этого человека не только его пожалеть, его еще надо за него помолиться. Потому что когда ты молишься за человека, у тебя сердце к нему отогревается. Вот смотрите, есть заповедь о любви к врагам. Да? Она невыполнимая для нас практически. Это вот ее выполнение означает, что человек свят.
2: Это точно.
3: Да. Но это же целый абзац. И там в конце этого абзаца сказано «молитесь за обижающих вас». Это первая ступенечка по направлению к выполнению этой добродетели. Помолись, вот тебе приходит на память там что-то злое из твоего детства, пресеки это и вознеси молитву за родителей. И твое сердце отогреется, и, возможно, ты что-то вспомнишь и хорошее, что ты забыл. Что-то, может быть, было, за что-то зацепись. Начни молиться за этого человека. И отношения исправятся. Может быть, человек придет и покается к тебе. Да? Представляете, отец приходит, и такое я знаю. приходит стоять на колени и каяться перед своей когда-то брошенной женой и своими выросшими детьми. Говорит, я понимаю, что я недостоин любви. Но вот, может быть, вы мне ее дадите хоть сколько-то. Пустите меня к внукам хотя бы. Я буду делать только, что вы скажете. И постепенно вот как-то что-то он сам получает то, чего по своей вине сам и себя, и окружающих лишил. Понимаете? Это, вот это как раз и происходит исцеление. Поэтому помолиться, пожалеть. Если он проявляет какое-то желание общаться, пообщаться. Дайте ему почитать Евангелие. Представляете? От Луки. Вот. Я сейчас всем даю читать Евангелие от Луки, потому что современный человек берет, когда в руки Новый Завет или целую Библию, он смотрит и говорит, нет, такой огромный текст невозможно прочитать. А отдельно изданное Евангелие от Луки, у нас в храме всегда лежит оно.
2: А почему именно от Луки?
3: Ну, потому что вот оно отдельно издано большими пачками, нам досталось.
2: Ясно, ясно.
3: Но и, в принципе, думала, ну, как бы Евангелие от Луки написано для христиан из язычников. А остальные от Матфея, от Марка, христиан из иудеев. И оно, на самом деле, понятнее. Да, и там эта притча в 15 главе о блудном сыне. Представляете, такой отец, у которого была гульба, он не хотел себя ограничивать с детьми, как недавно муж-жена. Жена приходит, плачет, потому что там 2 месяца после рождения ребенка муж ей говорит, знаешь, я все-таки не готов жить с детьми. Уходит и подает на развод. Да, вот такой вот. Что это говорит? Это говорит о том, что у человека крошечное сердце. Он вообще не понимает, что такое любовь. Вот он себя всего этого лишил. И вдруг этот человек дойдет до притчи о блудном сыне. Понимаете? Вдруг он до нее дойдет, и он придет в себя. Вот, папочка, ты знаешь, я верующий человек. Чтобы тебе меня понимать, я выросла без тебя, чтобы тебе меня понимать, прочитай мою главную книгу в жизни для меня, Евангелие. Подумай. И там уже, если у него хоть какая-то надежда есть, у него начнутся отношения с Богом свои в его сердце. Господь всеется в его сердце, Слово Божие всеет. Может быть, вы его приведете к покаянию, может быть, в Царстве Небесном все это будет исцелено. Может быть, промыслом своим Господь знает, что никто, кроме вас, его спасти не может.
2: Это такое серьезное заявление, да. Знаете, вот вспоминаю сейчас один случай, рассказывала мне девушка, как она с огромным трудом тоже выходила навстречу прощению своего отца. И она говорит, ты знаешь, а мне помогло, когда она как раз к психологу обратилась, к очень хорошему какому-то специалисту, вот, причем христианину. Это важно, потому что человек, исходящий из христианской системы строения картины мира, человеческой личности, да, и человек, для которого просто человеческая личность в центре мира, это два разных психолога. Вот. И вот она, конечно, да, ей, слава Богу, ей вот Господь послал специалиста, который... мир видел по-христиански, и он ей помог понять про своего отца какие-то очень важные вещи, связанные с этапами его формирования. Его вот это сложное поколение послевоенных детей, как там на ребенка смотрели, как на идола родители, не церковные люди, не знающие отношения с Богом и ставящие своего ребенка на место Бога, по сути, творящие из него себе кумира. Как ему трудно вот было с этой ношей, как он там... И вот постепенно...
3: И как большинство из них росло без земных отцов, потому что они погибли на фронте или в коллективизацию. И как они или сгнили в лагерях.
2: И вот когда она как раз, да, совершенно верно, когда она стала лучше понимать вводные, сформировавшие ее отца в того, кем он стал, ей стало гораздо легче его простить.
3: Ну, в конце концов, мы же все ждем от Господа именно такого взгляда на нас самих. «Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня». И через строчку «Отврати лица этого от грех моих».
2: Да.
3: То есть, Господи, ты на меня смотри, а на разбитую чашку не смотри, как ребенок с мамой. Понимаете, мы же все ждем от Бога такого отношения. Но почему не дать его родителям? Не отогреть их Божьей любовью таким образом?
2: Спасибо, отец Фёдор, за этот разговор. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, отец 8 детей. Так, на секундочку, напомню. Был в нашей студии. Мы говорили сегодня о 5-й заповеди, о почитании родителей. Завтра продолжим разговор, поговорим сразу о 5 заповедях с 6 по 10. Я Алла Митрофанова. Прощаемся. До свидания.
3: Спасибо вам за внимание. До свидания.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

сумасшедшее давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, не что иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы невидимы тебя думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.

0: Пересказки.
1: Всех не перехитрить. По мотивам курдской народной сказки.
2: У одного богатого человека была единственная дочь-красавица. Полюбил ее бедный юноша по имени Башир. Да и девушка его от всего сердца полюбила. Но богачу не хотелось отдавать дочь за простого парня, и он вот что придумал. Прилюдно пообещал выдать дочку замуж за того, кто зимой целую ночь проведет в проруби. В тот год зима выдалась лютая, даже прорубь затянула льдом, но Башир решил попытать счастье. При свидетелях разбил топором лед, разделся и вошел в воду. Стоило ему подумать о своей любимой, как у него становилось тепло на сердце, и он не чувствовал холода. Среди ночи Башир увидел, что вдалеке на берегу мерцает огонек, но не придал этому никакого значения. Наутро юноша пришел в дом богача за невестой. Все диву дались, как это он не замерз. «А не видел ли ты костер на берегу?» — спросил богач юношу. «Видел. Должно быть, его пастухи разожгли», — ответил Башир. «Это я велел разжечь огонь», — сказал отец невесты. «А раз ты смотрел на огонь, тебе было тепло, потому что ты от этого костра грелся». И хозяин дома велел слугам прогнать юношу со двора. Понурив голову, шел грустный Башир по селу, когда его окликнул из окна сосед. Это был всеми уважаемый, мудрый и рассудительный старец. «Что с тобой, Башир?» — спросил он. «Кто тебя обидел?» Юноша рассказал, как его обманул отец любимой девушки. «Не горюй, я помогу тебе», — сказал сосед. На следующий день старик пришел к богачу и пригласил его вместе со всеми домашними и приближенными к себе на пир. Тот с радостью согласился. Расселись гости на коврах, стали ждать угощения. А старик зарезал овцу, положил мясо в котел и отнес его на крышу сарая. Потом на земле он разжег небольшой костер и уселся возле него. Прошел час, другой. Отец девушки не выдержал и спросил: «Где же твое угощение? Мы с голоду умираем, или ты вздумал пошутить надо мной?» «Мой господин, мясо варится. Погляди, если не веришь». Вышли все во двор, да так и ахнули. «Ты в своем уме? Где это видано, чтобы костер горел внизу, а котел стоял на крыше?» — набросился на хозяина отец девушки. «А почему бы и нет? Ты же сам сказал, что человека в проруби может согреть тепло от костра на берегу. Так почему тогда мясо нельзя сварить на расстоянии?» Так и пришлось богачу выдать дочь замуж за Башира. Можно перехитрить одного, а всех точно не перехитришь.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Глава его величественного вида, лицо светлое, бледное, приятное, борода большая и длинная, волосы русые, седоватые, взор кроткий, чело высокое. Так житие описывает одного из самых почитаемых святых на русском севере, преподобного Кирилла Челмогорского. Всей своей святоносной подвижнической жизнью он внес вклад в христианское просвещение среди языческого финно-угорского народа и положил начало монастырской жизни на севере. Родился преподобный Кирилл в конце 13 века на Вологодской земле в городе Белоозере. В 20 лет принял монашеский постриг в новгородском Антониевом монастыре, основанном преподобным Антонием Римлянином. В обители Кирилл провел 6 лет, после чего в поисках уединения отправился в странствие. Спустя 3 года скитаний монах остановился в дикой Каргопольской стороне, на горе Челме. В настоящее время это территория Архангельской области. Святой выкопал в горе пещеру, в которой и подвязался первое время. Позднее срубил часовню и небольшую келью. Питался овощами, которые сам выращивал. В посте, трудах и непрестанной молитве преподобный переносил все трудности и испытания пустынного жития в суровом крае. Однако, помимо единения с Богом, была в жизни преподобного Кирилла и другая цель. «Пройдет слава о нем в окрестной весе», сказано в житии святого. Главной миссией преподобного Кирилла стало влияние его на тех местных жителей, которые еще не ступили на путь православия. Окрестности Челмы населяли финно-угорские племена – Чуть. Это был народ с языческой верой и своим языком, за непонятность которого русские прозвали его Чудью. Святого чудские люди поначалу встретили враждебно и всячески пытались прогнать, хотели разрушить его келью, ограбить, поджигали лес вокруг. Монах молитвой отводил беду, а среди чудского населения стал проповедовать православие. Беседы, терпение и подвиги святого производили на язычников впечатление. Многие из них приняли крещение. 52 года провел преподобный Кирилл на горе Челме в усердной молитве и трудах по христианскому просвещению. За это время в Каргопольской стороне не осталось ни одного некрещенного язычника. Скончался преподобный Кирилл в возрасте 82 лет. На горе, где подвязался святой, через некоторое время собралась монашеская община, а позже возник монастырь Челмогорская мужская пустынь. При мощах преподобного Кирилла совершались многочисленные чудеса. Слава о новом чудотворце быстро распространилась по всей Руси. В 30-е годы 20 века весь монастырский комплекс был разрушен. А в 2005 году епископ Архангельский и Холмогорский Тихон осветил неподалеку от бывшего монастыря поклонный крест в память преподобного Кирилла Челмогорского.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Внимание всех прошу я, господа! На родину надвинулась беда! Гроза военная покрыла наше небо! 13-го в день форсировали Неман нежданно Бонапартовы войска.
2: В имении отставного поручика Азарова шумел веселый бал. В самый разгар праздника пришла тревожная весть. Наполеоновская армия напала на Российскую империю. Так о начале Отечественной войны 1812 года узнают герои художественного фильма «Гусарская баллада». Картину, которая вот уже несколько десятков лет пользуется большой зрительской любовью, снял режиссер Эльдар Рязанов. Лента вышла в 1962-м, в канун 150-летия Бородинского сражения. Рязанов давно вынашивал идею фильма о войне 1812 года, но долго не мог определиться, как подойти к теме. Война – это оружие, стрельба, смерть. Режиссеру же хотелось снять светлую и радостную картину. Как-то раз на сцене одного из столичных театров Рязанов увидел спектакль по пьесе драматурга Александра Гладкова «Давным-давно» и понял – вот то, что он давно искал. Доработав с разрешения автора стихотворный текст пьесы, режиссер снял фильм, который сам он назвал «героической комедией». О серьезных трагических эпизодах нашей истории я попытался рассказать задорно и светло. И одновременно вызвать в зрителе гордость за наших предков, восхищение их подвигом, пробудить любовь к отчизне, говорил Рязанов. Завязка у фильма интригующая. В имение Азарова приезжает его давний знакомый, молодой гусар, поручик Ржевский. Он обручен с дочерью хозяина, обручен заочно. Жених и невеста друг друга еще не видели. В те времена такое иногда случалось. Неожиданно в доме Ржевский встречает молодого корнета. Приятельски жалуется ему на судьбу, мол, суженая, кот в мешке, кто знает, хороша ли собой, умна ли. Поручик и не подозревает, что это она стоит перед ним в гусарском мундире. Шурочка Азарова переоделась для маскарада и решила пошутить над женихом. Представилась кузеном его невесты. В тот же вечер началась война. А ночью девушка сбежала из дома на фронт. Историческим прототипом Шурочки Азаровой стала легендарная Надежда Дурова, кавалерист-девица, герой войны 1812 года. Открыто служить в армии в 19 веке особо женского пола не могла. Поэтому Дурова выдавала себя за мужчину. То же самое сделала и героиня фильма «Гусарская баллада». Под видом 17-летнего корнета Александра Азарова она появилась в расположении русских войск и стала служить при штабе. Но однажды кое-какие слухи дошли до самого Кутузова. В одном из эпизодов военачальник вызывает корнета на разговор.
4: «Корнет, вы женщина?»
5: «Врать не имею мочи вам, ваша светлость. Женщина я».
4: «Что-с? Как смели вы комедию устроить из чести воинской?»
5: «Хотела стать героем. Коли родина в беде, нет силы дома быть».
4: «Нет, матушка, меня не обкрутить! Каким обманом вы проникли в штаб?»
5: «Есть у меня кузен. Он был у нас зимой. Мундир он свой оставил».
4: «Домой! К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам! Да сейчас извольте убираться!»
2: Ну а то, что произошло потом, все вы наверняка помните. А если вдруг забыли или еще не смотрели этот фильм, то самое время погрузиться в его атмосферу. Интересно, что Рязанов очень долго подбирал натуру для съемок дома Азаровых. Нужна была скромная старинная усадьба. Такая нашлась в Московской области. С липовой аллеей и церквушкой у пруда. Старая церковь в окружении высоких деревьев особенно запала в душу режиссеру. Именно с нее начинается фильм. Она появляется в первых кадрах. Словно напоминание о том, за что во все времена шли сражаться герои. За родную землю, веру и отечество. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из самых любимых мной псалмов – это 103-й псалом, который поется в начале каждого вечернего богослужения. Во время пения священник совершает медленное, чинное каждение сначала алтаря, потом проходит с благоухающим кадилом весь храм, каждый его закуток, и ты словно бы присутствуешь при таинстве творения мира.
2: «Благослови, душе моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличился еси зело!»
3: «Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою! Простираешь небеса, как шатер! Устрояешь над водами горние чертоги твои! Делаешь облака твоею колесницею! Шествуешь на крыльях ветра! Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий! Ты поставил землю на твердых основах! Не поколеблется она во веки и веки! Бездною, как одеянием, покрыл ты ее! На горах стоят воды! От прещения твоего бегут они! От гласа грома твоего быстро уходят! Восходят на горы! Нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы – убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное. Там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся. Отнимешь, дух их умирают и в персть свою возвращаются». Пошлешь, дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется. Прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя.
2: Благослови, душе моя, Господа.
1: чем заключена вся, с позволения сказать, вкусность этого псалма, настоящего богословия творения, произнесенного как гимн хвалы и благодарения. Дерзну предположить, что причина, как это ни прозвучит странно, в изобильном употреблении личного местоимения «ты». Ни много ни мало, а целых 30 раз. Причем главным образом оно находится там, где без него, казалось бы, вполне можно было бы и обойтись. Еще будучи школьником и занимаясь в астрономическом кружке, я постоянно задавал себе вопрос. Вот я смотрю на звезды, на лунные кратеры в телескоп. А все это чье? Оно просто так? Все эти космические глубины? Просто так? Ни о чем и ни для кого? И от одной этой мысли сразу же становилось очень холодно и неуютно. 103-й псалом не только однозначно ясно, но и высоко художественно отвечает на мой детский вопрос. Мир Божий, и он создан для человека. Куда ни направит свой взор псалмопевец, везде он распознает отблески божественной милости, отражение его красоты и премудрости. Для автора псалма весь мир не отчужденный, не враждебный, но очень теплый, родной, восхитительный, несмотря на то, что человек в нем мелочь, статистическая погрешность. И именно эта мысль об обращенности мира к человеку, о том, что человек и есть главный адресат создания всего бытия, и поется в этом псалме. Когда нас заклинивает на саможалении, когда остро ощущается, что мы в мире бессмысленные, никому не нужные пылинки, заброшенные случаем в ледяной космос, надо всего лишь несколько раз медленно прочитать 103-й псалом, и этот бесовский морок кажущегося одиночества очень быстро отступит.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство, самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
4: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
5: Дело дня.
6: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Алине из Луганской Народной Республики 27 лет. Она выросла в семье, где не было любви и чувства безопасности. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать оставалась равнодушна к дочери. Девушка рано повзрослела и искала поддержки у чужих людей. После окончания колледжа Алина встретила молодого человека, и так получилось, что вскоре забеременела. Узнав о ребенке, молодой человек Алины оставил ее. А когда она родила дочь, родители выписали девушку из квартиры. Так Алина оказалась с трехмесячной Дашей в кризисном центре. Находиться там они могут всего полгода. Если спустя это время у Алины не будет подходящего жилья, органы опеки поместят Дашу в детский дом. Преодолеть трудный период в жизни семье помогает фонд «Ясное дело». Его специалисты ищут для Алины и Даши жилье, в котором можно оформить временную регистрацию. Они обеспечат маму с ребенком продуктами, одеждой и вещами первой необходимости – помогут оформить детские пособия и выплаты. Через полтора года Алина сможет отдать ребенка в детский сад, а сама устроиться на работу и справляться без посторонней помощи. Вы тоже можете помочь Алине наладить жизнь и не разлучаться с дочерью. Переходите на сайт фонда «Ясное дело» и поддержите семью любым пожертвованием. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
5: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы сегодня идем в Колобинское, замечательный московский парк и очень историческое место. Для этого мы выходим из знаменного метро, метро Колобинское, выход из первого вагона из центра. По указателю Коломенская, мы выходим на поверхность, попадаем к кинотеатру «Орбиты», от него прямо уходит аллея, которая приведет нас буквально через несколько минут ко входу в сам парк Коломенская.
2: Для начала, когда мы говорим про район Коломенского, нужно понимать, что это и недалеко от центра, и такой очень хороший московский загород. Многие жители окрестностей там проводят лето, потому что там есть все, что есть за городом. И лес есть, определенные сады, и ручьи, и пруды, все, что хотите.
1: Если уж углубиться, так и не поймешь, Москва это или какая-то далекая область лесная.
2: Да,
1: часть.
2: Есть такие места там, но история достаточно давно началась этих мест. Впервые название Коломенское упоминается в 1339 году. Иван Калита в своей духовной грамоте завещает это сельцо своим детям. И в дальнейшем Коломенское стало местом отдохновения для московских князей, потом и царей. Они сюда приезжали на лето, и здесь многие важные события русской истории произошли. Иван Грозный здесь родился, например, и любил праздновать именины в этом месте, Подмосковье. Сюда регулярно приезжал Алексей Михайлович, здесь находился его прекрасный дворец.
1: О нем поговорим еще обязательно.
2: Да, обязательно упомянем. Здесь многое произошло. Вот, например, в домовой когда-то церкви при дворце Алексея Михайловича, Казанской иконы Божией Матери, церковь, которая никогда не закрывалась, и которую вы увидите, как только войдете в Спасские ворота парка Коломенское, пятиглавая белая церковь, середины 17 века постройки, в этой церкви 2 марта 1917 года по прозрению, видению крестьянки из Бронницкого уезда Московской губернии была обнаружена икона Богоматери Державная, которая сейчас почитается как такая хранительница Руси, найденная именно в день отречения Николая II от престола. Такая вот относительно недавняя история, видите, тоже связанная с нашей с трагическими страницами нашей истории 20 века. Здесь, в парке Коломенское, очень много сохранилось памятников архитектуры. Это и те же Спасские ворота, через которые мы с вами зашли. И вот такой курьезный памятник прямо напротив Спасских ворот, за пределами усадьбы, находится такой деревянный дом. Сейчас там, по-моему, экскурс-бюро парка Коломенское. Но любители кино видели этот дом в фильме «Витторио да Сика «Подсолнухи». В этом доме жил Марчелло Мастрояни. Может, помните такой фрагментик?
1: Как он там еще добирался до Коломенской, выйдя из Воробьевых гор?
2: Это подробности, но главное, что Софи Лорен его там встречает прямо недалеко от, собственно, ворот парка Коломенское. Здесь, в этой усадьбе, много лет, как мы уже говорили, отдыхал Алексей Михайлович, и здесь стоял огромный дворец Алексея Михайловича, построенный в 60-е годы 17 века. Гигантский деревянный дворец, там было более 200 помещений, причем все помещения, из любого помещения можно было попасть в любое другое, не выходя на улицу. И, в частности, в Казанскую церковь тоже можно было попасть, не выходя на улицу, по специальному переходу. И если вы подойдете к Казанской церкви, то на ее северной стене, ее, прошу прощения, южной стене, вы можете увидеть недалеко от крыльца такое большое окно. Это остатки старого крытого перехода, который, собственно, вел в дворец Алексея Михайловича.
1: Любопытно, что сейчас дворец Алексея Михайловича вроде бы как есть, но только перейти из храма в него совсем не получится.
2: Да, потому что дворец Алексея Михайловича, восстановленный относительно недавно, был восстановлен вне пределов исторической усадьбы Коломенской специально. Долгое время обсуждалось, давайте мы его восстановим прямо на месте старого дворца.
1: Там фундаменты даже от него сохранились.
2: Да, но решили, что как раз то, что произошло после разбора этого дворца, тоже имеет большое историческое значение. Дело в том, что дворец этот простоял около 100 лет. При Екатерине II он обветшал, И Екатерина II после визита в Коломенск решила, что его нужно снести. Собственно, дворец был разобран, а его деревянные детали частично были использованы при строительстве нового временного дворца, а частично они были раскуплены крестьянами окрестных деревень. И вплоть до конца 20 века здесь стояли дома, сделанные частично из бревен старого дворца. Или там накладки на двери были от старого дворца, замки какие-то, изразцы на печках. Это все был старый дворец Алексея Михайловича.
1: Любопытно, что практически каждый из наших слушателей, москвичей, может это помнить, потому как последние деревянные дома села были уничтожены накануне празднование 850-летия Москвы к 97-му году.
2: Да,
1: один или два дома даже там, по-моему, сохранились.
2: Один или два дома, сохранившись сейчас в этих окрестностях, там отдельная история. Давайте мы лучше вернемся к парку Коломенское. Если мы пройдем дальше по аллее от Казанской церкви, мы увидим великолепные передние ворота с двумя шатрами, двумя проездами. Здесь, собственно, располагается музей парка Коломенское, основная его экспозиция. Что интересно, здесь над воротами долгое время была квартира первого директора музея Коломенского, замечательного русского архитектора, реставратора архитектуры, историка культуры Петра Дмитриевича Барановского, который начал свою карьеру еще до революции, но вот особенно развернулся в начале 20-х годов, когда он занимался таким экстренным спасением очень многих памятников. Эти памятники можно видеть до сих пор. На территории парка Коломенского стоит большое количество деревянных зданий, и многие экскурсанты, часто многие посетители говорят: о, неужели сохранили здесь, от парка Коломенского, от средневековья такие вот деревянные здания? Нет. Эти здания как раз сюда привез Петр Дмитриевич, понимая, что многие постройки просто не сохранятся в условиях там разрухи 20-х годов. Он предпринимает совершенно титанические усилия, например, чтобы спасти какие-нибудь ворота Николо-Карельского монастыря. Они сейчас на территории парка находятся. Другие деревянные постройки. Он здесь планировал сделать большой русский скансен, такой большой музей деревянного зодчества. Только одна из его работ на этой территории. Он сделал очень-очень много. Пройдем за здание этих ворот, через проезды, и окажемся на площади. Перед нами огромное здание, шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Эту церковь Гектор Берлиоз в свое время назвал «музыка, застывшая в камне». Здание построено в 1528-1532 годах при Василии III. И, как большинство ученых считает, построена церковь Вознесения в честь рождения Ивана Грозного. Во всяком случае, посвящение такое вот у нее было. У Василия III была, как мы знаем, трагическая там семейная история, долго не появлялся наследник, и в связи с рождением Ивана Грозного в этих местах у местных жителей такие есть легендарные сведения, что, дескать, вода от местных источников обладает некими такими чудородными свойствами. Вот.
1: Но тут надо сделать оговорочку, что пить все-таки воду, бьющую из земли в южном районе, в южном округе Москвы, не стоит.
2: Да, но легенду почтить не помешало бы. Также рядом с церковью Вознесения вы можете видеть два здания. Отдельная такая кругленькая колокольня. Это церковь Святого Георгия. И при ней здание трапезной этой же церкви 19 века. Долгое время эти здания в 19 веке, они были объединены в одну постройку. Но как раз при Барановском их разделили.
1: А сейчас и не скажешь, кстати.
2: Да?
1: Да, ну, нет, они наверняка были объединены, но просто глядя на них вот сейчас, как мы смотрим, полное ощущение, что они всегда стояли отдельно друг от друга.
2: Ну, да, дело в том, что реставрация, разная окраска тут сыграли свою роль. За церковью Святого Георгия, видите, высокое здание с воротами тоже внизу, это постройка водовзводная башня. Она нужна была для того, чтобы накачивать воду из источника в овраге Голосовом, туда поднималась вода во дворец Алексея Михайловича. Здесь вообще было очень много всяких технических новинок, вроде, например, автоматических львов, которые двигались и издавали разные звуки, и гости на это обращали внимание, были в шоке просто от происходящего. Вот эти двигающиеся львы в середине 17 века.
1: А церковь Святого Георгия, если на секунду мы вернемся, сейчас сделали замечательную возможность спуститься в подклет Там очень интересную кладку можно посмотреть, и печь, которая отапливала эту церковь, там вот очень интересно.
2: Никогда не был там в подклете. Это вот еще одна, видите, интересная новинка. Тайна Коломенского, да. Новинка 16 века. Если же мы посмотрим левее от церкви Вознесения, мы увидим такое невысокое здание в стиле ампир, желтенький павильончик. Называется он павильон 1825 года. И здесь мы можем обратно вернуться к теме дворца. После того, как дворец Екатерина II разобрала, дворец 17 века, для нее построили временный дворец, который использовал как каменные постройки, сохранившиеся, так и дерево от старого дворца. Но этот дворец недолго простоял, и в 1825 году архитектор Тюрин для императора Николая I возвел такой временный дворец, который большей частью разрушился. В 1870 годам от него остался только один павильон. Он до сих пор существует, павильон 1825 года. Были совершенно наполеоновские планы, извините за каламбур, застройки этого парка при Николае I, потому что планировалось снести многие старые постройки, но зато сделать дублирующую церковь Вознесения постройку, чтобы было симметричненько.
1: И а сделать... где бы она стояла?
2: Вот она должна была бы стоять дальше по набережной Москвы-реки, симметрично церковь Вознесения, а, собственно, на все это пространство между двумя церквями должен был занимать огромный дворец с террасами, но, слава богу, этого построено не было. И до сих пор, собственно, Коломенское один из самых таких популярных парков Москвы. И популярен не только благодаря многочисленным памятникам архитектуры, но и, например, потому что здесь есть сохранившиеся государевы сады. Дело в том, что при дворце Алексея Михайловича были разведены многочисленные фруктовые сады. Сюда были селены из разных концов русской земли садоводы. Тут рядом есть, например, район Садовники. Была когда-то деревня Садовники. Собственно, куда поселяли садовников, разных специалистов по яблокам, грушам, те, кто выращивали смородину, и там специалисты по крыжовнику, потому что Алексей Михайлович был большим любителем фруктов и варений, и яблони здесь до сих пор плодоносят, и, ну, грешным делом, и я в детстве эти яблоки похищал, вот, не имея дачи, так. Имея Коломенское под боком, и мы с мамой туда регулярно ходили, и яблоки там были знатные. Ну, сейчас, говорят, не стоит там собирать их, в смысле того, что они все-таки чьи-то, не царские.
1: А я почему-то вспоминаю замечательное произведение нашего русского писателя Андрея Битова, с нашего современника, которое называется «Человек в пейзаже», где главный герой как раз практически живет в церкви Вознесения, в реставрационных мастерских, там не указано, что это Коломенское, но по всем косвенным признакам это, конечно же, она, и все события, они происходят как раз либо внутри, либо рядом, либо где-то тоже неподалеку. Гуляли по Коломенскому мы сегодня с историком, москвоведом Михаилом Хрущевым. Я Алексей Пичугин. Спасибо вам большое. Любите наш город, гуляйте по нему. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Вечерами встречались куряне на постоялом дворе и делились своими впечатлениями об увиденном и услышанном. Все им по нраву, все в удивление и в радость. Не зря в такой дальний путь пускались. Есть о чем в семьях порассказывать. На всю оставшуюся жизнь поклонение святым местам добрый отпечаток на их души наложит. В трудную минуту вспомнятся моления в храмах расписных, благословения отцов мудрых. И обретет силу душа, что призвана на грешную землю для страдания и очищения. В китаевскую пустынь Прохор ушел один, когда чуть свет забрезжил, и товарищи его спали. К заутренне он был уже в пустыне. Отстояв службу в церкви, он отправился в келью к старцу Досифею. Но Досифей был в затворе, к себе никого не допускал, общаться с ним можно было только через маленькое окно, прорубленное так низко, что при разговоре приходилось нагибаться или становиться на колени. Об этом молодого курянина предупредили в храме, где он спрашивал дорогу к келье затворника. Зайдя в сени, Прохор подошел к окошечку, прорубленному в стене, опустился на колени и попытался заглянуть внутрь кельи, но увидел только край монашеского одеяния. Вдруг он услышал высокий, скрипотцой голос, похожий на голос его покойной бабушки Федосьи. «С чем пожаловал, Прохор Мошнин?» Паломник лишился дара речи. «Как старец узнал его имя?» «Удивлен, что знаю тебя», — снова произнес Досифей. «Да, отче, я в растерянности. Я многое про тебя знаю и знаю, зачем ты пришел, но хочу, чтобы ты сам об этом сказал». Дивясь прозорливости старца, Прохор, не вставая с колен, поведал ему о своем желании уйти в монастырь из мирской жизни, где ему было и неуютно, и тошно. Выслушав паломника, Досифей стал расспрашивать о Курске, о долгом пешем путешествии в Киев, что видели, что слышали, где что делается. Незаметно для себя Прохор поведал затворнику о своей жизни, и о матушке любимой, и о покойном батюшке, и о брате с сестрицей, и о строительстве нового храма, в котором он чувствовал себя лучше, чем дома, и о книгах прочитанных, и о думах ежедневных. «Хорошо ты говоришь о жизни своей. А не жаль будет все это оставить?» — неожиданно прервал рассказчика старец. Прохор замолчал, будто споткнулся. «Посмотри, с какой ты любовью обо всем сказываешь. А ведь если в монастырь собрался, то про все это забыть придется».
2: «Забуду», — горячо сказал Прохор.
1: «Это легко сказать.

0: Слая всегда будет в памяти всплывать и назад тащить. К воле, бурной жизни, веселью, земным сладостям. Ты же молод, крепок телом, и твое естество подвержено страстям. Пойди и на девушку какую заглядываешься. А в монашестве обет безбрачия надо блюсти, чтобы душу свою спасать». Прохор вспомнил Фатинку. Сквозь далекое расстояние его опалила ее улыбка, и голова на мгновение пошла кругом от воспоминания тончайшего запаха ее духов. Горечью захлестнуло сердце от воспоминания о свадьбе курской красавицы с рыжим купеческим сыном Митрофаном Матвеевым. Но он тряхнул головою, прогоняя видение, и, набычившись, сказал: «Я справлюсь. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Я вижу, что слова апостола Павла глубоко вошли в сердце твое. Но помни, лукавый будет всегда соблазнять тебя. Впереди одни лишения и борения, и к ним надо готовиться. Всю жизнь со своей мирской половинкой души придется бороться. А дьявол-то всегда рядом. Он радуется, если ты слабину дашь. Только расчувствовался, о детстве счастливом вспомнил, он и нашептывает: брось истязать себя, нет в этом пользы, вся прелесть в миру». «Не дамся я дьяволу. Я волю свою давно испытываю. Ничто меня в миру не держит. Тяжко мне смотреть на страдания и невежество человеческое. Живут все в грехе страшном, не думая о спасении душ своих. Грубость и мерзость, обман и алчность правят миром. Есть еще одна великая опасность на пути в монахи».
1: «Какая же?»
0: «Гордыня. Как говорил лествичник, гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, знак бесплодия души. Вот ты сейчас людей осудил, себя выше всех поставил. И начитанный ты, и боголюбивый, и честный. А ведь настоящий-то монах себя самым грешным считает и ко всем с почтением относится, даже к злодеям.
1: Так они тоже люди, только заблудшие. Их жалеть надо и помогать им на путь истинный становиться. Я буду бороться со своей гордыней. Мне бы только в монастырь попасть. Я неделю прожил в лавре, а будто в раю побывал. Не хочу я домой возвращаться. Единственное, что матушку жалко. Попросить бы у нее благословения и вернулся опять сюда. Красота здесь духовная неописуема. Да и библиотека лаврская очень уж хороша да богата. Хочу другими языками овладеть и на них мудрые книги читать».
0: «Хорошее дело ты задумал, Прохор, но не здесь твое место».
1: «А где же? В лавке? Не хочу я туда возвращаться».
0: «Нет, место твое в монастыре, только не в лавре Киевской».
1: «А в каком же? Отче, скажи, не томи».
0: «Далеко отсюда, в земле Тамбовской, есть пустынь Саровская, и стоит там монастырь. Вот он-то и станет местом твоего служения Господу Богу нашему. Это место будет тебе во спасение. Там скончаешь ты и земное странствие свое».
1: «В Сарове и настоятель Пахомий, богоугодной жизни, он последователь жития преподобных отцов наших Антония и Феодосия».
0: «А как же ты узнал про все это, батюшка Досифей?»
1: «Я вижу это».
0: «Как ты это видишь?»
1: «А мне Дух Святой помогает».
0: «Так ты и с Духом Святым умеешь общаться?»
2: «Это Он со мной общается. Мне, грешному, радость великую дает».
0: «А как же ты общаешься с Ним?»
2: «А я помолюсь и сильно попрошу Его о том, чтобы Он явился. Вот он и является».

0: И что же ты чувствуешь, когда он является? Просветление и блаженство невиданное, которое простыми словами и описать нельзя. А сам я смогу когда-нибудь познать Духа Святого?
1: Сможешь, Проша, сможешь. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что тела наши — суть храм живущего в нас Святого Духа.
0: Значит, Святой Дух всегда пребывает в нас?
1: Да.
0: А почему же я не могу общаться с Ним? Эту благодать заслужить надо. Для этого надо много молиться, приучиться усмирять страсти свои земные, соблюдать строгий пост, и не только когда его все соблюдают, но и в другие дни. Монашество есть добровольное мученичество. Научись с благодарностью переносить хулу и унижение. Особо берегись происков лукавого. Он будет испытывать тебя, искушать, нашлет на тебя беды страшные. А ты терпи, не сдавайся. Умертви свои страсти в жизни временной, чтобы иметь жизнь вечную. По словам преподобного Антиоха, нужно быть как сукно на сукновальне. Сукно белильник колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело, подобно снегу. Так и послушник, терпя уничижение, оскорбление, поношение, делается как серебро чистое, блестящее, огнем разожженное. И вот когда ты поймешь, что усмирил плоть свою, и благодаря молитве неустанной в твоей душе и уголка для греха не осталось, Дух-то Святой сам к тебе снизойдет. Но помни о смирении гордыни своей. Даже познав Духа Святого, ты останешься самым грешным на земле, и, овладев даром великим, не помышляй подняться над другими. В чем мне искать опору? Только в Господе Боге нашем. Не забывай стяжать непрестанную память о Боге. В любое время, ходя и сидя, начиная дело и кончая его, вкушая пищу и помогая страждущим, говори так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И пусть это будет не только в устах твоих, но и в сердце твоем. С именем Божиим найдешь ты покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ. И возгорится в душе твоей божеское пламя, и будет оно согревать не только тебя, но и людей окружающих. Дай Бог, чтобы пламя души твоей согрело как можно больше страждущих. А когда снизойдет на меня благодать Божья?
1: Этого тебе не надо знать, юноша. Путь наш идет во мраке. Надо пройти его от начала и до конца самому.
0: А почему же ты про все наперед знаешь?
1: То мне неведомо.
0: Так Господь распорядился.
1: Вижу я на многие годы вперед. И оттого горько мне, ибо грядущие страдания всеобщие уже терзают мое сердце. Иди, Прохор, да благословит тебя Господь. Прохор вернулся в Лавру и стал собираться с товарищами в обратный путь. Неожиданно в самый последний день он встретил на паперти Успенского собора деду Николу Блаженного, курского еродивого.
0: «Дед Никола, ты ли это?»
1: Юноша нагнулся к старику, сидевшему на каменных ступенях и просящему подаяния. Щурясь слезливыми глазами, дед Никола посмотрел на Прохора и, узнав, просиял светлым морщинистым лицом.
0: «Прошенька, да и ты никак на святую землю решил сходить?» «Да, дедушка, уж больно ты красиво рассказывал мне в детстве о Лавре. Не мог я жизнь прожить и сюда не явиться».
1: «Правильно сделал. И меня вот снова сюда потянуло.
0: Приснилась мне Пресвятая Богородица и повелела в Лавру на поклон к святым мощам сходить.
1: Я и исполнил ее указания. Да вот и решил, что здесь, пожалуй, и закончу свою жизнь. Уж больно место благолепное.
0: А в Курск с нами не пойдешь? А то давай вместе-то веселей.
1: Нет, Прошенька, ничто меня туда не манит. И не ждет там никто. Да что про меня говорить-то, пустое. Что ты удумал о жизни своей?
0: Собрался в монастырь я, дедушка Никола. Хочу оставить мир.
1: Ну и правильно, Прошенька. В монастыре ты к Богу ближе будешь. А он тебя на хорошее дело направит.
0: Благодарю тебя, дедушка.
1: За что, милок?
0: Да за беседы твои духовные, что ты вел со мной с малолетства. Ведь во многом, благодаря тебе, я свой путь определил. Ты так душевно про святых рассказывал, так просто и доступно христианские заповеди трактовал, что они частью моей жизни стали. Спаси тебя, Бог. Прощай. Наверное, не свидимся больше. Я ведь хотел здесь остаться, но старец Досифей из Китайской пустыни предсказал мне молитвенный путь в других местах, далеко, на Тамбовщине, в Саровской пустыни.
1: Слыхивал я про такую. Туда куряне уже и ранее уходили. Что ж, Бог тебе в помощь. Иди, Прошенька, помолись за нас всех. Авось Господь тебя лучше услышит, чем нас, грешных, и изменит мир к лучшему. Прощай, радость моя. Прощай. Больше уже точно не свидимся. Я чую, что скоро смертный час мой наступит.
0: Да ты по что так говоришь?
1: А я не печалуюсь, Проша. Я ведь там, блаженный указал пальцем на небо, Господу ближе буду. Земные-то юдоли тягостны. А на том свете, я думаю, мне легче станет. Надеюсь на Царствие Небесное.
2: Простился Прохор с духовным своим наставником со слезами на глазах и отправился вместе с друзьями домой. Обратный путь был не таким ярким на впечатление, но важным для становления душ юношей курских. После посещения храмов и общения с монахами Лавры взрослее и мудрее они стали. Размышления о Боге приобрели полновесность и зрелость. Стали они говорить о мироздании и о месте в нем человека, о загадочном явлении души бессмертной, которая живет в теле хилом, уязвимом и бренном, об общественном устройстве, о судьбах человеческих и о собственном будущем. Сидели паломники ночью у костра и, глядя на огромное звездное небо, ощущали себя крохотными пылинками, ничтожными и беспомощными, но пылинками, думающими и помышляющими о служении Творцу, который все окружающее многообразие и великолепие создал. Ушли из Курска шестеро сынов купеческих, а вернулись шестеро слуг Божьих. Не всем им уготована судьба монашеская, но души их просветлели и открылись Господу.

0: Глава 6. Саровская пустынь. Осенью следующего 1778 года благословила Агафья Фотиевна своего сына Прохора в дальнюю дорогу в Саровскую пустынь. Надела ему на шею медный крест, молитву произнесла и сказала: «Ну что ж, Прошенька, ты сам судьбу выбрал, перечить не стану. Может, оно и к лучшему, что от мирских страданий до забот уйдешь и будешь жить в чистоте духовной. В нашей-то суете душу тяжело сохранить. Так что твоя судьба может получше нашей устроиться. Мы о тебе помнить и молиться будем. И ты нас не забывай». «Не забуду, маменька, никогда не забуду. И святое распятие, что ты мне подарила, с шеи не сниму. Оно мне поможет не только помнить о вас, но и силы придаст в трудные минуты. Ну, с Богом!» Благословил его в путь монашеский и отец Петр, священник Ильинской церкви, что был духовным наставником Прохора. В Саровскую пустынь с Прохором пошли еще трое курян. Гриша Дружинин, его троюродный брат Федор Дружинин и Петя Матчин. Другие спутники по киевскому паломничеству остались дома, семейные дела не пустили. Хотя мыслей своих о монастырской жизни они не оставили, но им так и не удалось присоединиться к друзьям. Алеша Миленин вынужден был после смерти своих родителей растить и содержать младших братьев и сестер. Двух Иванов, Дружинина и Бесходарного, не отпустили родители. «Проша, сходи в пустынь. Вернешься, нам расскажешь, что и как». Так напутствовали Мошнина его друзья. «Может, и нам когда-нибудь удастся родителей уговорить». А вернуться Прохору нужно было уже через год. Отлучаться с места проживания без паспорта купцу в российском государстве запрещено. Паспорт выдавался только на один год. Если срок действия старого паспорта вовремя не продлевался, то человека могли признать за беглого. Каторги тогда не миновать. Потому и ждали друзья скорого возвращения Прохора и его спутников из Саровской пустыни. Надо сказать, что куряне в Саровской обители к тому времени уже были. И вести о них изредка доходили и до Курска. Первыми из курян там были Борис Леонов и Петр Дружинин, которые пришли в пустынь в конце 50-х годов XVIII века. Через несколько лет они стали монахами, а в 1777 году отца Пахомия в миру Леонова утвердили в должности настоятеля монастыря. Были и другие куряне, монашествующие в Саровской пустыни, и с ними впоследствии в свою монашескую бытность Прохор имел хорошую дружбу. Но до этого было еще далеко. Для безопасности пристали молодые куряне к обозу купеческому, что через Муром шел в Арзамас. Путешествие на север сильно отличалось от того, что было предпринято молодыми курянами в прошлый год во время паломничества в Киево-Печерскую лавру. И время выдалось уже холодное, не было того благолепия, что в начале лета, да и природа здесь была совсем другая. Холмы да леса. Лишь кое-где на участках, отвоеванных у леса, белели припорошенные снегом сиротливые опустевшие поля с прилепившимися на опушках деревеньками. Да и селения, что попадались на пути, сильно отличались от южных. Деревянные дома в основном низенькие, с крохотными оконцами, затянутыми бычьими пузырями. А возле них репейник да чернобыльник, ни тебе садовых деревьев, ни палисадников. На постоялых дворах тесно и вонюче. Избы не проветривались, чтобы не упустить тепло. Леса стояли стеной, высокие, темные, непролазные. Во избежание нападения разбойных шаек повсюду по населенным пунктам квартировались солдаты. Они же в особо опасных местах провожали обозы от деревни к деревне. Глушь и запустение. В некоторых деревнях и половины домов жилых нет. После вольницы Пугачевской многих казнили, да в каторгу услали. Помещики пообеднели, а потому озлобились. Из оставшихся крестьян последние соки выжимали. Поэтому угрюмость и злоба в густых бородищах таилась у встречных крестьян. Молча они стояли у обочины и провожали тяжелыми взглядами богатый купеческий обоз. На вопрос «Как живете, православные?» и ответа не дождешься. Тяжкое впечатление осталось у Прохора от дороги. И тем сильнее захотелось достичь успокоения в тихой обители. Порадовал курян только славный город Муром. Там они провели целый день, а потом и заночевали. Купцы первые товары начали продавать, делали запас денег на дорогу. Кое-что прикупали, но в основном приценивались. Основной торг в Арзамасе предстоял. А Прохор с друзьями ходил по городу, монастыри да церкви посещали. Приложились к мощам Петра и Февронии в храме Рождества Богородицы. Сходили в село Карачарово на родину святого Илии Муромца. Помолились там в необычной деревянной церкви, похожей на большой корабль. Прохору больше всего понравился Благовещенский мужской монастырь. Бродя по его территории, он обращал внимание на деловитую неторопливость монахов, которые исполняли послушание. Все сосредоточены на чем-то внутреннем, спокойны, полны уверенности и силы. Вроде и рядом с тобой находятся, а на самом деле где-то далеко-далеко. Прохор примерял на себя их жизнь, представляя, как и он скоро будет вот так же неторопливо, подбадривая себя внутренней молитвой, исполнять поручения монашеской братии. И эти мысли согревали ему душу.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
0: В ноябре 1778 года обоз, пробыв в пути месяц, прибыл в Арзамас. Этот город был похож на Курск. Те же двух, а то и трехэтажные добротные купеческие дома. Те же узкие улицы, по которым туда и сюда трюхали лошаденки, тянущие вазы с товаром. Те же сутолока, шум, гвалт, толкотня на базарных площадях. Одно приятно удивляло. Городок небольшой, но церквей много. В пределах видимости и тут, и там высились купола каменных храмов. Видать, местные купцы не только о своем барыше пеклись, но и о спасении душ заботились. Арзамас стоял на пересечении 10 важных дорог. Большой московский почтовый тракт, шедший через Владимира Муром, в Арзамасе разделялся надвое. Одна дорога шла на юг через Саранск на Пензу и Саратов и была известна под именем Большого Саратовского тракта. Другая, называемая Симбирской, шла на юго-восток, на города Симбирск, Оренбург и Уральск. По этим дорогам с наступлением зимы тянулись нескончаемые обозы с астраханской рыбой и икрой. Тем же путем московские помещики ездили в свои юго-восточные имения. С юга, через Тамбов и Темников, ехали купцы с Дона. На севере дорога уходила к Нижнему Новгороду, разветвляясь в Большом Мурашкине, уводила путников на восток, в Казань и Сибирь. Благодаря такому выгодному расположению Арзамас буквально кипел бойкой торговлей. На постоялых дворах можно было увидеть и казаков с Дона, и жителей украинских городов, и армян, и персов, и грузин. Каких тут только товаров не было. И рыба, и икра, и меха, и кожа, и холсты, и мед, и орехи. Местные ремесленники делали экипажи. Точали сапоги, изготавливали шляпы, упряжь, ковали крестьянские орудия труда, выделывали кожи, шили заячьи шубы. Женщины славились рукодельем. Высоко ценилось золотое шитье по бархату с украшением жемчугами. Картины, вышитые шелком и бисером, красовались в каждом зажиточном доме. Богат был город Арзамас. Обоз из Курска остановился на одном из постоялых дворов. Купцы, оставив работников сторожить товар, пошли по торговым рядам, чтобы присмотреться к ценам. Каждому хотелось подороже продать свой товар и закупить подешевле. На этот раз курские купцы приехали за кожей. Высоко на юге России ценилась арзамасская юфть, и белая, и красная. Красную юфть, так называемую булгару, с охотой брали и заморские купцы, что заезжали в Курск. На таком товаре можно было хорошо заработать. Но, конечно же, прежде чем покупать, следовало сбыть свой товар. Денег на приобретение товара требовалось много. Глупо было везти несколько мешков золота и серебра, чтобы расплатиться с арзамасскими купцами. Выгоднее было сбыть свой товар и на вырученные деньги взять побольше юфти, наварив на разнице цен хороший барыш. Курские купцы привезли табак и бакалею. Чай, кофе, пшено, пряности — все, чем богаты южные ярмарки. Прохор с друзьями тоже пошел прогуляться по торговым рядам. На базарной площади торг шел прямо с вазов. Бочонки с медом и черной икрой, горы орехов, холсты, пряжа, рыболовные сети, обувь, шляпы — все, что душе угодно. В одном месте Прохор увидел огромную рыбину. Тело ее заполняло весь длинный вазок, а хвост свешивался до земли. «Что это за чудо?» — спросил он у торговца, высокого сухощавого мужика, одетого в овчинный полушубок. «Белуга это! Из-под Астрахани! Покупай, купец, не пожалеешь! Рыбка царская, мясо нежнейшее! Твоей милой чай понравится!» Прохор смутился и отошел. Рядом на вазу высилась черная гора, осетровая икра лежала прямо на пологе, в каких в Курской губернии овес да рожь возят. Пологом же нежный товар и прикрывался. «Не проходи мимо, купец!» — зазывал юркий молодой торговец. «Икорка, пальчики оближешь! Продаю дешево, по 5 алтын за фунт! Покупай, пока не разобрали! Отвезешь в свои края — навар большой иметь будешь! Ты откуда родом-то, любезный?»
2: «Из Курска».
0: «Слыхал про такой. Купцы там тоже крепкие, часто к нам наезжают. Бери товар, не пожалеешь. Хочешь, весь вазок продам».
2: «Неудобно на пологе везти. Бочонки купи. Вон там за углом продаются. У нас многие покупают. Даже в тюрьму несколько бочонков взяли».
0: «А в тюрьму-то зачем?»
2: «Да строптивых воров кормят».
0: «За что им такая честь?» «Не честь, а выгода. Накормят их соленой икоркой, а воды потом не дают. Так они сразу смирными становятся и за глоток воды про все рассказывают, о чем раньше молчали. Ну так что, берешь?»
3: «Нет, я не купец уже».
2: «Как это уже? Такого не бывает».
0: «Купец, он на всю жизнь купец.
3: В монастырь я иду, монахом хочу стать. Не подскажешь дорогу до Саровской обители?»
0: «Не одобряю, но отговаривать не буду, твое дело. А дорогу показать, что ж, труд невелик. Вот, значит, спустишься к Настасиной башне, выйдешь в пойму Теши, перейдешь по мосту через речку, там в версте по Московскому тракту будет выездная слобода. В ней повернешь на юг по Темниковской дороге, верст через 60, и монастырь твой будет».
3: «Спаси Бог. Помолись там за грешного Тимофея. Кстати, передай настоятелю, что свежую икру завезли. Он иногда пару бочонков закупает». «Хорошо». Спустившись вниз по гостиному ряду, крутой улице, по обеим сторонам которой стояли торговые лавки, Прохор встретил купца Дерюгина. Именно с ним на вазу он и приехал в Арзамас. Земляк стоял на пороге склада с юфтью и спорил с местным купцом о цене, используя все купеческие хитрости. И товар критиковал, и на издержки дорожные ссылался, и скупых курских покупателей поругивал. Но арзамасец, толстый, будто надутый бычий пузырь, и заросший, словно собака, до самых глаз волосьем, не сдавался. Поняв, что торг затягивается, арзамасский купец затворил дверь в склад и грубо сказал: «Не хочешь — не бери. У меня от покупателей отбою нет. Так что за цену, какую назвал, свой товар и отдам. Дешевле не будет». Дерюгин сокрушенно покачал головой и отошел.
4: «Вот Прошек какой купец, но не пошел. Ни гроша не уступит. Ну что это за торг, ежели цена нисколько не снижается? Как тут торговлю вести?»
3: Но видно было, что он не особо расстроился. Это была только прикидка, а основной торг позже будет, когда свой товар сбыть удастся. Прохор испытывал странные чувства. Привычная торговая суета разбередила воспоминания о родном городе, о юности, о близких, оставленных за многие версты. Знакомая с детства купеческая жизнь поманила последним искушением. «Куда ты идешь? Остановись, одумайся, посмотри, как прекрасен мир, как волнующие мирские утехи, как приятна радость общения с людьми. Что ждет тебя впереди? Уединение, тяжкий труд и лишение, молчание и забвение. Зачем хоронить себя заживо?» Но эти мысли, мелькнувшие помимо воли в голове, не смутили его. Он уже чувствовал какую-то отрешенность от суетной мирской жизни, словно все, что происходило вокруг, его уже не касалось. И это чувство радовало и волновало. Им овладело нетерпение. Хотелось скорее добраться до святых мест. Наутро Прохор, Григорий, Федор и Петр простились с купцами, поблагодарив их, что помогли им добраться. Помолившись в соборном храме, они отправились на юг, в сторону Тамбовской губернии. Вокруг расстилались зимние поля. Шел Прохор по просторам русским под серым хмурым небом, глядел на ровное белое однообразие, на редкие жиденькие и голые перелески, на стаи ворон, что хлопьями копоти трепыхались по ветру, и не чувствовал ни уныния, ни тоски. Впереди его ждали стены обители, где, по предсказанию старца Досифея, уготовано ему место для служения Господу. Непрестанно читая молитвы и благодаря Всевышнего за милость, Прохор с товарищами потихоньку двигался к цели своего пути. Встречались им группы богомольцев, возвращавшихся с паломничества из Саровской пустыни. С поклоном куряне останавливались, расспрашивали о дороге, далеко ли идти, не собьешься ли в пути. Рассказывали встречные и об укладе мужского монастыря. С радостью услышали подтверждение тому, что настоятелем в обители стал бывший курянин отец Пахомий. День осенний короток. Заночевать остановились в большом селе, что встретилось по пути. В постоялой избе народу было много. В основном богомольцы, кто, как куряне, только еще шли в пустынь, кто уже возвращался. Но у всех один разговор. Благодатное это место, Саровская обитель. Душа там находит успокоение от страстей земных. Поведали богомольцы и о селе Дивееве, что располагается на подходе к пустыне. Рассказывали о бывшей помещице Агафье Семеновне Мельгуновой, которая живет в келье во дворе дома священника отца Василия, помогая ему и в хозяйстве, и в церковной службе. Она в прошлом была богатой дворянкой, да после смерти мужа все свои имения в трех губерниях и крепостных крестьян продала и решила основать обитель. А деньги свои церквям да монастырям пожертвовала. Вот и в Дивееве она теперь на свои средства строила каменную церковь в честь Казанской Божьей Матери. Даже в дни страшного голода, что разразился 3 года назад в этой местности из-за неурожая, не остановилось строительство. Агафья Семеновна попросила сельских детей подносить кирпичики к строящемуся храму, а за это кормила их хлебушком, а вечером давала каждому 5 копеек, прося передать их родителям. Поэтому в Дивееве не испытали такого голода и нужды, как в округе. Любят и уважают матушку Агафью Семеновну на селе. Редкая судьба у нее. Не принято у дворян богатство на жизнь богоугодную менять. Высока духом, матушка. Если посчастливится, можно с ней и о духовных свершениях беседу иметь. По совету богомольцев, 2-ю ночь куряне провели в Дивееве. Удалось им и с Агафьей Семеновной повидаться. Пораспрашивала она о духовной жизни в Курске, чтобы знать о том, что на Руси делается. Рассказала о том, как ей Божия Матерь явилась, и повелела на этом месте женскую обитель обустроить. Сказала и о том, что благословили ее на это богоугодное дело киевские старцы. Поведала о хлопотах своих по открытию женской общины в Дивееве, посетовала, что пока никто из помещиков, владеющих в Дивееве землей, не хочет ее продавать. Узнав, что Мельгунова тоже была в Киево-Печерской лавре, Прохор и Григорий оживились, вспоминая великолепие храмов и благожелательность киевских монахов. Наутро путники снова отправились в дорогу. По словам Агафьи Семеновны, пути оставалось около 15 верст. Ночью выпал снег, идти еще по ненаезженной дороге было трудно, но молодые и сильные куряне шагали споро. Перейдя через речку Вичкинзу, они вошли в густые дремучие леса, но чистые белоснежные покровы смягчали жутковатую суровость чащобы. А может, сказывалось радостное нетерпение в конце желанного пути. Прохор, творя молитву, шел быстро. Товарищи не отставали. Часа через 3 лес отступил, и показались первые дома. У курян радостно забились сердца. Неужели? Но это оказалось деревня Балыково. До монастыря еще несколько верст.
2: «Может, отдохнем? Попросимся в чей-нибудь дом, чайку попьем, корочкой хлеба зажуем, да потом уж и далее пойдем», — предложил Григорий Дружинин. «Я согласен», — поддержал Григория Петр Матчин. «Куда нам торопиться? Совсем немного уж осталось».
3: «Нет», — отозвался Прохор, — «надо успеть к обедне. Я хочу на службу попасть».
0: И опять путники углубились в густой и высокий лес. Огромные сосны покачивали своими лохматыми головами в далекой вышине. Ветерок разогнал тучи, выглянуло солнце, будто радуясь морозному дню. И все заулыбалось вокруг. Снег засиял драгоценными каменьями. Желтобокие синички порхали с ветки на ветку и весело цвикали.
3: «Ишь ты! Празднику радуется», — сказал Прохор.
2: «Кто? Чему?»
3: — не понял Григорий. «Да вон, видишь, синички радуются празднику».
2: «Какому?»
3: — спросил Петр. «Так завтра же праздник введения в храм Пресвятой Богородицы».
2: «А и правда», — обрадовался Федор. «Хорошее знамение для нас.
3: А вот все хорошо будет».
5: «Побаиваешься?» — усмехнулся Григорий.
2: «А ты нет?»
3: «Да есть робость. Кто знает, как примут нас. Одно дело наше желание, а другое – порядки монастырские. Может, там и не требуются вовсе послушники-то. Придем, помолимся, да и назад нас направят. Скажут, и без вас людей достаточно».
2: «Может и такое быть.
5: задумчиво согласился Прохор. «Ну, ничего, раньше времени носа не вешайте. Помолимся Пресвятой Богородице, она и заступится. Да и настоятель отец Пахомий родом из Курска. Я думаю, земляков он не оставит без внимания».
0: Вот дорога пошла вниз с горы, очевидно, спускаясь в пойму реки Сатис, о которой курянам говорили в Дивееве. И вдруг лес расступился, и путники увидели весь монастырь разом. Он стоял на высоком холме, склоны его поросли деревьями, которые ажурной рыжей паутиной увивали подножья у рядов деревянных келий, стоявших по краю холма. В центре высокий пятиглавый собор с золотыми маковками. Рядом прилепилась невысокая колоколенка. Чуть правее еще храм. Среди келий небольшая деревянная церковка, крытая тесом, с головой, обитой деревянной чешуей. Железный крест на ней позолочен. Внизу, у откоса, слева от монастыря, высокий храм, вздымающий могучую главу свою выше холма. На вершине его полыхнул под солнечными лучами крест, будто ангел взмахнул золотыми крылами. В молчании застыли куряне, не смея слова сказать. И дело было не в какой-то особой красоте монастырских зданий. После Киево-Печерской лавры трудно было чему-либо удивляться. Волнение их охватило от того, что стояли они на пороге неизвестности. Долго они душами своими стремились к этому месту, и вот оно, исполнение их желаний. Но исполнение ли? Что ждет их в чужом монастыре, где царят неведомые им строгие порядки? Молодость порой бесшабашна и надеется на авось, но переломные моменты в жизни человек чувствует душой. Потому и замерли, рабея, четыре молодых курянина. У Прохора от волнения защипало глаза. Вознеся молитву Всевышнему за благополучное завершение долгого пути, путники спустились в пойму реки. Перейдя через мост, они поднялись к гостиному двору. Встретил их щуплый, шустрый, рисофорный монах с реденькой бороденкой. Приветливо и живо заговорив с богомольцами, он показал им кельи, где можно было расположиться. На вопрос о настоятеле монастыря отце Пахомии не удивился. «Покои строителя на территории обители находятся».
2: «А почему строителя?» – удивился Петр Мочин. «Нам бы к настоятелю».
0: Инок улыбнулся.
2: «В монастыре постоянно что-то строится, потому настоятеля и зовут строителем. Пойдемте, я вас провожу».
0: Пройдя сквозь железные ворота на территорию монастыря, куряне подошли к покоям настоятеля.
2: «Погодите немножко, я схожу, доложу строителю о земляках. Он готовится к службе, поэтому может и не принять вас сейчас».
0: Уже через минуту вернувшись, монах поклонился и сказал:
2: «Отец Пахомий просит вас войти. Следуйте за мной».
0: Настоятель Саровской пустыни встречал их в обычной монашеской келье. Был он среднего роста, сухощав, большие голубые глаза смотрели кротко, но внимательно. Волосы соломенного цвета чуть подернуты сединой. На губах легкая добрая улыбка. Благословив путников, он троекратно расцеловал каждого и предложил присесть.
2: «Дионисий сказал мне, что вы из Курска идете. Чьи же вы будете?»
6: «Я Мошнин», — отозвался Прохор.
2: «Из какого прихода?»
6: «Из Сергиевского».
2: «Не сын ли Сидора Ивановича Мошнина?»
6: «Сын».
2: «Хороший купец был. Слышал я, что помер он, царствие ему небесное».
6: «Помер, батюшка. Мне и 7 годов тогда не было».
2: «Сидор-то Иванович был ктитором Сергиевского храма, когда я уезжал в Саровскую обитель?»
6: «Да, он надзирал за каменными работами. А как помер, матушка моя стала исполнять данный обет».
2: «И матушку твою, Агафью Фотину, помню.
6: Я в вашем приходе частым гостем был. Нынешний друг мой и помощник отец Петерим, а в миру Петр Иванович Дружинин, тоже из Сергиевского прихода был. Мы с ним вместе в монастырь ушли».
4: «Так Петр-то Иванович нам с Федором родственником будет», — радостно воскликнул Григорий. «Мне отец говорил, что давно уже его двоюродный брат в пустынь к вам ушел, но больше о нем мы ничего не слышали».
6: «Что ж, вот и хорошо. Не только земляки у вас здесь оказались, но и сродники. А с чем пожаловали к нам в пустынь? Помолиться захотелось в святых местах? Или просто мир повидать вырвались?»
4: «Мы хотели в послушание попроситься», — сказал смиренно Прохор. «Примите ли?»
6: «А что ж, дело хорошее. Вы, стало быть, решили жизнь свою Богу посвятить?»
4: «Да, мы хотим монахами стать».
6: «Ну, до монашеского сана вам еще долго. Да и нелегко все это. Сначала надо искусы пройти послушнические. Да и возраст ваш, догадываюсь, не очень подходит для монашеского звания. По уставу у нас в монахи не раньше 30 годов постригают. А тебе сколько, Проша, годов-то будет?»
4: 24.
6: «Ну, так есть еще время поразмыслить, испытать себя. Ежели серьезно намерение насчет монашества, то за 6 лет вполне можно определить, твой ли это выбор».
4: «Мой выбор, батюшка, мой. Это я твердо решил».
6: «Это похвально. Но не будем торопить события. Определим вам каждому свое послушание, а там посмотрим. Но знайте, порядки у нас в монастыре строгие. Кроме послушания, придется и в службе помогать монахам. У нас, например, непрерывно чтение псалтирии заведено. Один отчитал, другой начинает. Послушники тоже читают, неважно, день или ночь. Да и во всех остальных службах участие обязательно. Утренню мы начинаем в 5 утра, а по вечере заканчивается около полуночи. Придется и в кельях иеромонахам прислуживать, и помогать в подготовке трапез. В нашей обители устав общежитский. Он строже, чем в остальных монастырях. Все у нас общее и равное. И трапеза, и одежда, и работа. Своего никто и ничего не должен иметь. Вино и пиво употреблять запрещено. Нельзя заводить знакомство с мирскими людьми, а особенно с женщинами. Трапеза у нас только 2 раза в день. А в келью съестного брать нельзя, даже хлеба. Со стороны братьев и послушников требуется беспрекословное повиновение настоятелю. Как говорили святые отцы, послушание есть отвержение души своей до конца. Непытливое действование, нелюбопытная жизнь, добровольная смерть. Оно есть гроб воли, воскресение смирения, отложение своего рассуждения и недоверие самому себе даже в делах добрых. Послушание, умерщвляя нас для мира и самих себя, более всего способствует молитве. Всякое благо молитвы проистекает из послушания. Послушание есть начало и основание общежительной иноческой жизни и корень всех евангельских добродетелей.
4: Мы готовы к этому и примем все, что в уставе вашем заведено, ответил за всех Прохор.
6: Ну что ж, с Богом. Пахомий поднялся. Идите в храм Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас я там служить буду. Потом приглашаю вас в трапезную. На постой, пока на гостином дворе остановитесь.
1: Из покоев настоятеля куряне вышли радостные. Такой теплой встречи они не ожидали.
2: «Не иначе, как Царица Небесная, которой мы молились неустанно, помогла», — сказал Петр. «Вон ведь какой дальний да тяжелый путь мы с вами проделали, и ничего с нами не случилось. Ни разбойники не напали, не заболел никто. Вот и встретили нас по-доброму».
6: «Наверное, землячество со строителем помогло», — добавил Григорий.
4: «Пожалуй,
7: и старец Досифей за нас помолился», — задумчиво произнес Прохор.
8: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный», читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Навсегда». Читает Владимир Солдатов.
1: Он цепенел от боли. Вот уже пятые сутки. Серые стены, желтая лампа с потолка и непрестанный ревущий гул ветра с отчаянным, жалобным шумом пригибаемой им листвы за окрашенным наполовину окном. Чужой город, чужая больничная комната, чужой бесконечный, не стихающий ни на минуту ветер. Для нее, сидящей все дни у его изголовья, этот ветер связался, нет, слился с непрестанной, не стихающей адской болью мужа. К ним никто уже не входил, их оставили. Когда на следующий день усилился ветер, превратившись в однообразную, почти запредельную ноту, она поняла, что боль стала невыносимой. Он завыл. Он выл вместе с ветром. «Господи, я ничем не могу помочь. Не могу! Не могу!» — мычала распятая ее душа. Две картонных иконки на подоконнике. Лик с плащаницы и ангел-хранитель. Свеча, воткнутая в пластилин, все время трепещет. Жалобный полузвериный вой выстуживал мозги и сердце, вытягивал кровь из вен. И вдруг оборвался. Стих. Она открыла глаза. «Дай мне руку», — сказал ей. «Скажи, ты еще любишь меня?» «Любишь?» Не сразу поняла, о чем он спрашивает. «Да», — сказала. «Люблю». «Если любишь, убей меня. Я говорю из последних сил. Ты же видишь, эта боль, она сжирает меня. Я больше не вынесу. Я не могу. Я прошу, я умоляю тебя, родная, убей. Помоги. Убей меня, ну? Ну, давай, как-нибудь, но убей. Убей. Убей». «Не могу. Ничего не могу», — шептала она. Снова разорвал горло крик, свился с ветром, сотряс существо, обезумевшее от боли. «Ненавижу! Уйди! Уйди от меня!» — хлестало по ней. Ее качнуло к кровати. Легла, прижавшись к нему, открылся, как в родах, рот, и слилась с его воем. Так сменялись ночи и дни. Город жил своей жизнью. На другом конце коридора врач закурил сигарету, спросил у сестры. «Все воют? Все поют?» «Поют?» Он повернулся, прислушался. «Смотри-ка, и впрямь поют. Ну, дела». Лились два голоса. Пели что-то протяжное, но не грустное. Что-то очень знакомое и без слов. Все ходили на цыпочках к их дверям, подслушивали. Когда все утихло, неизвестно, на который по счету день, только тогда открыли дверь и вошли к ним в комнату. Они лежали вместе, будто поклявшись хранить какую-то их особую общую тайну. Услышав шаги, она встала с кровати, машинально поправила волосы и ушла. Всем запомнилась почему-то ее улыбка, точная копия той, что застыло и на его лице навсегда.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Навсегда». Читал Владимир Солдатов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдатов, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабо.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Мы не тем спасены, что трудимся и достигаем каких-то результатов. Мы спасаемся той тоской души, которая нас влечет к живому Богу, той любовью, которая нас влечет ко Христу. И даже когда мы срываемся, так же, впрочем, как и в человеческих отношениях, мы не должны забывать, что, как апостол Петр ответил после троекратной измены на троекратный вопрос Спасителя Христа, мы можем сказать: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь и немощь, и падение, и колебания, и неверность мою. Но Ты тоже знаешь, что я Тебя люблю, что это последнее, самое глубинное, что во мне есть».
0: Голоса

Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Как часто помогало мне живое святоотеческое слово. Хочу поделиться некоторыми мыслями святых отцов. В свое время они очень мне помогли. Надеюсь, и вам тоже помогут. Святитель Амвросий Медиоланский. Не бросайте друга в трудную минуту. Не покидайте и не подводите. Ибо дружба – опора жизни. Давайте нести наше бремя сообща. Это гораздо легче. Если друзья в процветании помогают друзьям, почему они не оказывают поддержки и в трудные времена? Давайте помогать, давая советы. Давайте прилагать все усилия. Давайте сочувствовать всем сердцем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Как-то в 1918 году в храме Ляпинской богадельни на Серпуховской должен был служить патриарх Тихон. Я здесь всегда держал посох на архиерейских службах. Радостный пришел я пораньше в алтарь, чтобы подготовиться держать посох у патриарха. Но каково же было мое удивление, когда в алтаре мне сказали, чтобы я не беспокоился, и указали на мальчика постарше меня, который будет держать посох у патриарха. Обида, досада и уязвленное самолюбие охватили меня. Больше всего меня угнетало сознание, что я недостоин держать посох у патриарха. Подавленное настроение отравило мне эту патриаршую службу. Правда, я вспомнил, что этот мальчик всегда держал посох у патриарха Тихона. Это меня несколько успокоило, но все же на душе остался неприятный осадок. Вскоре, читая Евангелие, я обратил особое внимание на следующие слова. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Евангельские слова ярко напомнили мне недавний эпизод с патриаршим посохом. «Если званый был устыжен, когда полез не на свое место, — подумал я, — то как же должен быть устыжен я, если меня вообще никто не звал? Неприятный случай с посохом — урок для меня. Урок на всю жизнь. Из этого урока я сделал вывод. Не лезь туда, куда тебя не зовут, иначе, кроме огорчения, ничего не получишь». И еще раз перечитал евангельские слова. «Всякий возвышающий сам себя унижен будет». Неприятный осадок от случая с посохом тут же превратился в осознание моей греховности и виновности. Поделом мне. С тех пор я не огорчался, когда мое желание прислуживать, читать или петь в храмах не исполнялось. Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Вот уже несколько дней и ночей императорские гонцы разъезжали по Византии. По велению царицы Ирины они по всей стране разыскивали ту, которая была бы достойна стать женой царского сына, молодого императора Константина. В своих поисках царские послы не обошли стороной и городок Амнию. Еще издалека они заприметили в нем высокую крышу красивого и богатого дома. Однако человек, встретивший посланников у городских ворот, стал отговаривать их от визита. «Дом этот только с виду красив и богат», – заявил он, – «внутри же пустота и крайнее обнищание. Там живет старик Филарет со своей семьей. Беднее и несчастнее него, пожалуй, во всей Византии не найти». Действительно, из дверей дома навстречу послам вышел старый седой мужчина в ветхих, штопанных одеждах и стоптанных башмаках. Это и был хозяин, Филарет. Он радушно поклонился гостям и пригласил их войти. Еще совсем недавно Филарет считался самым богатым человеком в городе. Дом его был полной чашей. На плодородных землях паслись бесчисленные стада, сундуки ломились от сокровищ. Однако Филарет не чах над златом и не был скуп. С детства он был приучен благоволить к нуждам ближних. «Разве Господь дал мне мое богатство для того, чтобы я пользовался им в одиночку?» – размышлял Филарет. «Нет, дарованными мне благами я обязан делиться с обездоленными». И он делился. Ни один человек в нужде, обратившийся к Филарету, не уходил от него без помощи. Дом почтенного старца стал для многих настоящим прибежищем в бедах. Своей добротой и щедростью он прославился больше, чем своим богатством, и заслужил среди людей прозвание «Милостивый Филарет». Но скоро богатство Филарета стало иссякать, и все же он продолжал помогать людям даже тогда, когда приходилось отдавать последнее. Супруге Филарета, Феозве, это не нравилось, ведь им самим и их детям уже в буквальном смысле нечего было есть. А тут еще на земли Филарета напали воинствующие племена и до того разграбили их, что почтенный старец потерял почти все, что имел. Но люди по привычке продолжали идти со своими бедами к милостивому Филарету. У старца оставался один вол, на котором он сам выходил вспахивать чудом сохранившийся клочок земли. Однажды утром к Филарету прибежал сосед. «Что мне делать, господин? Сегодня ночью мой вол околел!» В слезах обратился он к старику. Филарет немедленно выпряг своего последнего вола и отдал соседу. Точно так же он отдал нищему свой последний кафтан, голодному страннику единственный мешок зерна, который взял в долг у своего дальнего родственника, солдату – коня, бедняку – корову и теленка. У самого же Филарета и его семьи не осталось ничего. Возмущенным домашним он отвечал: «Не сердитесь, у меня есть скрытое богатство, которое намного больше того, что у нас когда-то было». Родные считали, что Филарет обманывает их. Он же искренне верил, что Господь не оставит в беде его семью. И вот однажды на пороге обнищавшего дома Филарета появились царские гонцы. Когда хозяин узнал, что гости присматривают невесту молодому императору, он вывел к ним свою юную внучку Марию. Послов поразила ее красота и кротость. Они пригласили все семейство поехать с ними в Константинополь. Увидев Марию, император не смог отвести от нее глаз. Было решено как можно скорее играть свадьбу. Нищий Филарет стал дедом царицы, а император наградил его таким богатством, какого не было у него и в самые лучшие годы. Вернувшись домой, Филарет велел собрать пир, такой, на который не стыдно было бы позвать новых царственных родственников, а сам пошел по улицам города и привел к столу всех нищих, старых и немощных. Увидев это, родные Филарета прониклись его искренним бескорыстием, добротой и щедростью. С тех пор и они не оставляли пожертвованиями храмы и помогали бедным. После смерти Филарета Милостивого, которого церковь прославила в лике своих святых, его супруга основала несколько монастырей и приютов для нищих и больных.
0: Имена, имена милосердия.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в небо.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе твоем, истригущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскрес из мертвых, Господи, слава тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит. А когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1842 год. Что же касается папа, то он не делал разницы ни в именах, ни в национальности. Он считался со способностями и характером человека, требовал уважения и допускал вольномыслие. Тем, кто был на его службе, он всецело доверял, даже если знал, что это не совсем надежно. Он любил говорить, что выраженное внимание и уважение к людям, готовым впасть в соблазн, как протянутая рука, удерживает их от падения в пропасть. Но какое-то инстинктивное чувство всегда предупреждало его, если в самом деле была опасность. Он всегда говорил непринужденно, полной веры в поставленную цель. Ему не надо было ничего скрывать, и он всегда следовал тому пути, который ему казался предначертанным.

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из повести «Преподобный Сергий Радонежский». В сентябре Сергий тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей наставление об иноческой жизни, мире и любви, о страннолюбии.
2: Страннолюбие – одна из христианских добродетелей. Это гостеприимное отношение к странникам, то есть к путешествующим людям. Это одновременно действие и духовное качество человека. Иисус Христос в Евангелии говорит о том, что принимающий странников будет оправдан на страшном суде. Апостолы в своих посланиях увещевают христиан ревновать о странноприимстве. Страннолюбие известно с ветхозаветных времен. В Священном Писании рассказывается, как живший в XIX веке до Рождества Христова праотец Авраам, принимая странников, оказал гостеприимство трем ангелам, а в их лице самому Богу. Страннолюбие было издавна принято на Руси. В XVIII-XIX веках существовала традиция, по которой паломник мог постучать в любой дом, и не впускать его было постыдно. Уставами многих православных монастырей было предписано принимать странников без различения пола, веры и состояния.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Августин. Если бы Бог назначил женщине быть госпожой мужчины, он сотворил бы ее из головы. Если бы рабой, то сотворил бы из ноги. Но так как он назначил ей быть подругой и равной мужчине, то сотворил из ребра.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Город Благовещенск, торговый центр Приамурского края, считался резиденцией золотопромышленного короля Василия Левашова. Выходец из крестьян Владимирской губернии, он приехал на Амур в самый разгар золотой лихорадки. В то время практически все жители Благовещенска, без оглядки на свою основную профессию, занимались золотодобычей. Учителя, врачи, адвокаты, сапожники вступали в жестокую борьбу за драгоценный металл. Левашов тоже решил попытать счастье. Вместе с купцом Ельцовым он создал товарищество, открыл 32 прииска и стал одним из самых богатых людей города. Женой Василия Андреевича была женщина, которую знал и любил весь Благовещенск. Не имея детей, Ольга Мартыновна все свободное время отдавала благотворительности и помогала простым людям. Она содержала сиротский приют, присматривала за домами презрения, была видным лицом общества Красного Креста и привлекла к этой работе супруга. Василий Андреевич активно включился в общественные и благотворительные дела. Левашов был участником и попечителем разных комитетов и обществ. Его, ставшего со временем потомственным почетным гражданином Благовещенска, несколько раз выбирали гласным городской думы. Основной сферой приложения сил и средств Левашовых стало развитие народного образования и духовных учреждений. Василия Андреевича назначили почетным блюстителем духовной семинарии Благовещенска и училища при ней. Он профинансировал и строительство двухклассной Никольской церковно-приходской школы, вложив в него 23 тысячи рублей. Позже Василий Андреевич и Ольга Мартыновна основали в этом учебном заведении специальный фонд, проценты с которого шли на жалование педагогам. В школе Левашовых бесплатно училось почти 200 девочек из самых бедных семей города. Ольга Мартыновна была почетной попечительницей женского епархиального училища, которое тоже строилось на средства супругов, и обошлось им фантастическую по тем временам сумму – 110 тысяч рублей. Левашова до конца жизни помогала воспитанницам училища. Привезла для них из Москвы рояль и пианино, оснастила кабинет физики, собрала хорошую библиотеку, купила швейные машинки для мастерской и даже граммофон. Девочки жили в здании училища на полном пансионе. Их готовили к педагогической деятельности. И спрос на выпускниц этого заведения был очень высоким. Директора школ всего Дальнего Востока мечтали пригласить к себе прекрасно обученных и любящих свою работу молодых педагогов. В 1907 году Левашовы построили при епархиальном училище каменный пятиглавый храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». В нем Ольгу Мартыновну отпевали спустя 5 лет. В нем и похоронили. Весь город пришел проводить в последний путь женщину, которая сделала столько добра людям. Дальнейшая судьба Василия Андреевича сложилась вполне удачно. Он женился во второй раз, стал отцом 2 сыновей. Продолжал благотворительную работу, строил церкви на своих приисках, был директором попечительного комитета о тюрьмах, опекал училище, материально помогал неимущим, заботился об их детях. Золото Левашова шло на пользу и людям, и городу. Революция положила этому конец. В 1922 году Василий Андреевич умер. Следы его семьи затерялись в эмиграции. А дом, в котором когда-то жили Левашовы, сохранился. Сейчас там находится областной центр эстетического воспитания детей. И это символично, ведь во многом благодаря Василию и Ольге Левашовым Благовещенск стал культурно-просветительским центром Приамурья. Да и сама история меценатства края началась с этих людей, для которых прежде всего были важны духовные ценности.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1934 год. Актюбинск. Вызывают моего сына Андрюшу один раз в ГПУ и говорят: «Завтра общее собрание всех рабочих. Оно должно дать согласие принять кого-нибудь или не принять на военную службу. А тебе будет вопрос. Тебя вызовут, и если спросят, за что ты выслан, смотри, не вздумай сказать, что за религию и церковь. Что же я должен ответить? Скажи, что по обвинению в контрреволюции. Его не вызывали, а заочно постановили принять. Очень волновались мы, ведь если поставят принять, то отказаться нельзя. Это не вопрос религии. Понятно, как нам этого ни под каким видом не хотелось. Назначен набор. Он получает повестку явиться на осмотр. Я ему говорю: а пойди в ГПУ и спроси, так как сына Петю за фамилию отвергли, о чем пометили в паспорте, может, Бог даст, и тебя отвергнут? На этот раз он боялся послушать моего совета. Его осмотрели, обрели, но, найдя сильный невроз сердца, дали длительную отсрочку, назначив лечение. На другой день читаем в местной газете: подлые люди из дворян пробираются в армию, чтобы выносить разложение. Так вот, нужно обнаруживать и выкидывать. Я укорила его за непослушание. Он пошел, не сказав куда. Придя домой, рассказал о том, что сделал, надеясь, что его освободят совсем. Я прошел в военный совет, заседающий совместно с ГПУ, и просил разрешения войти. Вошел. Сидят за большим столом, покрытым красным сукном. Все большие чины в орденах. Все изумленно на меня посмотрели, небывалое нахальство. «В чем дело?» – спросил один. Я ответил: «Вчера меня осмотрела военная комиссия и приняла условно, до излечения сердца. Я пришел заявить, что я дворянин и титулованный». Они все переглянулись, и самый главный сказал: «Молодец, что пришел». Они сами понимали, что для этого нужна была большая решимость и умение побороть страх перед ними. Его оставили в покое, и через 2 месяца кончился срок его ссылки.
0: Голоса времени.

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

Светлое радио. Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Алине из Луганской Народной Республики 27 лет. Она выросла в семье, где не было любви и чувства безопасности. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать оставалась равнодушна к дочери. Девушка рано повзрослела и искала поддержки у чужих людей. После окончания колледжа Алина встретила молодого человека, и так получилось, что вскоре забеременела. Узнав о ребенке, молодой человек Алины оставил ее. А когда она родила дочь, родители выписали девушку из квартиры. Так Алина оказалась с трехмесячной Дашей в кризисном центре. Находиться там они могут всего полгода. Если спустя это время у Алины не будет подходящего жилья, органы опеки поместят Дашу в детский дом. Преодолеть трудный период в жизни семье помогает фонд «Ясное дело». Его специалисты ищут для Алины и Даши жилье, в котором можно оформить временную регистрацию. Они обеспечат маму с ребенком продуктами, одеждой и вещами первой необходимости, помогут оформить детские пособия и выплаты. Через полтора года Алина сможет отдать ребенка в детский сад, а сама устроиться на работу и справляться без посторонней помощи. Вы тоже можете помочь Алине наладить жизнь и не разлучаться с дочерью. Переходите на сайт фонда «Ясное дело» и поддержите семью любым пожертвованием. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющие о поражении теряют победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного ли пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Что вам пользы, если мир завоюете, а мир завоюет ваши души? Мир останется, а души ваши погибнут. Душа – птица пугливая, и если мало, совсем мало пыли бросить в нее, она встрепенется и устремится в бегство. Душа дороже мира, посему не за мир, за душу бейтесь». Душа – союзник, вернее, мира. С душой союз заключайте. Душа богаче мира. В ней собирайте сокровища свои. Душа сильнее мира. Из нее сделайте крепость себе. Душа здоровее мира. В ней здоровье ищите. Душа прекраснее мира. Ее в невесты возьмите. Нива души – плодороднее нив мирских. Ее возделывайте. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Беса бесом не изгоните, ибо один из них останется в доме вашем. Изгоняйте бесов именем Божьим. И бес бежит, а Бог останется. Не угасите пламя пламенем, ибо только сильнее разгорится оно, и сгорит дом ваш вместе с домом врага вашего. Водою огонь гасите и погасите. Не поднимайте смерть против смерти, ибо умножите жатву нивы ее. Жизнь против смерти поднимите, и смерть растает, как тень от света солнечного. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Цель ваша, она же суть и оружие ваше, если за жизнь воюете. От жизни венца славы ожидайте. Да не имейте ни двух целей, ни два оружия. Если цель ваша смерть, она же и оружие. Если цель жизнь, жизнь и оружие. Где бы ни смешались жизнь и смерть, за смертью победа остается. Да не ожидайте награды с двух сторон, потому что другая сторона – смерть. Да не служите двум господам, ибо одному из господ имя – смерть. Всем ради жизни жертвуйте, и всего от жизни ожидайте, и жизнь даст вам все. Завоевавший жизнь, воистину богатейший – из городов завоевал. И обрящет он в граде том сокровищ больше, чем оком охватить сумеет, сердцем пожелать и во сне увидеть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава 112. Празднество и жертвенность сродни друг другу. Радость у тебя полнит отданное. Ты дровосек. Что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоем заботливо обихоженном винограднике. И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник – всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места?

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». В 1926 году был я горьким безработным, сидел на шее у отца. На душе тяжело было. Кругом НЭП, магазины ломятся от товаров, а я ничего не могу купить, иждивенцем себя чувствую. А места, я счетовод по специальности, нет и не предвидится. Получаю пособие 15 рублей. Хожу на биржу раз в месяц. Разве это жизнь? И вот сижу.

0: Один раз на кухне. Тяжко. Вдруг стук в дверь. Входит старушка. «Дай, молодец, воды». «Я дал». «Что, — говорит, — тяжко тебе? Плохо без работы». «Так вот тебе совет, отстранница Пелагеюшки. Ты сходи к Иверской, попроси как следует. От души попроси». Сделал все, как она научила. Буквально на следующий день дают мне на бирже путевку в санаторий на 2 недели. Я там отъелся, отдохнул от своих невзгод. Приезжаю, мать говорит: «Миша, тут у знакомого в конторе счетовода в армию забрали. Тебя берут на его место». Разве не чудо?
1: Голоса.

Светлое радио. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой чести.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий сидел на большом камне рядом со своей кельей. У его ног резвился серый котенок. Он появился тут несколько дней назад. Отец Паисий назвал его Дикос. Вдруг Дикос пригнулся к земле и замер. Его большие желтые глаза пристально куда-то смотрели. Паисий пригляделся. В траве сидел маленький лягушонок. Сидел, не шевелясь, в то время как кот явно намеревался им поужинать. Отец Паисий ждал, что лягушонок станет спасаться бегством. Тогда Дикос прыгнет вслед за ним и бедняге не сдобровать. Но лягушонок оставался неподвижен. Даже казалось, что он смиренно склонил голову, мол, будь что будет. Однако Дикос быстро потерял к неподвижному лягушонку всякий интерес. Ему хотелось бегать, прыгать, охотиться. И вот он уже погнался за большой красивой бабочкой. Отец Паисий тихо засмеялся. Наутро к его келье, как всегда, стал стекаться народ. Монах рассказал гостям вчерашнюю историю с котенком. «Так и вы, если кто-нибудь заденет вас словом, не отвечайте», — с улыбкой посоветовал он. Смирением и молчанием даже лягушонок победил кота. А стоило бы ему хоть немного пошевелиться, и Дикос непременно сцапал бы его. Смирением и глубокой верой отец Паисий обрел дар от Бога смотреть на все духовным зрением и помогать людям. Тех, кто понимал это, с каждым днем становилось все больше. Сегодня даже далеко за пределами Афона знают об афонском старце Паисии Святогорце.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Часто очень, когда мы смотрим на подвиги и дарования святых, мы удивляемся, почему им так много дано. Смотрим на свою жизнь и думаем, а почему нам дано так мало? Я хочу с вами поделиться мыслью святителя Григория Богослова. «Ибо как по Божьим мерам отмеривается мера нашей жизни, так по мерам нашей жизни отмеривается и Божья мера. К преуспеянию моему нужны две доли от великого Бога, именно первая и последняя, а также одна доля и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подает мне силу, а в середине я, текущий на поприще».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева родным. 1872 год. Греция, монастырь на святой горе Афон. Старые здания у греков и болгар оригинальны. А новые, например, в заграфе болгарском и в ватопеде греческом, прекрасны. Они построены из хорошего тесаного камня, не спеша, со вкусом, с простором, с прочностью. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братья у них сравнительно не очень многочисленно. А русские монахи все почти теснятся в двух больших киновиях – в Руссике и в Сирае или в Андреевском скиту. Вообще на Святой Горе русских немного. На 7 или 8 тысяч монахов наших, кажется, тысяча с небольшим. Иные говорят, что и того не будет. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита. Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот, и скит святого Андрея, и теперь все еще строится. И все еще в них тесно. Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств. Узкие темные коридоры вместо широких и открытых заграфских галерей. Кирпич и штукатурка, белая или сероватая, или желтая, вместо прекрасного тесанного камня заграфа и ватопеда. Простые четырехугольные окна на казарменных стенах, вместо окон изящных, которыми любуешься в греко-болгарских обителях. Да, если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей, бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне, неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает, и остается одно чувство — уважение к их практическому уму и нравственной силе.
0: Голоса

0: В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в XIX веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются, поскольку сегодня это большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потертым золотом. Но так было не всегда. В XIX веке, благодаря Матвею Кузнецову, фарфор появился почти в каждом российском доме. Матвей Сидорович стал третьим в династии Кузнецовых. Выпускать фарфоровые изделия начал еще его дед. Дело продолжил отец. У него был не только завод в Дулево, но и фабрика в Риге. Сидор Терентьевич мечтал передать свои предприятия наследнику, но у него рождались одни девочки. Когда же, наконец, появился долгожданный сын, его воспитывали как продолжателя семейного дела, с детства посвящая в секреты бизнеса. Матвей едва успел окончить коммерческое училище в Риге, когда умер его отец. Несовершеннолетний юноша взял на себя управление фабриками. Планы у Матвея были наполеоновскими. Он мечтал объединить все фарфоровые производства России и стал за небольшие деньги выкупать хорошие, но разоряющиеся фабрики. Так в конце XIX века было создано товарищество Кузнецова. Матвею Сидоровичу принадлежало 8 предприятий в России. Посуда, статуэтки, часы, керамическая плитка товарищества продавались по всему миру. Сам Кузнецов получил звание поставщик двора его императорского величества. Ему пожаловали право изображать государственный герб на своих изделиях, а это считалось высшей наградой за качество продукции. Про Кузнецова говорили, что в нем не было ни капли тщеславия, и заботился он не столько о собственной прибыли, сколько о подъеме отечественной промышленности. На фабриках товарищества всегда работали художники из народа. Народность была фирменным стилем продукции Кузнецова. Его критиковали за простоту отделки и росписи, но именно эта простота определяла цены. Даже бедняки могли позволить себе купить кузнецовский фарфор. Матвей Сидорович, зная об этом, своему стилю не изменял. Он очень любил простых людей и много делал для них. Рабочие Кузнецова жили в прекрасных условиях. Для них строились не только общежития, но и собственные дома. Корпуса фарфоровых заводов, учитывая вредность производства, стояли посреди садов или в окружении лесов. Кузнецов не жалел денег на больницы, родильные дома, детские сады, школы, где с учениками обязательно занимались лечебной гимнастикой. Матвей Сидорович выдавал пособия вдовам, сиротам и престарелым служащим. Открывал при фабриках магазины, в которых отличный товар продавался по сниженным ценам. Единственное, что было запрещено к продаже, это спиртные напитки. Когда в Ессентуках открылся первый санаторий, Кузнецов купил в нем палату и отправлял туда на бесплатное лечение своих сотрудников. А для легочных больных построил специальный санаторий. Словом, заботился Матвей Сидорович об облегчении как быта, так и тяжелого труда рабочих. В результате на предприятиях Кузнецова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок, а люди трудились десятилетиями, создавая династии. В Дулево долго не было православного храма, и в 1887 году рабочие решили собрать деньги на его строительство. Матвей Сидорович внес свою лепту и помог не только средствами, но взял на себя все устройство храма, колокольни и домов для церковнослужителей. С этого времени увеличился и ассортимент заводской продукции, так как Кузнецов начал выпускать церковную утварь из фарфора. Необыкновенно красивые киоты, подсвечники, иконостасы. Много времени Матвей Сидорович отдавал общественной работе. Он состоял в обществе попечения о раненых и больных воинах, опекал московские детские приюты, устроил в Москве несколько бесплатных столовых, жертвовал деньги на развитие народного образования. Те, в ком Матвей Сидорович принимал такое участие, отвечали ему огромной любовью и уважением. Уже после смерти предпринимателя на собранные рабочими пожертвования была учреждена стипендия имени коммерции советника Матвея Кузнецова. Даже революция и две мировые войны не смогли уничтожить дело, которому магнат фарфоровой империи посвятил свою жизнь. Из 8 заводов Кузнецова 7 работают по сей день.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Бляди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущи, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, неделя перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Один человек спросил старца: «Что мне делать? Меня все время давит какая-то тяжесть». Старец ответил ему притчей: «И на малых, и на больших кораблях пловцы имеют пояса. Если нет попутного ветра, то они спускают канат, а пояса берут себе на плечи и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. Когда же путники видят, что наступила темнота, они пристают к берегу и вбивают кол, чтобы судно не унесло. Этот кол для человека есть самоосуждение».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой. Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие. Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

тела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять. Но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.

0: Из воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. «Должна признаться, что конфликты с папой были у меня. Но когда я осмысливаю их теперь, через прошедшие годы, я понимаю, чему он старался научить, и, надеюсь, научил меня. Помню, я была любительницей поплакать из-за пустяков, что папа не только не поощрял, но и искоренял шуткой, насмешкой. Старший брат Сергей вел очень неохотно дневник и однажды пожаловался. «Ну, сегодня совершенно не о чем написать». Папа ему: «Как нечего? Напиши, что Лиза сегодня ни разу не плакала». Любила я преувеличивать свои страдания от мелких ушибов и царапин, и однажды, демонстрируя всем в поисках сочувствия покусанную муравьем ногу, получила от папы ироничное: «Подумаешь, какой ты муравьиный пупырышек». Понятие «муравьиный пупырышек» как символ преувеличения мелких неприятностей бытует у нас в семье до сих пор. Так он учил меня думать самой, быть стойкой, не раскисать от мелких невзгод. Как это пригодилось в жизни! Еще запомнилась одна, всего одна из многих, исповедь у отца, когда он добивался от меня, чем я или мы все больше всего огорчаем Бога и родителей. Я говорила все что-то не то. Оказалось, ссорами между собой. А мы не замечали, что ссоримся. И эта наука очень пригодилась.
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений молился в храме. Рядом с ним встала женщина, одетая в черное. Вскоре он ощутил на себе ее пристальный взгляд. Арсений почувствовал неловкость. «Ну чего она так смотрит?» – с досадой думал он. «Что ей от меня нужно?» После службы женщина в черном подошла к Арсению. «Сынок, прости ради Христа, что я так на тебя глядела. Просто ты очень на моего сына похож. Его на войне убили». Арсения как кипятком ошпарила. «Поздравляю», — сказал он себе. «Ни за что, ни про что осудил бедную женщину». Этот случай он часто вспоминал на Афоне, куда в скором времени уехал и где принял монашеский постриг с именем Паисий. С тех пор, если мне казалось, что кто-то делает что-то не так, я мысленно говорил себе: «Наверное, он имеет в виду что-нибудь хорошее. Просто я этого не понимаю», — говорил отец Паисий. «Ведь почти всегда, дурно думая о человеке, я оказывался неправ. Так что я решил: лучше буду следить за собой, а для других — находить оправдание». Именно так, не осуждая, а сострадая, отец Паисий относился ко всем, кто приходил к нему со своими грехами и проблемами. Согретые его любовью и заботой, благодарные люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Как священника меня часто спрашивают, как снова и снова не впадать в одни и те же грехи. Мы должны понимать, что грех – это растение, а его корень – это страсть. Хочу поделиться мыслями преподобного Марка Подвижника о борьбе именно со страстями, как корнями грехов. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их. А кто бывает с производящими их причинами, тот даже против воли испытывает борьбу от страстей. Невозможно, чтобы мысленно склонялся к страсти тот, кто не любит причин ее. Ибо кто, презирая позор, предается тщеславию? Или кто, любя унижение, смущается бесчестием? Кто, имея сердце сокрушенное и смиренное, примет плотскую сласть? Или кто, веря Христу, заботится о временном? Или ссорится за оное?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Елизаветградского Ануфрия Гоголюка другу. 1927 год. Пермский край. Село для ссыльных Кудымкар. За истекший месяц Господь попустил мне, дорогой друг, перенести немало скорбей. Ко дню моего ангела приехали ко мне две гости, мои духовные дочери и вместе мои благодетельницы. Одна монахиня, 50 с лишком лет, другая — будущая послушница, около 40 лет. Они поместились в сторожке при церкви, где живут сторожихи-монахини. Но гости мои по моей оплошности не зарегистрировались, а это следовало сделать, так как я считаюсь ссыльным. Ночью, накануне моего праздника, их арестовали и продержали в тюрьме около месяца, хотя при обыске ничего не нашли ни у меня, ни у них. Этим не ограничились, но в местной газете облили меня и этих гостей грязью. В день моего ангела в доме священника, где обедал я с другими верующими, моими гостями, сделали обыск как раз во время обеда. Потом, после допроса, запретили мне читать и петь в церкви. В конце же готово было подняться новое тяжкое испытание для меня. Так что я от скорбей очень замучился. Хотелось сказать слово ропота, но примирился я, грешный, с волею Божию. И вот Господь сразу же все отнял. Дело травли кончилось, узники получили свободу, я просветлел душою. Думаю, что всякое Божие испытание имеет свой сокровенный смысл, и мы должны, насколько можно, постигать его, чтобы обогащаться духовной опытностью, чтобы больше и больше убеждаться, как близок и многомилостив к нам Господь, и что в Нем наша твердая и непоколебимая защита, наша радость и вечное блаженство. Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Аврора Карамзина прожила красивую и трагическую жизнь. О ней сочиняли поэмы, ей посвящали романсы, с нее писали картины. Два корабля были названы ее именем. Один из них утонул в сражении, второй, крейсер «Аврора», стал символом гибели Российской империи. Но люди запомнили Карамзину совсем по другой причине. Благотворительная деятельность Авроры Карловны не знала границ в буквальном и переносном смысле слова. Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль родилась в 1808 году в Финляндии. Девушке редкой красоты очень шло ее имя. Авророй в древнеримской мифологии называли богиню утренней зари. Правда, когда Авроре исполнилось 24 года, к имени прибавили эпитет «роковая». Это случилось после того, как за 3 дня до венчания скончался ее жених. Она вышла замуж спустя 2 года за миллионера, владельца уральских заводов и золотых приисков Павла Демидова. У супругов родился сын, но семейная идиллия продолжалась недолго. Слабый здоровьем Демидов скончался. Победить горе Авроре помогла благотворительная работа. Начав ее, безутешная вдова почувствовала пользу от своего существования. Молодая женщина взялась управлять делами покойного супруга. На ее плечи легла забота о 15 тысячах крепостных, о шахтах, рудниках и заводах в Нижнем Тагиле. Аврору Карловну там полюбили. Она крестила детей рабочих, дарила бедным невестам приданое, построила несколько школ и приютов, 3 больницы, дом престарелых, родильный дом. Воспитанники детских учреждений Демидовой бесплатно получали начальное образование, лечение, одежду и питание. Аврора Карловна тратила до 100 тысяч рублей в год на содержание своих заведений, жертвовала деньги и тем, кто пострадал при несчастных случаях. Рабочие, узнав, что имя Аврора означает «заря», только так ее и называли. А если их обижало начальство, грозились: «Вот постой, Заря Карловна приедет, будет тебе на орехи с медом». Демидова продолжала трудиться и тогда, когда вышла замуж за полковника Андрея Карамзина. Благотворительную деятельность супруги вели вместе. Финансировали приюты и больницы, открывали столовые, сократили рабочий день своих служащих до 8 часов. Счастливый семейный союз прервала Крымская война. Карамзин погиб в первом же своем бою. Аврора Карловна до конца дней не снимала траур по мужу, а когда умер ее единственный сын, сказала: «Таков мой удел, определенный Богом, жить за всех, кого я любила и сейчас люблю». С этого времени Аврора Карловна занималась только благотворительностью. Во Франции, по которой она путешествовала, ее поразило качество медицинского обслуживания в приютах для престарелых. Вернувшись на родину в Финляндию и поселившись в Хельсинки, Карамзина построила Дом милосердия, в котором открыла Институт сестер милосердия. Женщины получали здесь образование, учились организовывать медицинскую помощь и ухаживать за больными. Чтобы построить этот дом, Аврора Карловна продала свадебный подарок первого мужа – алмаз Санси. Карамзина открыла в Финляндии первую сельскую народную школу и первые ясли для детей-работниц. Содержала приюты, помогала деятелям культуры и студентам. Когда начался страшный голод из-за неурожая, Аврора Карловна наладила доставку продовольствия. Во время эпидемий тифа, оспы и чумы она выхаживала больных и сама выжила лишь чудом. Почти все деньги, поступавшие от демидовских заводов, Карамзина раздавала бедным. Баронессу называли главной феей Хельсинки. Ее имя занесено в книгу «100 замечательных финнов». Аврора Карловна дожила до 93 лет. Когда она умерла, газеты России и Финляндии разместили некрологи. Один из финских журналистов писал: «Она была помощью бедным, поддержкой молодых, примером для старых и честью своей страны».
0: Имена, имена милосердия.

Вера. Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Семья вместе» работает в России больше 30 лет. Он помогает детям и родителям не разлучаться во время длительного лечения. Для этого у фонда есть семейные комнаты в 5 больницах страны, семейный дом в Казани, и этим летом откроется дом в Москве на территории детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой. Одно из направлений фонда – физкультурно-оздоровительная программа для детей и взрослых с ограничениями здоровья. Благодаря ей они бесплатно занимаются адаптивной физкультурой, развивают двигательные и коммуникативные навыки. С этой программой связана история Галины и ее старшей дочери Елены. Сейчас Лене 42 года. В раннем возрасте у нее обнаружили тугоухость и проблемы с движением. Специалисты предупреждали, что, скорее всего, Лена не сможет ходить и говорить. Галина занималась с дочерью дома, обращалась к врачам и педагогам. Но Лена замыкалась в себе, испытывала трудности в общении. Все изменилось, когда Галина узнала о фонде «Семья вместе». Благодаря его специалистам Лена почувствовала себя в безопасной и комфортной среде. На занятия адаптивной физкультурой Лена ходила на протяжении 16 лет. За это время она научилась играть в мяч и теннис, освоила компьютер, стала спокойнее и увереннее. Сейчас Лена продолжает заниматься спортом дома, увлекается оригами и сохраняет интерес к общению и развитию. Чтобы как можно больше людей с особенностями здоровья могли бесплатно заниматься адаптивной физкультурой, а их семьи получать поддержку специалистов, фонду «Семья вместе» нужна ваша помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают и врагают.